0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Рок Арсенал. Немного блюза для вашей души. Рок Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Джойпа приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Джойпаб, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.

0: Реклама.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Все это значит лишь одно, что скоро кончится должно все.
7: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk музыкант Герман Корнилов, наш земляк, который записал альбом-трибют, посвященный группе Orphan Juice.
8: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И эта песня как раз Пантыкину понравилась.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд & Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд & Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.
3: Группа Blues Doctors. Город Екатеринбург. С авторской версией песни группы «Чайф».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хонч» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, сегодня 21 июля. В Екатеринбурге ожидается преимущественно ясная погода без осадков и температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Внимание, друзья! Джойпа приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00. Первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00. Концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Джойпаб, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: помочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок Арсенал 104,5 FM.
2: Рок Арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Плановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период года, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике. По данным ЦБ, в марте увеличились объемы производства нефтепродуктов в Сибири. В частности, крупные НПЗ перерабатывали рекордные объемы сырья при полной загрузке мощности, сообщается от регулятора, пишет «Вечерний». Москва. Полпред президента на Урале Артем Жога поручил подготовиться к новой волне дождевых паводков в регионах УРФО на оперсовещание с главными федеральными инспекторами. Об этом сообщает информагентство «Тюменская линия». Самая тяжелая ситуация в УРФО в Свердловской области. В общей сложности в регионе затоплены 2700 приусадебных участков, более 500 домов пострадали трассы. Напряженная обстановка местами в Челябинской и Курганской областях, пишет «Комсомольская правда». Между тем, синоптики обещают, что на смену ливням на Средний Урал придет летняя жара. Как объяснил метеоролог Алексей Пулин, со вторника 21 июля погоду в регионе начнет определять антициклон. Осадки прекратятся, среднесуточные температуры будут выше нормы от 2 до 5 градусов, пишет Ядин. По прогнозам Уралгидромета, в ближайшие дни погода в Екатеринбурге без существенных осадков, но с кратковременными дождями и плюс 27 градусов днем. Росгидромет обещает небольшие локальные дожди по области каждый день до пятницы, включая включительно в выходные, наконец, будет пляжная погода, солнце и до плюс 30. Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда – канадский певец Комаро. Большой концерт с его участием, а также Тимати, Нилетто и Вона Мур пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим». Напомню, Комаро – автор известных R&B-хитов 2000-х годов «Family Like You», «Соле де Лон» и других. Он до сих пор собирает полные стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке. Вона Мур – это псевдоним Александра Романова, одного из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. На плотинке в День города выступят группа «Урфин Джуз», Настя Полева, Сергей Бабунец и другие, пишет Ядин. «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 340 000 рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, сегодня 21 июля в Екатеринбурге ожидается преимущественно ясная погода без осадков и температура воздуха плюс 27 градусов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

0: по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
3: Категория 18+.
4: Внимание, друзья! Джойпа приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00. Первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00. Концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Джойпаб, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

Арсенал. Екатеринбург, Рок-Сити.

0: Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk музыкант Герман Корнилов, наш земляк, который записал альбом-трибют, посвященный группе Orphan Juice.
4: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И эта песня как раз Пантыкину понравилась.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. За последние сутки в Свердловской области затопило еще более 20 жилых домов, более 740 приусадебных участков. Таковы данные МЧС области. В общей сложности в регионе затоплено более 3100 приусадебных участков, более 520 жилых домов, 3 дачных, а также 4 участка автодорог и 10 низководных мостов, пишет сегодня «Комсомольская правда». Жителям территории, пострадавших от паводка, доставляют продукты, воду и лекарства. Организовано 12 лодочных переправ. Специалисты перевозят людей к месту работы и обратно. В регионе продолжают также обустраивать дамбы, в частности, у Верхневинского Малого пруда. Службы продолжают мониторинг паводковой обстановки. Между тем, в зоне паводка свердловские санврачи продезинфицировали 500 домов и привили от гепатита 3000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Также обработаны более 260 частных скважин, более 470 выгребных ям. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, пишет «Новый день». В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге возможно падение деревьев из-за размытой почвы, предупредили в администрации. Из-за обильных осадков грунт размывается, корневые системы теряют опору, становятся неустойчивыми даже внешне здоровые деревья. Инспекторы по охране окружающей среды ежедневно патрулируют территорию парка и убирают упавшие деревья. Но после каждого ливня число опасных участков только растет. Посетители призывают быть осторожными, обходить стороной сильно наклонившиеся деревья, при треске сверху срочно покинуть зону возможного падения, пишет «Новый день». Плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период года, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, ситуация с наличием бензина в Свердловской области остается сложной. Он есть не всегда и не везде. Цена литра 92-го бензина варьируется от 63 рублей за литр до 110. А Е95 стоит от 68 рублей до 130 за литр. Цена дистоплива в Екатеринбурге от 80 рублей до 130 за литр, пишет «Комсомольская правда». Голливудского актера Мэтта Дэймона перепутали с коллегой Брэдом Питтом на финале чемпионата мира по футболу в США. Об этом сообщает издание Page Six. Мэтт Дэймон в числе многих других звезд Голливуда посетил финальный матч, в котором Испания обыграла Аргентину. Комментатор телеканала Fox во время прямой трансляции принял Дэймона за Питта из-за неузнаваемой внешности. Брэд Питт тоже среди фанатов, сказал комментатор, но вскоре исправил ошибку и заявил, что не узнал звезду из-за бликов на экране. Впрочем, Брэд Питт тоже был на этом матче, который прошел в городе Ист-Реттерфорде в штате Нью-Джерси. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
3: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеле 33.
4: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов, выше 0.
5: Информация на правах рекламы.

0: Тенет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бибеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто — АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Комплексная помощь при заболеваниях уха, горла и носа у взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и современные методы лечения. От консервативных до хирургических. «Здоровье 365» – современная медицина для всей семьи. Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10:05 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Присоединяйтесь к нам. Что там творится на дорогах? Пишите, задавайте ваши вопросы относительно всего автомобильного мира, о марках, моделях, бензине. В конце концов, ну, не, тема, ну, да, никуда, кстати, не уходит.
6: Как с бензином тогда? Вот,
5: ну, как поутихли страсти, вот, как, знаешь, как с гречкой, да, вот сначала все.
6: Знаешь,
5: вот,
6: пылает. По машине писать перестали просто.
5: Да, да, ну, потому что все привыкли, все уже, вот, все понятно, что все плохо. Пишут про чиновников, кстати, да, в очередном регионе, по-моему, Новосибирской области, хотят переводить чиновников все больше на удаленку, чтобы бензин не жгли зазря. Uh-huh. Ну, вот это все-то как бы рутинно становится, поэтому говорить стали меньше, нет такой остроты. Проблема сохранилась, как я понимаю, ну, то есть цены-то те же самые. Люди стоят в очередях также, ну, как бы попривыкли.
6: Ну, слушай, где-то во многие регионы пошел все-таки бензин, там дополнительные поставки какие-то, НПЗ вот решили не уводить на плановый ремонт, который был намечен на июль, на осень сдвинули, да, все это. Причем об этом почему-то Центральный банк сообщил, вот я не очень понял, конечно.
5: Заехал на заправку и сказал, о, бензин-то есть.
6: И во многих регионах, действительно, там, где наблюдались колоссальнейшие проблемы, ну, мы не берем Крым, конечно, да.
5: А то-то тоже
6: типа вот Иркутской области, вот Забайкальский край, там было как-то все совсем плохо, там, говорят, стало лучше. То есть очереди в сутки уже ушли. Вот остались очереди там, на пару часов.
5: Ну да, да, я и говорю, ну как бы вот рутинизировалось это все, и когда это привыкает
6: человек, начали привыкать,
5: уже не такая острота. Но, тем не менее, нам интересно, что происходит. Что там с дорогами, потому что очередные дороги затопило в Свердловской области, паводок никуда не уходит, откуда-то уходит, куда-то приходит. Скажем так, как там передвигаться? Дожди вроде закончились сегодня, должны. Сегодня закончится, и все выдохнули. Да, но, тем не менее, проблемы, я думаю, тоже остаются какие-то. И ремонты сохраняются. Как они, кстати, шли во время дождей, тоже об этом все забыли. У нас же куча ремонтов понаоткрывали, и во время дождей наверняка были какие-то сложности с ремонтируемыми объектами.
6: Технологические, да.
5: В общем, все, что угодно, пишите нам и спрашивайте об автомире, и вспоминайте. Сегодня у нас будет несколько ретро-тем, которые требуют вашего живого воспоминания. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Называется страница «Радиофорум 104.5 FM». Все, что касается автомобилей. Уже начали писать. Вчера посетила Оксана, молодец. Вот помнишь, мы ей вчера подсказывали про пункт, куда можно сдавать шины. И вот она пишет. Вчера посетила пункт, где бесплатно принимают шины БУ на утилизацию. Это район Таганского ряда. Пункт мобильный. Сказали, что в выходные был транспорт, куда можно сгружать шины. Вчера никого не было, но сотрудники соседнего шиномонтажа пошли навстречу и любезно взяли шины. И когда приедет транспорт, сами туда уже отдадут. По правилам привозить можно 4 единицы от одного человека. Также разузнала, что есть возможность утилизовать на спецавтобазе. Минимальная стоимость приемки одного колеса от 67 рублей. Цена меняется в зависимости от радиуса. Плюс там включена еще некая услуга по транспортировке и погрузке. Для всех одинаковая. 320 рублей. Обидно, что при покупке шин в их стоимость включен утилизбор, а его опять надо платить. Хочу поблагодарить Макс Авто за информацию по возможности утилизовать бесплатно. Всем доброго дня и отличного настроения, пишет нам Оксана. Спасибо, Оксана. Мы присоединяемся к вашему.
6: Присоединяемся, так. И, безусловно, естественно, мы вчера сразу говорили, что в субботу именно. Там,
5: да,
6: в субботу,
5: да, написали
6: какой-то
5: нам.
6: Какой-то интервал времени, да.
5: С 10 до 4.
6: Все это. Ну, вот видишь, вот, и можно и так иногда договориться.
5: Ну, как хорошо, что пошли на встречу, да, и взяли эти самые шины, чтобы потом передать. Все молодцы. В этой ситуации мы молодцы, Оксана молодец. Артем, по-моему, кто нам написал, что в субботу тоже молодец. Прекрасно.
6: Вот. И сотрудники шиномонтажки
5: тоже молодцы. Сотрудники шиномонтажки тоже молодцы.
6: И те, кто приедут еще, тоже молодцы.
5: Тоже молодцы. Вот, все, отлично. Мне нравятся такие сообщения, потому что показывают, что вот как раз вот эта взаимовыручка автомобильная, она существует. Она не пустое место, не пустой звук. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат. Туда тоже пишите. Ну а что, нам хотелось бы поздравить АвтоВАЗ с, как ты сказал, до эфира, с зачатием. 60 лет.
6: Фактически, да, 60 лет, как подписали распоряжение Совета Министров. Там, да?
5: Постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода в Тольятти. Было, да, подписано это 20 июля 1966 года.
6: Да, и да, это день зачатия, вот, на самом деле, если так с человеческой точки зрения сравнивать, потому что первый ребенок появился 19 апреля 70-го года. То есть 4 года шло строительство завода, получается, да, почти.
5: В принципе.
6: Ну, почти 4, да, 9, ну, апрель и июль, в принципе, да. И в этот день начали строительство вот этого автомобильного гиганта советского и российского в том числе, да, он также автомобильным гигантом остается. И фактически вот появился, можно сказать, город Тольятти вот в том виде, вокруг, в котором, да, мы сейчас его видим. Да, строили жилье для работников завода, потому что и сейчас там работает очень много людей. Это градообразующее предприятие, даже, ну, можно даже сказать, субъектообразующее предприятие в какой-то степени, потому что это один из крупнейших работодателей.
5: Что там? Да. Пиво до машины, что там еще есть? Все.
6: В НПЗ. Там есть что-то, да.
5: Ну, НПЗ, логично, что там
6: что-то, есть. Что-то, наверное, там есть еще все-таки, да, вот я думаю. Но вот это два крупнейших бренда, которые все знают.
5: С одним названием зачастую было.
6: Жигули, да. И, знаешь, и самое главное, чтобы всех запутать, как всегда, да, там есть город Жигулевск, где ни автомобили, ни пиво не производят.
5: От него зато название есть. Ну, не от него. Ну, ладно.
6: Да, употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Согласен. А тем более за рулем, хоть сегодня не пятница, а вторник. Но, тем не менее, да, АвтоВАЗ, как бы мы его ни ругали периодически, за его то, что он производит.
6: Слушай, ну, да, потому что были проблемы и с качеством, особенно в 90-е годы, и, ну, люди все помнят, да, потом вот были непонятные истории там с качеством, опять же, да, с разными недоработками, с проблемами с покраской кузова. Угу. Потом пришли у нас иностранцы, начали налаживать производство Renault, Nissan, АвтоВАЗ.
5: Ну, кстати, хорошее
6: все
5: время
6: помнят.
5: Было.
6: Да, это было одно из таких вот расцветов завода, угу, по сути, да. Когда появилась «Лада Веста», которую мы сейчас видим на конвейере, угу, в принципе, да, и АвтоВАЗ стал конкурентоспособным, действительно, когда уже не стыдно было покупать ту продукцию, и вполне они конкурировали там тем же Renault Logan, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, вот в одном классе все это было. И это было дешевле, чем эти все автопроизводители, да, за счет того, что отечественные, и новые технологии какие-то начинали появляться. Потом у нас было два шага назад. Как-то часто бывает, да, вернулись мы к производству автомобилей без аэрбэгов, без там соответствующих Евро-3, Евро-2, там, да, по-разному. Ну, сейчас вроде как все начало налаживаться. Видишь, вот в прошлом году «Ладу Искру», например, запустили. Вот, правда, их особо не видно на дорогах.
5: Да? Самое интересное, да, потому что обещали пишут, что продажи идут достаточно гранту активно. Она что-то не хотела вытеснить. Ну, условно говоря, да, по перспективе. Говорили, что
6: по
5: это
6: сути,
5: будет
6: это,
5: такая
6: это
5: замена.
6: Это и должен быть заместитель гранта, да. Вот, но вот решили оставить две модели. Гранта получается дешевле.
5: Подешевле,
6: Искра, да, а получается посовременнее, и... потехнологичнее, но дороже, да, получается, действительно. Но на дорогах, вот ты видел Ладу Искру хоть раз?
5: Один раз, по-моему.
6: За что
5: на Иннопроме я точно ее видел. А, ну, где-то я же хожу, когда там что-то написано было, о, думаю, Искра. Один раз.
6: Ты мог не заметить, потому что если смотреть на переднюю часть, то неискушенный наш слушатель, да, он может ее перепутать с Ладовестой. Они очень похожи, потому что спереди. Сзади есть отличия, да, действительно, достаточно такие большие отличия. Вот если смотреть спереди, то можно и не заметить. Ну, продажи идут худо-бедно там как-то, да, но что-то продается.
5: Про нее почему-то, да, молчать стали.
6: И в этом году нам обещают еще вот Азимут.
5: Про Азимут мы еще...
6: Кроссовер.
5: Ладно, такой городской
6: кроссовер.
5: Произнес Азимут, то Новак, Александр Новак, вице-премьер, захотел себе в гараж как раз Ладу Азимут. Он прокатился в очередной раз, сказал, отличный автомобиль, вообще по всем параметрам, и захотел ее приобрести, когда будут продажи официальные. Они начнутся когда? Осенью? Я вот не помню, если честно.
6: А вот не называют конкретные даты. Говорят про четвертый квартал 26-го года.
5: А, ну...
6: По-моему, четвертый.
5: Мне тоже так кажется, я сейчас...
6: Может, раньше, конечно, да, но... Как, до конца года, в общем. До конца года будет производство опущено. Там сейчас и гибридные, возможно, будут вариации различные этого самого.
5: Обещали, да, что проработали.
6: Впервые в истории АвтоВАЗа панорамная крыша у нас появится там, да. Вот, ну, я думаю, что господин Новак может себе позволить, в принципе. Может себе позволить, даже не дожидаясь официальных продаж.
5: Мне кажется, ему подарят. Почему-то. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши, в том числе, воспоминания о ваших ладах. Вот давайте, раз уж сегодня юбилей АвтоВАЗа, вчера точнее, да, то давайте вспоминать, что хорошего, что плохого в этих, да, произведениях автоконцерна. Неважно, какой. Я думаю, что у значительной части нашей аудитории АвтоВАЗ был первым автомобилем. Как минимум.
6: Ну, может быть. Ну, если даже не был, то хоть как-то ездили, скорее всего, или был у знакомого.
5: Да. Совершенно верно. Какой номер Лады?
6: Ну, в семье, если говорить так вот, родителей, там, всех остальных, вот, ну, 99%, наверное, если еще дедушку, бабушку взять, так, наверное, 100% был, хотя там еще были москвичисты. И
5: москвичи были, да.
6: За Запорожье. Веды, назовем их так.
5: Да, пару раз видел запорожец, недалеко отсюда стоял. Вот. Кто-то еще
6: ушастый.
5: Пользуется. Ушастый, полагается. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши воспоминания, соображения, наблюдения. Никодим пишет, передние двери сразу выдают Ладу Искру.
6: Ну да, они, да, у них там ступенечка такая. Да. У них ступенечка есть. Весьма оригинально. Идет стекло просто, да, вот, и при этом обычно одна плоскость, вот стекло заканчивается, и сразу идет у тебя дверь, там вниз все пошло, да. А там стекло заканчивается, и ступенька.
5: А, вот, и дверь начинается.
6: Ну, вот выходишь, чтобы там куртка зацепиться можно было нормально. Так.
5: Чтобы понятно было, что ты выходишь, в конце концов.
6: Ну, может быть, да.
5: Но вчера же начали выпускать новую Ниву. Ну, точнее, подготавливать к...
6: Обновленную.
5: Нива.
6: Причем, да, причем очень часто, да, автопроизводители идут путем так называемого фейслифтинга, да, рестайлинг, если хотите, да, когда как-то во внешности еще что-то меняется. Нет, у Нивы внешность остается. Автомобиль сразу получился красивым. И поэтому, видимо, решили ничего не менять в нем.
5: Знаешь, что юбилей АвтоВАЗа, что юбилей Нивы примерно...
6: Поэтому,
5: сколько
6: поэтому,
5: это? 50 лет практически? 49, да, по-моему,
6: слушай,
5: отмечали в этом году.
6: Боюсь даже сказать, насколько, чтобы не ошибиться. Ну, вот, ну, да, в Ниве очень много технических изменений разных. Разные подшипники, там, коробка переключения передач, как ты правильно подметил, что теперь вот она стала короче, и можно более четко включать передачи и не тянуться для включения пятой передачи, да. Там что-то, ну, в салоне поменяли еще. Приборную панель, естественно, там как-то...
5: Подушка безопасности за рулем.
6: руль теперь, да, все-таки переместили. Да,
5: ну, там как-то сделали так, что возможно было, возможно теперь размещать подушку безопасности там, где руль.
6: Ну, вот там, где привыкли все, на самом деле.
5: Где надо.
6: Да, ну, там были свои технические сложности, когда возникла речь о том, что автомобили обязаны оснащать подушками безопасности, ее сделали сбоку. У нее, да, вот, ну, спереди прежняя конструкция руля не позволяла просто внедрить туда подушку. Вот сейчас, видишь, подушка, новый двигатель. Новый двигатель 1.8.
5: Оцинковка частичная, двойная.
6: Да, да. Хорошо звучит, посмотрим, что будет.
5: Да, в августе, по-моему, обещали продавать. И не дороже, чем обычную.
6: Я так понимаю, вчера уже запустили конвейер.
5: Да, конвейер запустили. Уже сбоку, да, да, да, да. Именно, а продажи начнутся в августе и еще
6: да,
5: раз...
6: Да, но тут август 10 дней осталось, в конце концов.
5: Вот, ты что, меня пугаешь? Август еще 30
6: дней. Да я сам на календарь посмотрел.
5: Хорошо, ну вот ждем обновленный. Ну, на самом деле, легенда, она и есть легенда, в конце концов. И, ну, что тут поделаешь.
6: С 22 года она так и называлась.
5: Угу.
6: Легенда.
5: Она и до сих
6: стала,
5: пор будет.
6: Стала легендой. Легенда,
5: да, да. И еще про АвтоВАЗ, если уж говорить, то в автопарке главы АвтоВАЗа Максима Соколова появился новый минивэн СКМ М9. Его собирают в Нижнем Новгороде. А он входит в структуру, вот этот завод, в структуру АвтоВАЗа. Почему появился? Почему эта новость прозвучала? Потому что все мы помним, как на форуме питерском, кажется, да, Соколов уезжал.
6: Нет, на питерском чуть-чуть пораньше.
5: Да, ну, где-то на каком-то форуме, Mercedes, в общем, да, он да. уезжал на Мерседесе, на тоже минивэне таком. Вот теперь решили заменить на патриотический.
6: Ну, как патриотический? Он условно патриотический, ну, естественно. Знаешь, нас... да, у него корни даже не китайские идут, а европейские, да, потому mm-hmm. что в Китае даже собирают, это не их разработка, да, и на самом деле автомобиль такой интересный в плане оснащения, это действительно хороший современный такой минивэнчик, который всем стандартам качества соответствует. И СКМ, да, начали собирать на АвтоВАЗе, начали, по-моему, в этом году собирать, вот mm-hmm. в разных вариациях есть, и вот такие вот люксус-класса, как говорят, mm-hmm. да, вот, минивены и фургоны, там же есть вот СКМ, вот этот бренд, он появился. Правда, вот он, как начали выпускать, в новостях было, там, СКМ начали, mm-hmm. да, выпускать, потом все, тишина, вот, и там, да, недавнего времени, пока Максима Соколова за этим автомобилем не увидели, я больше нигде про него не читал.
5: Ну, наверное, сейчас появится. Наверное. Более распространенным будет после таких новостей. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши и воспоминания, и все, что касается автомобильного мира. Вот нам пишут. В детстве были белые «Жигули», и запомнилось отсутствие бензина и запах коричневого кожзама в салоне. Благодаря машине я стала грибником и ягодником, пишет нам Оксана.
6: Вот так вот.
5: Тоже вот.
6: Неожиданно.
5: Ностальгия, да. Александр. Первая была «шестерка» в 95-м году. Потом «Москвич» 412-й. Это зверь, он может все, ему нипочем не лез. Ну, в общем, я не очень понимаю, что именно Александр хотел сказать. Но, в общем, хорошо. Проходимость была хорошая. Просто угу. шикарно было.
6: Ну, в таких это нетипичных условиях, да, испытывался москвич.
5: Да, да, видимо, да. Ну, тоже грибник и ягодник, скорее всего. Если на Ниве двигатель 1.8 АвтоВАЗа, то он заведомо мертворожденный, сновья жор масла, Сергей считает.
6: Что это? Совершенно новый двигатель. Еще неизвестно, как он себя будет вести в массовой эксплуатации. Это абсолютно новый двигатель, поэтому здесь я бы не стал таких выводов делать.
5: Согласен. Продолжая тему ностальгии по автомобилям. Пользователи Авто.ру, а также автомобильные журналисты и эксперты составили рейтинг самых важных автомобилей в каждом из 5 временных периодов, пишут «Известия». За 30 лет посчитали, там выделили периоды. Так вот, в период с 96 по 2002 год самым важным автомобилем названа «Газель». «Газель».
6: Ну, да, это, в принципе, они заполнили российский рынок. Ну, я не знаю, вот, знаешь, у меня вот больше, я бы сказал, ВАЗ-2110, как раз в 96-м году начали выпускать десятки. И конец 90-х, начало 2000-х, они заполнили наши города. Mm-hmm. Это десятка, 11-й универсал, 12-я хэтчбэк. Их было очень много. Mm-hmm. Вот, на самом деле, знаешь, вот как-то десяточки я встречаю еще периодически, как на дорогах, да? есть. А вот откровенно, 12-ки и 11-е очень давно не видел. Вот я не знаю, куда они делись, потому что 12-х было много достаточно. Вот раз резко и исчезли.
5: Десятки, да, видно, точно видно. Следом идут для этого периода Mercedes-Benz S-класс и Toyota Land Cruiser.
6: Не, ну это все для, вот, не для нас.
5: Не для нас. Хорошо.
6: Но они красивые, безусловно. Ну, S-класс. S-класс в 96-м году, в 2000-м году.
5: Это
6: же просто вот...
5: Посмотри, «Газель» символ, потому что предпринимательство, потому что начали развозить, и, соответственно, «Газели» начали использовать.
6: Не, ну, слушай, символ, понимаешь,
5: разводить пассажиров.
6: У каждого свой символ.
5: Ну, согласен, согласен. Для тебя десятка.
6: Ну, давай следующий период.
5: Давай, следующий период с 3 по 9 год. Самые важные автомобили – это Ford Focus, первая народная иномарка, как считают вот эти вот исследователи.
6: Mitsubishi Lancer.
5: Второе, третье места, BMW X5 и Porsche Cayenne.
6: Ну, это все вот, это тоже, ну, все, тоже, знаешь, для, так вот, для не для всех. Да, для нас вот Mitsubishi Lancer, например. Девятый Lancer заполнил просто вот тоже. Стоил одно время, ты знаешь... В районе 500 тысяч рублей на те деньги. Как раз вот. И он так достаточно массово ворвался в жизнь. Ну да, X5 тогда только модель появилась, вот фактически.
5: Ну
6: да,
5: тоже
6: вот,
5: это же не для всех. А Ford
6: Focus это народный действительно автомобиль. Знаешь, ну даже устойчивое выражение появилось. Кредитный Ford Focus.
5: Да-да-да.
6: Именно Ford Focus, взятый в кредит, там в несколько поколений было, и до сих пор их можно на наших дорогах встретить, да. Кстати, Mitsubishi Lancer тоже пропали. Вот сейчас вот поймался на мысли, давно не видел.
5: Напишите ваши ощущения, +7 908 909 104.5 сюда, ваше свидетельство, в том числе с дорог, какие автомобили легендарные до сих пор вы встречаете на дорогах. Следующий период, с 10 по 13 год этот был отмечен период.
6: Главный... Это уже свежачок такой.
5: Да, главные герои. Hyundai Solaris, Рено Дастер, Volkswagen Polo, седан.
6: Ну, слушай, и Polo седан, и Шкода Октавия,
5: вот,
6: и
5: Тигуаны. Почему Шкода? Даже,
6: Шкода тигуаны туда же пошли. Там, да, вот, в большом очень количестве. Тигуан вообще одно время очень популярный был автомобиль, исходя из цены и качества. Собирался еще и в России тоже. Вот. Но этот период как раз, вот какой у нас, 10-13, да? Ну, это вот период, когда очень многие производители начали открывать свои производства, и в Калининграде начали очень много производить. И это позволило как-то поиграть с ценой, например, со стоимостью автомобиля. И, ну, были такие интересные времена, ценовые войны самые настоящие. Это как в Китае мы сейчас видим. Видим, плачем, да. Вот, а раньше, возможно, китайцы смотрели на нас и тоже плакали.
5: Так,
6: но это было раньше.
5: Да, следующий период с 14 по 21 год. Лада Веста на первом месте. На втором Газель второго поколения. На третьем Тесла С.
6: Ну, Тесла это прорыв был в электротехнологиях, по сути. Да, это не первый электромобиль, совершенно не первый. Но это первый массовый электромобиль, который его создатель, да, его папа Илон Маск, начал активно популяризировать и продвигать. И действительно, гаджет на колесах такой. То есть это там
5: наше знакомство. Даже
6: не сколько на электрическую составляющую автомобиля, а на то, что посмотрите, вот у него есть планшет, у него есть это, он умеет это делать, да, вот, а там запас хода, там, не обращайте внимания, доедете
5: куда-нибудь. Зато покрасуетесь, по крайней мере, за рулем этого гаджета.
6: И действительно, там Тесла это стало таким нарицательным, на самом деле, да, явлением. Лада Веста, понятно, потому что она вышла и... И начала производиться, и да, и полюбили ее потребители, скажем так, да, и она не выглядела как-то инородно, хоть и была отечественной. Ну, всегда же скепсис такой был у людей, да, вот к АвтоВАЗу. Ну, там, что они могут сделать? Тут раз Весту показали, и все такие, могут, оказывается.
5: Что-то могут.
6: Да, вот и отношение с Вестой изменилось. Ну, насчет «Газель-2», вот, видимо, я не занимаюсь грузоперевозками, поэтому как-то она не запала в душу.
5: Ну и последний период, 22-26 года, множество незнакомых китайских марок появляется. Главным представителем стал Джили Манджаро. Также вошли в тройку Танк 300 и Ликсьян L9.
6: Вот, видишь, вот Волга на первом месте.
5: Волга К-50. Она вне вообще любых топов. Она просто существует где-то.
6: Видишь, вот да, вот продажи начались, кстати. Вот один раз вот видел. Больше не видел.
5: Вот, ну, видел же. Значит, оно существует.
6: Посмотрим. Сейчас статистика продаж будет. По Волге очень интересно. Потому что планы были грандиознейшие. 25 тысяч автомобилей до конца года. Реализовать 50 тысяч в следующем году. Москвич с того же самого начала ровно прям. Да, вот,
5: и куда пришел Москвич?
6: Ну, чуть-чуть пониже вот, пришел. Вот, но они зато, смотри, там и электросамокаты стали собирать. Mm-hmm. И УМ-5 стали там собирать. Вот, и X-Peng сейчас вроде как еще приходит. И вроде как там же хотят ее сборку производить. Так что люди не сидят на месте.
5: Хорошо, передвигаются. Сергей пишет, что вот сейчас прямо на светофоре передо мной ВАЗ-2112. Есть.
6: Ух ты, ух ты. Я вот правда давно не видел, знаешь, прям как-то сейчас с тобой поговорили, аж заностальгировал.
5: Вот, тогда так для этого, собственно, тема такая и была, да? Про ностальгию. В Турции ездят «Лады», Оксана пишет, все, еще у соседов есть перекрашенная девятка, ездит в горах, вижу Нивы в Турции, имеется в виду. А я видел «Волгу» вживую, К-50, на дороге, без номеров, правда, пока, но уже куплено.
6: Ну, кто-то купил, ехал в госавтоинспекцию, да.
5: Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрышову, до завтра.
6: До завтра.
3: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами. Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
1: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
8: Добрый день, уважаемые слушатели.
7: Если мы поговорим про солнце и отпуск, то после многие обнаруживают на себе новые родинки и кератомы. Во-первых, какое количество вот этих вот новообразований должно насторожить и отправить человека к врачу? Ну, а во-вторых, что дальше-то делать? Вот они появились. И?
8: Какого-то здесь определенного количества по невусам нет. Это будет зависеть от фототипа кожи. У кого меньше меланина, те в группе риска. Могут появляться множество этих новых элементов после активного загара. Это связано с тем, что кожа, опять-таки, экстренно пытается защитить свою ДНК от повреждения ультрафиолетом, вырабатывая меланин. Поэтому новые родинки вполне себе могут появляться после загара. Это нормальный сценарий. Что должно напрягать? Если родинка была маленькая, но вдруг ни с того ни с сего она начала резко увеличиваться, расти, или вдруг в ней появились какие-то новые цвета. Сразу несколько. Это и черные, и коричневые, и красные, желтые вкрапления. Это тоже тревожный звоночек. Ну и, пожалуй, самое главное, если появились какие-то ощущения у человека. То есть, например, родинка стала чесаться, покалывать, шелушиться, может быть, кровить. Все это будет требовать диагностики уже в кабинете у врача-дерматолога. В основном, конечно, после загара появляются действительно доброкачественные метки. Они не опасны, это новые родинки, новая пигментация, солнечная лентига, например, это как такая леопардовая кожа в пятнах. Чаще всего она появляется на спине или на плечах, например. Это кератомы, доброкачественное разрастание, самое верхнего.
7: Вот они такие, они неровненькие, они, да. как наросты, как чешуйки
8: появляются. Они как шероховатые такие, прилипшие кусочки как будто бы на коже. Оттенок может быть разный, светло-коричневые, розовые и темно-коричневые, ближе к черному. Но это абсолютное добро.
7: А некоторые ведь пытаются их счистить?
8: Ну, я бы не рекомендовала, потому что сам элемент может не уйти от этого. Более того, могут быть и негативные последствия. Не советую экспериментировать. Лучше обратитесь за помощью к дерматологу. На сегодняшний день кератомы, они очень быстро и легко удаляются. И период реабилитации достаточно малый. Он в среднем занимает около 2 недель. В летний период также их можно убирать. Главное, профилактика для появления новых, чтобы это предотвратить, это, конечно, нанесение солнцезащиты будет.
7: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
1: Если хочешь быть здоров.
3: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
5: 10:33 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Блакирская. Доброе утро.
9: Добрый день всем.
5: +7 908 909 104.5 это номер для того, чтобы вы присоединялись к нашему разговору. Присылайте сюда ваши сообщения любым удобным мессенджером. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда пишите тоже.
9: Ну, неужели это произошло? Жара пришла.
5: Надеюсь.
9: В Екатеринбург с сегодняшнего дня уже тепло, и даже днем, не поверите, осадков не ожидается. Обещают, что в Екатеринбурге, во всяком случае, днем будет +28 и без дождя. Примерно такая же температура будет завтра.
5: Угу. И до конца недели, по крайней мере, вот около 30 градусов будет держаться.
9: 28-29, да. Я смотрю, 23 июля. Днем возможен кратковременный дождь, а температура поднимется до 29.
5: Хотелось бы верить, но посмотрим. На всякий случай будем держать в уме, что дождь у нас может пойти неожиданно.
9: Тем не менее, дожди идут на разных территориях Свердловской области. И вот, например, накануне в селе Слобода включили сирену из-за паводка, потому что вода продолжает прибывать. Местных жителей предупредили, что зона потопления увеличивается из-за сброса воды с дамбы водохранилища. И, например, с нашими коллегами с портала Я-1 поделился один читатель, что местные жители очень переживают, что мост местный просто снесет, ему и так плохо. А когда будут воду из дамбы спускать, то, соответственно, ему может прийти, да, совсем-совсем уже
5: финал. Ну, у нас много мостов в Свердловской области в этом году было снесено, подтоплено, поломано. Ну, их восстанавливают, в принципе. Вода уходит из части муниципалитетов, уже освобождаются дома от воды. Но, тем не менее, в 14 муниципалитетах режим ЧС введен.
9: Даже уже не в 10, а в 14. Это вот к вопросу о том, что некоторые СМИ уже поспешили опубликовать статьи под заголовками.
5: Вода уходит.
9: Последствия это ликвидируют, но это не значит, что вся история закончена. Наоборот. Вот, например, в поселке Лобва, где под воду ушли участки и дома, и где ввели режим повышенной готовности, например, местная жительница негодует, что местные власти даже не включили уличное освещение, когда потоп ночью начался. Вот она говорит, люди в темноте и панике должны были спасать свои дома в одиночку, а у людей полностью ушли под воду огороды, весь урожай, в который было вложено столько сил и труда. Но самое страшное – это дома. И почти по самую крышу женщина утверждает, что некоторые дома затопило. Более того, в МЧС Свердловской области отмечают, что в ближайшие дни зоны подтопления увеличатся. И там длинный список – Байкаловский, Невьянский, Туринский, Слобода-Туринский и так далее районы. И хуже всего ситуация, пожалуй, в Ирбите. Ну или особенно тяжелое. Там жителям приходится ночевать в машинах. До домов люди со своих добираются на резиновых лодках. И просто, опять же, наши коллеги с портала Я-1, молодцы, они послали репортеров, своих корреспондентов в Ирбит, чтобы пофотографировать, пообщаться. Ну, в общем, пофотографировали и пообщались. И там просто, я хочу несколько цитат привести, что там происходит. Вот, например, уже полторы недели Николай, местный житель, угу, вынужден спать в «Жигулях» вместе со своей собакой. Или вот другой житель, Федор, который вынужден жить в своем черном УАЗике, дорогу полностью затопило, и чтобы подобраться к своему дому, он забирается в лодку. А зачем? А потому что там кот, который отказывается уходить. В моем доме, рассказывает Федор, вода до подоконников, сколько смогли, мебель подняли. Вот. А на лодке плавает к дому. Принес кота к дочери, эвакуировал, а он удрал по заборам обратно, теперь на крыше живет. Федор возит ему еду. И там, конечно, фотографии потрясающие. Такая, это даже не Венеция, это что-то, потому что Венеция цивилизована, а здесь, да, здесь ужасно, и у людей очень жалко. И многие соседи, например, тот же Федор рассказывает, сделали ремонт, вложили немалые деньги, и представьте себе эту картину, дачные домики, затопленные улицы, которые превратились в реки, и плавают строительные материалы, и тут же где-то дохлая рыба, жуткий запах. И вот одна женщина, ей 80 лет, она призналась, что она плачет днем и ночью, потому что она потеряла дом фактически, но потом вода, конечно, уйдет, но как это все восстанавливать, уж не говоря про урожай. Угу. При этом есть люди, которые продолжают вербить и работать, и самоотверженно работать. Вот только, опять же, одна иллюстрация. Один из центров временного размещения на улице Советской, в школе номер 5. Угу. Там живут сотрудники МЧС из Красноуфимска и Екатеринбурга. График у них тяжелый, оказывают помощь без выходных и меняются раз в неделю. Спасатели спят прямо в учебных классах на предоставленных им матрасах. Выбора особо нет. Остается лишь набраться терпения и выполнять свою работу.
5: И я как помню, в Ирбит как раз приезжали еще из Тюмени сотрудники МЧС помогать. Помнишь, про коров мы с тобой обсуждали. И много кто помогает, но действительно этот год уникальный. Вот сейчас открыл опять портал «Я один» и смотрю, до Сысерского района паводок добрался. Там уже тоже топят, мосты сносят.
9: Вопросы о том, что ничего еще не кончилось. В Первоуральском округе выпустили экстренное оповещение о грядущем наводнении. Ну, грядущее, как будто бы раньше не было. Но дело в том, что из-за резкого подъема уровня воды в часовой ожидается потопление обширных территорий. И там Первоуральск, Белебай, Бетимка, Новоуткинск. В общем, и еще не полный перечень. И дежурят экстренные службы в Белебае. При этом губернатор накануне отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Копца. То, что про что говорилось даже не последние недели. Последние недели просто очередной виток слухов об отставке Копца.
5: Да,
9: а так-то история многолетняя.
5: Многолетняя,
9: конечно.
5: Потому что там с ЖКХ все очень плохо было в Первоуральске. И вот теперь Денис Паслер принял решение и отправил в отставку Игоря Копца. Первоуральск, это цитата по Паслеру, один из крупнейших промышленных городов Среднего Урала, который даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством.
9: В общем, формально то, что в своих мессенджерах написано от имени Дениса Паслера, формально это то, что проблемы действительно серьезные в городском хозяйстве. Но дело в том, что Игорь Кобец возглавлял Первоуральск с 2018 года. И с 2018 года там, в общем-то, проблемы, я не знаю, насколько стали меньше, но проблемы сохранились и серьезные. Причем в октябре 2023 года Дума все равно, несмотря на то, что там уже чуть ли не фамилия преемника, народу была известна. Ну, как преемника, конечно, там Дума должна назначить была. Но все равно Дума переназначила Копца на новый 5-летний срок. Отработал, как вы понимаете, где-то половину. Но и все-таки неофициальная причина – это политика, потому что Первоуральск такая вотчина нескольких финансовых промышленных групп. И подробнее, конечно, эту тему с увольнением главы Первоуральска мы рассмотрим после часа дня. В прямом эфире придет Алексей Шабуров, наш политолог, замечательный, в программу «Говорит и показывает». Об этом мы поговорим с вами более подробно. Ну, а вообще, по данным полпредства, возвращаясь к теме паводка, в регионе затоплено больше, чем 2500 приусадебных участков и более 500 жилых домов. Огромное сочувствие, конечно, людям, абсолютно, которые столкнулись с этой неожиданной для них проблемой и оказались, ну, где где-то даже беспомощны.
5: Ох, да, катаклизмы всегда вызывают сочувствие. Посмотрим, как власти справятся. Ну, делают, делают. Напомню, что обещали выплаты тем, кто пострадал от паводков. В каком виде это будет сделано, пока цифры не названы, но тем не менее.
9: Ну и к другим мы темам перейдем. Это федеральная тема, но она касается даже самых небольших муниципалитетов. Владимир Путин наделил учителей особым статусом. Он подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Паш, расскажешь, что конкретно есть конкретно в этом указе?
5: Указ признает особый статус учителя и общественную значимость профессии. Воспитывает и так далее. Гарантии прописаны в этом указе для педагогов. Во-первых, профессиональное развитие в течение всего периода работы, включая дополнительное образование и непрерывное методическое сопровождение. Для тех, кто впервые приступает к работе, предусмотрено наставничество. Во-вторых, педагоги получают право на бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, которые создаются за счет бюджета. Также им гарантируется бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц и право на получение...
9: Раза в месяц звучит как угроза, так что все придется
5: попробуй
9: вам...
5: не сходи. Обязательная пушкинская карта.
9: Ладно,
5: такая.
9: Что еще?
5: Право получения бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с педагогической деятельностью. Те, у кого стаж работы не менее 25 лет, смогут получить звание ветеран труда. И также документ предусматривает защиту от угрозы причинения вреда и здоровью в связи с осуществлением педагогической деятельности.
9: Региональным властям еще рекомендовано предусмотреть первоочередной прием детей, этих учителей, в государственные, муниципальные детские сады, а при необходимости регионы должны за свой счет какие-то дополнительные поддержки, меры поддержки установить. Я не помню, ты сказала или нет, это очень важно, бесплатную юридическую помощь.
5: Защиту от разных действий, которые влияют на учителя, на его честь и достоинство.
9: Так вот, про бесплатную юридическую помощь, конечно, не по всем, а по педагогическим вопросам, по решению каких-то трудовых споров. В общем, бесплатная юридическая помощь пишет, например, про это издание «Ведомости». Ну, во-первых, в этом документе, как говорится,

0: юридической защиты заметно реже, чем реально сталкиваются с нарушением. Почему? Да потому что они просто боятся. Очень много конфликтов, и в суд попадают обычно только самые острые случаи, когда уже все, безысходность полная. А так человек сталкивается с нарушением, но боится, а как же, а потом же меня совсем загнобят, и боится обращаться. Ну и вообще, эта мера будет действительно востребована. Бесплатная юридическая помощь, как говорят эксперты, если она, во-первых, будет независимой. Вот, потому что есть, например, такой профсоюз учителей, где работают с подобными запросами от учителей. И знаешь, что там отмечают? Что чаще обращаются работодатели, а не рядовые учителя.
1: Как бы уволить учителя?
0: Вот из серии. Но здесь так грубо не написано в статье. Ну, но понятно, о чем идет речь. И что самое, мне кажется, важное. Вот сопредседатель этого профсоюза под названием «Учитель» Всеволод Луховицкий говорит о том, что откуда будет финансироваться та самая бесплатная юридическая помощь. То есть бесплатно юристы. Покажите этих юристов, чтобы они были классными, профессиональными, и каким-то образом кто-то им бы компенсировал
1: деньги.
0: Это
1: да. А еще вопрос, какие именно споры они будут разбирать. Потому что ну, мы все помним всякие скандалы относительно того, как себя учитель позиционирует вне школы. И потом этого учителя, учительницу, как правило, увольняют. Да, я говорю про фотографии, которые размещают в социальных
0: Ты
1: сетях.
0: Про купальники.
1: Про купальники. И так, да, неважно, кстати, не только купальники. Там где-нибудь на празднике себя сняла, сфотографировала. И прочее, прочее, прочее. И потом ее увольняют. Как бы неправомерно, потому что это не повод же, да, в Трудовом кодексе увольнять. Вот будут в таких случаях юристы помогать или не будут? И будет ли вот этот вот единый образец удостоверения, который разработает правительство в том числе, помогать учителю в каких-то таких-то ситуациях? Потому что...
0: Такие риторические вопросы, но, как говорят у нас в прекрасном городе Екатеринбурге, лучше крупными купюрами. Да на самом деле, так говорят, наверное, во всей России, только разными словами. Вот как раз на портале v1.ru это как бы Един, но волгоградский, все поняли, это сеть городских порталов. Так вот, там большая статья о том, что просто иллюстрация. Огромная школа в Волгограде. И вот перед началом нового учебного года, а что у нас уже, почти он на носу.
1: Да вот, через
0: местная месяц, школа большая, сразу 6 учителей ищут. С добрым утром проснулись все, у них не хватает 6. И нагрузку предлагают одинаковую, как и заработную плату. Педагогам готовы платить, я цитирую статью, от 27 тысяч рублей да, в месяц. Там идет речь про учителя английского языка, нагрузка от 18 часов, возможно, классное руководство, платные образовательные услуги, возможно, да? Заработная плата от 27 тысяч рублей. Ну, то есть, чтобы получить больше, ты должен себя угробить окончательно. Там дальше учитель русского языка, литературы, математики, информатики, труда для мальчиков, географии. Всем одинаково от 27 тысяч рублей. Причем формулировочка на этом сайте. Судя по сайтам по поиску работы и работников, максимальная заработная плата, которая грозит новым сотрудникам, 40 тысяч рублей. Вот за эту адовую работу. И коллеги спрашивают, а вы бы стали работать учителем за такие деньги? И приводят в пример, например, одну девушку, которая работает в сельской школе. Ей 25 лет, она работает учителем, и она пожаловалась на слишком маленькие отпускные. Так ей сказали, так ты вообще зажралась. Ей дали за лето 120 тысяч рублей отпускных. Она поделила, получилось 40 тысяч рублей в месяц. И за это, и она еще пожаловалась, да ты олигарх, да у тебя настоящая роскошь, а не отпускные. Вот, пожалуйста, что происходит на местах, на земле с учителями.
1: Зато особый статус. Особый статус учителя и корочки.
0: Но здесь, подожди, это документ об особом статусе, он не предполагает расписанный механизм. Вот когда будут расписывать механизм,
1: хорошо,
0: вот тогда мы скажем...
1: А мы можем вспомнить про особые статусы и про механизмы, так называемые майские указы. О чем они говорили? Что педагоги должны получать не менее средней зарплаты по региону. Я не думаю, что в Волгоградской области 40 тысяч является средней зарплатой.
0: Если вы... живете в семье учителя, если вы сам учитель, и если вам есть что добавить, то, пожалуйста, пишите +7 908 909 104.5 или под нашу трансляцию, конечно, которая продолжается ВКонтакте, радиофорум 104.5, называется «Наша страница».
1: Ну что, к другим темам перейдем, пока свидетельства
0: собираем.
1: Давай
0: про недоступность App Store, на которую массово жалуются россияне со вчерашнего дня.

0: Ну вот сбой, видимо, зафиксирован очень серьезный. Это пользователи яблочков.
1: Да-да-да. Вчера прям массовые были жалобы. Несколько платформ зафиксировали эти самые жалобы.
0: В том числе и Свердловской области.
1: Да, из Свердловской области, из разных регионов. Ну, большинство, конечно, в Москве, Санкт-Петербурге. И причем тут в Волгоградской области тоже. Она на третьем месте. Но, тем не менее, везде было. И самое интересное, ни одна сторона не признается. По информации Apple, все сервисы работают в штатном режиме и доступны пользователям. Роскомнадзор не ограничивал.
0: Слушайте, ну вот я искренне, конечно, сочувствую, как говорится, не от всего сердца людям, у которых это приложение, магазин приложений, не работает, потому что у меня работает. Я вчера только появилась эта информация, я сразу же начала проверять, у меня App Store работает, но, может быть, я исключение из правил. Владельцы яблочных смартфонов,
1: чья-то недоработочка, видимо, была.
0: Да, напишите, а как у вас? App Store вообще открывается? А может быть, открывается, но дальше ничего. Да, например, новые приложения как-то загрузить, поставить через этот магазин приложений. +7 908 909 104.5. Просто просигнальте. А мы хотим еще с вами поговорить про нашу любимую технику. Известия пишут про новый, как сформулировано, культурный феномен. Заголовок статьи такой. «Осиль ретро. Как зумеры возвращают моду на MP3-плееры и мыльницы».
1: Да, подсчитали на Авито, сколько покупают вот этих ретро-техники. MP3-плееры, пленочные фотоаппараты.
0: 90-е, ретро-гаджеты, нулевые.
1: Да.
0: И рост продаж в разы за полгода. Сразу же быстро, просто спойлер. Автор статьи удивляется, что дело даже не в том, что россияне начали вот так вот скупать ретро-технику. Дело в том, что это такой тренд среди молодежи.
1: Да, раскладка по молодежи. Зумеры ринулись покупать ретро-технику, и там какие-то показатели 2.5 раза, 2.4 и так далее. В разных регионах по-разному. Но, тем не менее, как раз в Авито посчитали, что молодежь, не знаю, по каким причинам, начинает скупать вот эти вот вещи.
0: А там чуть позже про причины как раз сказано. Мы расскажем, конечно, тоже вам, но напишите нам, пожалуйста, а какая ретро-техника сохранилась у вас? Вспомните, поскребите по сусекам. Что там у вас есть дома из ретро-техники? Мыльница где-то валяется, полирует, да. Или что-нибудь другое.
1: 7-908-909-104.5. Сюда ваше свидетельство присылайте.
0: Вот смотрите, какие здесь данные. В первом полугодии нынешнего года, если сравнивается с полугодием 25-го. Так вот, продажи MP3-плееров на Авито за год выросли на 62%. Спрос на фотоаппараты полироид на 79%. Лидеры, значит, Питер, Москва. Ну, в Краснодаре, Омске и Тюмени тоже все очень и очень неплохо.
1: Да.
0: Проигрыватели пользуются спросом. В Ярославле, например, продажи за год выросли почти в 5 раз. Ну и так
1: Но
0: далее.
1: Проигрыватели тут связаны еще с общей модой на винил, скажем так, да, которая
0: это
1: давно
0: не
1: уже
0: вчера,
1: длится,
0: как
1: не
0: говорится,
1: вчера родилась.
0: И здесь вспоминают, что, например, у Харуки Мураками, японского писателя, около 40 тысяч пластинок. Ну, то есть не только российская молодежь, но и известная... Известные люди.
1: Пластинки из советских времен люди хранят.
0: Дорогой,
1: мой,
0: ты мне это говоришь?
1: Да я знаю, потому что у меня в Барнауле тоже была большая коллекция пластинок.
0: Ты что?
1: Да.
0: И куда ты ее делал?
1: Ну, там она и остается. У меня здесь нет проигрывателя. Не стал тащить. У меня вон.
0: Слушайте, мне досталось фактически в наследство относительно недавно. Мне передали роскошную коллекцию винила. И у меня на даче остался старенький-старенький, еще с 70-х годов прошлого века проигрыватель. Мы его починили, перевезли на городскую квартиру. У меня теперь дома это счастье. Слушайте, это прям... Там даже какая-то аэробика есть. Карл Готт, Битлы, потом какой-то польский джаз, что-то совершенно невероятное. Я не скажу, что я фанатка, но это правда, как, опять же, привет, зумер, особый вайб.
1: Вайб, да, да.
0: Между прочим, в России постепенно возрождается выпуск винила. Например, новосибирский завод фирмы «Мелодия», да, жив. Он запустил прессовочные линии «Аллегра-2». Правда, от гонконгской компании. Ребятушки,
1: обещали
0: да.
1: они там импортозаместиться, но тем
0: они,
1: не менее.
0: Они, в общем, обещают новые тиражи альбомов группы «Зодиак». «По волне моей памяти» Давида Тухманова. «Сказки, приключения капитана Врунгеля». Боже мой, пытаются все это. Как объясняют? Например, вот Влад Лисовец, стилист, который... пропагандирует интерес к пленочной технике. Он снимает на мыльницу и рассказывает, Достаешь фотоаппарат, да, и все обращают внимание, спрашивают, ой, это у тебя пленка, где купил? И просто говорит, что если у тебя в руках то, чего нет у остальных, это делает тебя особенным. Ты не такуська.
1: Не такуська, да? Совершенно верно. Вот у меня, опять же...
0: А еще пошуршать, вот это все физически, тактильно приятное.
1: Нет, там же
0: приятное.
1: Совсем по-другому все снимается. У меня товарищ тоже в Барнауле увлекся последние годы как раз съемкой на старые фотоаппараты, на старую пленку, черно-белую. Все как надо. Ну, то есть, это уже фотография как искусство. Это уже другой немножко уровень. Не просто цифра, а там есть определенные моменты, скажем так.
0: Так, вы нам пишете. Мы это видим безусловно. Мы попросили вас вспомнить, а что из старенького прекрасного у вас есть? То есть, какая-то ретро-техника. Напишите нам. Я... видел «Волгу», пишет нам
1: это
0: почти, Артем.
1: Нет, это новая,
0: живу,
1: это новая,
0: да?
1: Новая «Волга», кстати.
0: А Оксана пишет... это, слушайте, какое же это ретро?
1: Оксана пишет, что у меня валялись раньше пейджер и кнопочный телефон. В Турции стоит на полке ретро-приемник, колонка, кассетник, мыльница, телефон BlackBerry, дисковый телефон.
0: А у кого остались дисковые телефоны?
1: Вопрос.
0: Не зачем помню. Я все выбросила? Надо было отдать в музей. Ну, вот правда.
1: Ну, столько музеев не найдется, площадок у музеев, если все пойдут и сдадут свои.
0: Я уверена,
1: телефоны.
0: Что у многих из вас вы просто, может быть, забыли, где-то давным-давно оставлен где-нибудь в дальнем углу ящика телефон Nokia кнопочный.
1: Может, не обязательно
0: когда-нибудь
1: Nokia,
0: тот самый не убивает. Я говорю именно про Nokia, про Nokia.
1: У меня кнопочный есть где-то, ну, не работающий, но где-то валяется вот кнопочный телефон. Я долго пользовался кнопочными телефонами. Реально, специально. И поэтому у меня где-то еще сохранился. Даже здесь еще, в Екатеринбурге, я пользовался сначала кнопочным телефоном по приезду. Так что есть. Вот это точно такая техника есть. Но старые планшеты не считаются, это уже как бы новая техника, правильно? Она же не пленочная.
0: Ну, зумеры, наверное, скажут, что, конечно,
1: посмотрят,
0: это тоже старье.
1: Если на мой планшет, то точно скажут,
0: а вот интересно,
1: старье.
0: Например, лет 20-30 проходит, ведущие в студии обсуждают ретро-технику. Что из нынешней ретро-техники, возвращаясь к яблочным,
1: яблочным
0: 16-й айфон, через 20-30 лет.
1: Да, через 20 там уже, да, наверное,
0: и 17-й будет считаться ретро-техникой, и, может быть, тоже люди будут думать, а не отдать ли нам все это?
1: Потому что ведущие будут голограммами и сидеть в голограммической вот этой студии. Наверное, через 20 лет. Ну, ладно. Что у нас еще?
0: Ты знаешь, я думаю, что вообще у нас было в планах обсудить с вами фильм нашумевший «Одиссея» нолановский. Но знаете что? Будет вам такое задание домашнее, творческое. Перенесем, Паша, тему на завтрашний день.
1: «Одиссея».
0: Да, «Одиссея» Кристофера Нолана вышла уже, мировой прокат состоялся 17 июля. Более того, «Одиссея» заработала около 264 миллионов долларов за первые выходные показа, больше, чем другие фильмы Нолана. И Министерство культуры России заявило, что мы не получали заявлений на предоставление прокатного удостоверения.
1: Еще бы, эти компании к нам
0: да.
1: не приходят.
0: Хотя, вообще-то, было известно еще несколько дней назад, что первые российские показы «Одиссеи» в российских кинотеатрах запланированы на 30 июля.
1: У кого-то на 23 даже июля запланировано.
0: Я читала
1: показы.
0: Про 23, ну, не знаю, некоторые кинотеатры. А что такого? Они просто пиратские копии
1: это
0: будут показывать хоть сегодня.
1: Это предварительный показ, как он там называется.
0: Дело в том, что пиратские копии, скажем честно, уже появились несколько дней назад. То есть, как только мировая премьера состоялась. Скажу честно, я посмотрела, да. Да, взяла грех на душу. Паша, а что ты? Ты все равно будешь смотреть пиратскую копию только в кинотеатре.
1: Я, может быть,
0: какая
1: дождусь
0: разница?
1: Цифры через годик. И тогда посмотрю.
0: Смотрите на этого оптимиста. Я предлагаю, вот кто посмотрел, успел посмотреть «Одиссею» Нолана, или почитать, или просто неравнодушен, потому что споры вокруг «Одиссеи» на уровне «Ой, у них темнокожая Елена»
1: ой,
0: начались еще... Откуда ты знаешь? Ты
1: потому что...
0: Смотрела?
1: Нет, я не смотрел и рецензии вот почитал. Так... Я-то активно вовлечен в том числе, потому что, ну извини, я античник, у меня телеграм-канал «Догоняй античную сесть», а потому что это повод для того, чтобы поговорить об «Одиссее» и о том, как она воспринимается. Был трейлер, были вот эти все рассуждения, были заявления Нолана в том числе.
0: Самое омерзительное в этой истории то, что огромное количество людей, не смотревших кино, уже изначально его оплевали. И просто вот на уровне дивана написали рецензии, даже не посмотрев фильм, рецензии на фильм. Это гомерически, гомерически смешно, дамы
1: на
0: и господа.
1: Фильм писать нельзя, если ты его не смотрел.
0: Но это правда. Но тем, кто посмотрел, да даже если не смотрели, все равно обсудим эту ситуацию, потому что там не только про кино, действительно, Паша точно сказал, там есть что обсудить, и насколько эта тема, которую поднял Нолан, в том числе там уже и много всего антивоенного,
1: да,
0: и нетривиальный взгляд на античную историю.
1: Не то чтобы нетривиальный, просто уже есть такие фильмы. Ладно, это отдельная тема, я могу говорить очень долго. И еще скажите, Гомера прикупили?
0: Да, кстати, некоторые СМИ выпустили даже инструкции, что нужно почитать перед тем, как посмотреть новый фильм Нолана. Об этом завтра обязательно мы с вами поговорим в программе «Горожане. Разговор». Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Доброе утро. Все мирные жители Курской области, находившиеся в украинском плену, освобождены. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Новых данных о пленных жителях региона нет, но остаются пропавшие без вести. Их поиск продолжается, пишет агентство ТАСС. Ранее Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной. Сказала, что переговоры на финальной стадии, но точные сроки не называются, чтобы избежать срыва договоренностей. Уровень реки Туры в районе города Туринска поднялся выше опасной отметки в 850 сантиметров. Он выше на 1 сантиметр. Об этом сообщил накануне глава города Владимир Моисеев на своей странице в сети ВКонтакте. В районе подтоплены 46 приусадебных и придомовых территорий. Эвакуация людей пока не требуется, но подготовлен пункт временного размещения на 100 мест. Жителей просят сохранять спокойствие, отслеживать официальные сообщения, пишет «Новый день». Напомню, наиболее пострадала дождевого паводка Ирбитский район. С 14 июля там введен режим ЧС. Под водой почти 460 домов. Погиб урожай в огородах, пишет Урал-24. Между тем, проливные дожди, наконец, уходят с территории Свердловской области. Сегодня и завтра в Екатеринбурге и по региону ожидается погода без существенных осадков. В четверг кратковременные дожди, сообщает сайт Уралгидромета. В пятницу и субботу также возможны кратковременные осадки. Температура в выходные поднимется до плюс 30 градусов. В воскресенье, в понедельник, Росгидромет обещает сухую жару и до плюс 32. Начало августа пока погодные интернет-ресурсы обещают в основном сухим и теплым. С дневной температурой примерно плюс 25. В аэропорту Екатеринбурга сегодняшнего дня временно закрывают вход в международный терминал. Вход в него будет через терминал А. Также попасть в аэропорт можно через отель «Азимут», который связан с вокзалом-переходом. Остановки автобусов у аэропорта временно перенесут ближе к отелю «Азимут». Изменения связаны с реконструкцией площади у Кольцова. В рамках проекта на ней появятся скамейки, качели, игровая зона для детей. Территорию также планируют озеленить. О сроках завершения работ пока не сообщается, пишет «Комсомольская правда». «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 миллиона 343 тысяч рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
9: Место встречи — Ельцин-центр. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
10: Выставки.
9: В круглом зале Ельцин-центра еще почти месяц, до 23 августа, продолжается фотовыставка «Непарадный портрет советской жизни». Это фотографии Владимира Сычева из коллекции музея-заповедника «Островград-Свияжск», что под Казанью. Выставка открывает зрителю творческое наследие Сычева, фотографа с мировым именем, который одним из первых показал Западу повседневную жизнь СССР и скрытый от глаз и советских людей мир неофициального искусства. Переехав из Казани в Москву в 70-е годы, он завел дружбу со многими художниками-нонконформистами, среди которых Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг, Оскар Рабин и другие. Сычев стал одним из первых фотолитописцев, художников этого круга. Вход на выставку свободный.
11: А также...
9: Еще одна уникальная выставка проходит сейчас в арт-галерее Ельцин-центра. «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Она обобщает путь независимого сообщества неоавангардных художников и поэтов «Уктузская школа», которая стала значительным явлением андеграунда Урала и всего СССР 60-80-х годов прошлого века. Участниками группы были Анна Таршес, работавшая под псевдонимом Ры Никонова, а также Валерий Дьяченко, Сергей Сигов, Евгений Арбенев, Александр Голомага, Виктор Кикин и другие. Выставка знакомит зрителей с обширным корпусом работ Уктузской школы, а изучали участники группы сюрреализм и дадаизм, конструктивизм, футуризм, поп-арт, дизайн и кибернетику. В эту субботу, 25 июля, по выставке проведут экскурсию. Начало в 17 часов. На экскурсию нужно зарегистрироваться. Вход по билету в галерею. Он стоит 350 рублей.
11: Кроме того...
9: А в воскресенье, 26 июля, по этой выставке проведут медиацию. Это форма разговора о выставке, предполагающая активное участие в нем зрителей. Каждая встреча на медиации – это новый маршрут, в ходе которого горожане вместе с искусствоведами, филологами, философами и медиаторами Уральской индустриальной биеннале попробуют охватить круг интересов участников андеграундного объединения «Уктузская школа» – от кибернетики и дизайна до практик сотворчества и необычных способов общения в искусстве. Начало медиации в это воскресенье в 14 часов, участие также по билету в арт-галерею.
10: Мастер-классы.
9: И в воскресенье же, только в образовательном центре Ельцин-центра, состоится мастер-класс по созданию зинов. На выставке «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школы» помимо живописи, графики и объектов представлены самоздатские журналы и книги художников Уктузской школы. В них собраны разные приемы уктузцев – от оригинальных способов коммуникации до фиксации повседневности с помощью газетных вырезок, билетов, фотографий и стихов. На мастер-классе его участники узнают о визуальных, языковых и поэтических экспериментах уктузцев и создадут свои зины, то есть рукотворные журналы. Проведет мастер-класс поэт, филолог и библиотекарь Александра Шабатовская. Начало 26 июля в 14 часов, билет 350 рублей.
11: И еще.
9: И последнее в этом выпуске. Все лето по субботам с 12 до 13 часов на стилобате Ельцин-центра проходят мастер-классы по уличным танцам под руководством директора школы «Танцуй с друзьями» Анастасии Андреевой. В эту субботу, как сообщается, будет мастер-класс по хаос-дэнсу. Это энергичный, импровизационный клубный танец. Он зародился в 80-х годах в андеграундных клубах Чикаго и Нью-Йорка. Исполняется под одноименную электронную музыку и базируется на быстрых движениях ног в сочетании с мягким покачиванием корпуса. В случае, если во время мастер-класса будет плохая погода, занятие состоится внутри Ельцин-центра на балконе второго этажа. Участие в нем бесплатное по предварительной регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
10: Место встречи. Ельцин-центр.
4: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
0: А
3: 11:09 на 104.5 радиофорум продолжается дневной интерактив по вторникам после 11:00 время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Олег, здравствуйте.
1: Добрый день.
3: Мы в прямом эфире, поэтому +7 908 909 104.5. Ваши вопросы через все работающие действующие мессенджеры на этот номер, пожалуйста. Также можно на этот номер присылать и смс-сообщение. Трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте начинается в эти минуты. Если у вас есть желание в трансляции написать вопрос, то именно в трансляции, а не на страничке радиофорум, нужно свои комментарии и сообщения оставлять. Давайте начнем, я бы даже не сказала, что прям вот с технических каких-то вопросов, но тем не менее. Пленум Верховного Суда предложил освободить суды от хозяйственной деятельности. Тут мне, во-первых, сразу стало интересно, какая же хозяйственная деятельность у судов? Их задача вершить правосудие, а тут еще какое-то хозяйство. Ну, не машут у нас судьи метелками, другие у них задачи. Почему именно пленум Верховного Суда обратил внимание на какие-то вот эти вот вопросы действительно чисто технические, которые, по сути-то, касаются чего? Обеспечения работоспособности судов каждого конкретного в нашей стране.
12: Действительно, на первый взгляд эта новость выглядит такой технической, может быть, связанным больше с вопросами, скажем так, управления, но не от управления, но не отправления, в смысле отправления правосудия. Но несмотря на то, что судебные органы, суды, их основная функция – это как раз осуществлять правосудие, но, безусловно, по своей, как сказать, юридической природе и экономической природе это все равно является неким субъектом хозяйственной деятельности. Есть здания, помещения, которые нужно обслуживать, нужно заключать и контролировать исполнение разного рода взаимоотношения с обслуживающими организациями в широком смысле этого слова. Отдельный большой блок – это депозитные счета, куда перечисляются средства в рамках процессуального кодекса, например, депозиты на проведение экспертизы или в рамках обеспечения тех или иных действий судов. То есть, на первый взгляд, если мы посмотрим на ситуацию с такой технической точки зрения, с точки зрения бюджетного управления, бюджетного регулирования, все выглядит, ну, более или менее логично. Есть судебный департамент, функция судебного департамента как раз обеспечивать деятельность судов, и более того, часть судов как бы лишены необходимости заниматься такими приземленными хозяйственными вещами. И это, конечно, снижает и снизит, если будут реализованы разного рода транзакционные издержки на администрирование и так далее. Но в то же время, несмотря на то, что мы как бы никакого прямого влияния у судебного департамента на суды именно с точки зрения правосудия никакого влияния нет, с точки зрения закона, но все-таки мы с вами живем не в безвоздушном пространстве и прекрасно понимаем, что если мы разделяем вот основную, скажем так, деятельность и основной функционал судов и вопросы обеспечения, которые непосредственно на это влияют, то определенные рычаги влияния, пусть даже, я даже не говорю о том, что такое сознательное, умышленное влияние, когда, например, происходит там задержка удовлетворения тех или иных потребностей строптивого суда. Ну, я очень утрированно. Например, суд принимает какие-то решения, которые суд, судьи, председатель суда выстраивает там действительно независимую систему и не прислушивается там к мнениям, тем или иным мнениям, и то, соответственно, как только мы передаем возможность вот такого влияния материально-технического и бытового, то это один из инструментов, возможных инструментов оказания давления на суд, осознанного, неосознанного, по-разному можно это трактовать. Поэтому с точки зрения такой формально-юридической, если подходить, то бесспорно это абсолютно техническая норма, связанная с, ну не норма, точнее, а предложение, связанное с уменьшением таких административных издержек по управлению, по обеспечению деятельности. Но если мы посмотрим в существо отношений, то, на мой взгляд, вот такая консолидация всех материально-технических и бытовых, и таких организационных, финансово-организационных вопросов осуществления деятельности судов, концентрация в одном, как бы, в одном органе, там, вывод-то за пределы самого суда, создает угрозу для независимости судебной системы. Пусть не обязательно прямо, я говорю, что никто не говорит о том, что и там из судебного департамента или какой-то чиновник будет звонить председателю суда с указанием принять конкретное решение. Я, конечно же, далек от такой
3: потому
12: мысли.
3: Потому что вагон бумаги купили, да?
12: Что такое возможно. Но то, что суды могут оглядываться вольно или невольно вот на какие-то вопросы такие организационно-технически политические, ну, как, например, сейчас известный такой, ну, просто очевидный тренд, есть такой государственный, или я бы даже сказал, бюджетно-ориентированный подход при рассмотрении споров с государством, когда есть возможность выплаты из бюджета, ну, чаще всего это в налоговых вопросах, существенно, например, фактически снижен стандарт доказывания для налоговой в сравнении с налогоплательщиком, именно в связи с тем, что есть такой бюджетно-ориентированный подход в бюджете. Дефицит, как это мы из бюджета деньги отдадим. И вот здесь может быть такой же, он, понятно, не артикулирован, он нигде не закреплен, ни в одном пленуме. Но здесь, на мой взгляд, возникает примерно подобный риск. То есть с этой точки зрения судебная система становится более вертикально, скажем так, она и так вертикально, разумеется, интегрирована, но другое дело, что у нас есть принцип независимости судов и независимости конкретный судья также предполагается и должен быть независим. Такая консолидация и концентрация вроде бы технических функций, на мой взгляд, может создать угрозу этому основополагающему принципу.
3: Ну и именно поэтому Пленум Верховного Суда озвучил эту инициативу, понимая как бы необходимость обеспечения именно вот этой абсолютной такой независимости, очевидной.
12: Ну, почему это сделано на уровне пленума, это вопрос второй. Все-таки пленум это действительно такой орган управления судами, который формулирует, конечно, чаще всего правовые позиции, то есть, собственно говоря, в сфере правосудия. Но из точки зрения, когда это речь идет о том, что это мнение или какое-либо мнение или решение озвучено пленумом, это значит, что оно, ну, давайте так, не индивидуально. Это не председатель суда сказал, будет так, а это вроде бы мнение некого судейского сообщества. Да. Но, что называется, тут при принятии любого решения, мы часто с вами на это обращаем внимание, когда обсуждаем любые другие новости, что, ну, как известно, куда выстелана дорога благими намерениями. То есть мы должны всегда оценивать, помимо последствий и целей, ну, как бы очевидных, декларируемых, которые находятся на поверхности, и мы их бесспорно можем оценивать с положительной точки зрения. Ну, например, что будут снижены издержки, будут. Условно говоря, если есть председатель суда, он будет освобожден от необходимости разбираться там в тонкостях бухгалтерии в том или ином виде. Хорошо это с точки зрения профессиональной деятельности? Хорошо.
3: Ну, конечно, у него будет как минимум больше времени,
12: конечно,
3: чтобы проверять бухгалтерию.
12: Но вопрос в том, что а могут ли у той или иной инициативы быть негативные последствия, которые, может быть, с очевидностью не следуют, но создают для этого условия. У многих инициатив, которые мы обсуждаем, такие последствия могут быть, и они продиктованы не сколько формальной составляющей, хотя такие ситуации тоже бывают, но не только формальной, исходя из некого из сложившегося порядка действий, из сложившегося образа вещей. То есть с этой точки зрения эти риски тоже можно и нужно просчитывать. И иногда негативные, возможные, даже не обязательно, но возможные негативные последствия перевешивают позитивные. И с этой точки зрения на текущий момент к независимости судебной власти время от времени возникают некоторые вопросы в юридическом сообществе, когда мы оцениваем те или иные судебные решения и так далее. То есть эти вопросы возникают. И если сейчас принимается, будет предпринята вроде бы техническая реформа, но которая вопросы независимости судей опять ставит во главу риски нарушения этого принципа, то стоит подумать, а действительно ли, что, чего мы хотим добиться. Но вполне возможно, что там, Верховный суд, Пленум Верховного суда как раз и хочет добиться вот этой абсолютно вертикальной, вот этой вертикали судебной с полным контролем фактическим. То есть у нас в любом случае на каждом следующем этапе у судов вышестоящей инстанции есть юридическая возможность пересматривать решения нижестоящих судов. То есть это как бы заложено в систему правосудия. Но, видимо, в некоторых случаях можно сделать так, что и пересматривать будет нечего.
13: Плюс 7-908-909-104-5 это номер для ваших сообщений в мессенджерах и смс. Сообщений трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте продолжается. Олег Сергеевич, давайте начнем большую тему про цифру, про госслужбу и про защиту нас с вами, как обычных российских граждан, от всяких злодеяний, в том числе связанных с сетями, нейросетями, интернетом и так далее. Во-первых, у нас есть законопроект о гарантиях цифровых прав граждан. Это практически тема, которую мы с вами, которой мы заканчивали прошлый эфир, когда мы рассуждали на тему, почему я не могу стороннему зарубежному сервису вот, самостоятельно предоставлять доступ к своим персональным данным. Я разрешаю, а мое государство, в котором я живу, в общем-то, не очень. Вот у нас есть законопроект о гарантиях цифровых прав граждан. Дальше у нас есть история, когда госслужащих обяжут полностью перейти на отечественные мессенджеры. Ну, тут, в общем-то, запас по времени довольно приличный. 2030 год этим самым сроком обозначен. И есть еще фактически свершившиеся факты. Российская газета написала, что за пересылку в мессенджере служебных документов начали увольнять. Это вот, в общем-то, такая иллюстрация к истории о том, почему все-таки госслужбу так вот настоятельно рекомендуют госслужащим переходить на отечественные платформы и отечественные мессенджеры. Вот с чего начнем? С какой части? С гарантии цифровых прав?
12: Ну, можем начать с гарантии цифровых прав. Действительно, есть проект закона о государственных гарантиях цифровых прав. И если посмотреть новость, понятно, что это проект. Надо будет посмотреть, как будет ли он вообще в принципе рассмотрен и принят, и в каком виде, и есть ли в этом необходимость. Но даже из новостной ленты, если мы посмотрим на те содержания, те основные положения этого законопроекта, то, на мой взгляд, сама новость о том, что такой законопроект появился, то есть законодатель, там, какая-то группа депутатов считает, что он востребован правоприменением, на мой взгляд, является ярким примером абсолютного, может быть, бессилия правовой системы и какого-то отсутствия надлежащего соблюдения уже существующих законов. Что я имею в виду?
13: То есть, вот можно я просто озвучу, что 15 статей, документ основывается на принципе прозрачности, я цитирую портал право.ру, госорганы обязаны объяснить любые ограничения цифровых прав, в первую очередь право на доступ в интернет. Я когда попыталась вообще вчитаться в этот документ, мне показалось, что это такое некое, не рамочное, конечно, соглашение, но такой рамочный закон. Вот эти права, они должны быть гарантированы. У нас есть Конституция. Вот мы вот взяли и в дополнение еще дописали, если тот, кто не читал Конституцию или не понял ее так, как там написано, вот объясняем.
12: Вот. Вы очень четко уловили вообще суть этого законопроекта и...
13: Зачет, Олег Сергеевич.
12: Абсолютный вообще. Лучше сформулировать и даже невозможно. То есть, по большому счету, вот из тех положений, которые сейчас озвучены, об одном только можно говорить, как о неком, содержательным, хотя это именно о необходимости объяснять, мотивировать ограничения доступа, ограничения цифровых прав, доступа в интернет, к мессенджерам и так далее. Хотя мы прекрасно понимаем, что у нас и сейчас при введении тех или иных ограничений, у нас всегда государственная власть очень подробно объясняет причину этих ограничений. Собственно говоря, это объяснение, вот это во всем ее подробности можно озвучить прямо сейчас. Это ради вашей же безопасности.
13: Но это основная формулировка, которая используется.
12: И предполагается, что эта формулировка, вам же объяснили, с чем это связано. Хотя, конечно, если начинать разбираться, а в чем безопасность, а в чем угрозы, а какие есть реальные там статистические данные. Когда, например, обсуждали о том, что вот нужно создать национальный мессенджер, потому что необходимо сокращать количество мошенничества, в том числе и за рубежа, зарубежное мошенничество. Если посмотреть статистику, или там часто говорят про там ограничения, на таком более наглядном примере, ограничения или ужесточение политики в сфере миграции, объясняют преступлениями мигрантов. Но если посмотреть статистику, то относительно мигранты совершают меньше преступлений, чем...
13: В принципе, в стране.
12: Я сейчас говорю не про абсолютные цифры, потому что с абсолютными это очевидно, что меньше, потому что у нас все-таки мигрантов меньше, чем
13: граждан.
12: Это очевидно, что в абсолютных цифрах меньше. Но даже и в относительных цифрах меньше. Потому что мы понимаем, что если, например, мигранты это... чаще всего это выходцы из стран Средней Азии, об этом чаще всего...
13: Бывшие союзные республики. Мне очень нравится, кстати, это определение, оно достаточно емкое, не только вот
12: Бывшие союзные республики, но на текущий момент мигранты из бывших союзных республик в силу особенностей российского законодательства находятся... Но они поражены в правах. То есть они находятся, когда я говорю на птичьих правах, то в том смысле, что они очень уязвимы перед правоохранительными органами, значительно более уязвимы, чем граждане России.
13: Нас был Крокус. Вот теперь эти уязвимости, они стали очевидны после Крокуса.
12: Дело в том, что да, у нас был бесспорно Крокус, но в данном случае речь идет, что было совершено ужасное преступление.
13: Конкретными гражданами.
12: Конкретными лицами. Тот факт, что они являлись гражданами других государств, это не является даже с точки зрения базовой логики. Нельзя это распространять на всех мигрантов. И вот здесь, поэтому с этой точки зрения, объяснение, если мы говорим про объяснение, то, конечно... Это в этом законе, возвращаясь к законе о цифровых правах, это, если бы это было бы конкретизировано и действительно работало, это можно было бы признать некой такой дополнительной гарантией. А все остальное о том, что защищаются права, тайна переписки, только по решению суда можно мессенджеры вскрывать и так далее и тому подобное. Это все повторение тех положений, которые уже закреплены в первую очередь в Конституции. А я напомню, в том числе для наших слушателей, что Конституция в России – это правовой акт прямого действия. То есть вот в Конституции написано, и это прямо на Конституцию можно ссылаться, и суду, правоприменителю закона, который бы это разъяснял, не требуется. Как только мы, исходя из самой новости, как только мы пытаемся в закон заложить то, что и так указано в Конституции, то это говорит о том, что правовая система беспомощна в этом смысле, но есть Конституция. Соблюдайте вашу Конституцию. Этот старый лозунг еще советских времен. Давайте соблюдать Конституцию. Зачем вводить какие-то дополнительные сущности без необходимости? Так что в этом смысле закон о цифровых цифровых прав граждан, он может быть хорош, как очередное внимание к этой теме, но, на мой взгляд, он сам по себе мало жизнеспособен, потому что опять это лозунги без конкретных механизмов. А если создавать конкретные механизмы, мы это можем создать и на базе существующего законодательства.
13: Ну вот еще 40 секунд эфира попрошу. Специально нам уже пора прерываться на паузу. Еще одна формулировка. Законопроект предусматривает и санкционный механизм, административную ответственность за нарушение цифровых прав и право на компенсацию, если суд установил незаконное ограничение доступа в интернет. Я ведь правильно понимаю, что это некая вот эта история про условные ограничения с точки зрения безопасности, которых, например, не требовалось. Это вот я не буду махать этим законом перед провайдером и говорю, что вы мне тут провод незаконно перерезали. Вот с провайдером это закон о защите прав потребителей.
12: Это не гарантия
13: цифровых прав.
12: Теоретически, если провайдер ограничил там своей волей, без какого-то распоряжения, ввел ограничения, то можно и здесь это применить. Но пока закона нет. Такого же не бывает. Мы же ведь прекрасно понимаем, что провайдер не сам по себе, как коммерческий субъект, не заинтересован в том, чтобы ограничивать предоставление услуги, потому что он за эту услугу получает деньги. Если он будет предоставлять услугу в меньшем объеме, чем конкурент, все перейдут к конкуренту. Поэтому все ограничения со стороны провайдеров, они это ограничения в силу требований закона, подзаконных актов, правоприменителя, правоохранительных органов и так далее. Поэтому, на мой взгляд, конечно, закон как та унтер-офицерская вдова. То есть у нас кто ограничивает, тот сам себя же и должен наказывать. Именно поэтому возникают некоторые сомнения, что если он будет принят, что он будет эффективно гарантировать цифровые права граждан.
13: Мы сейчас прервемся на 3 минуты в эфире юридической консультации. Не переключайтесь, как раз после перерыва поговорим о пересылке служебных документов через мессенджеры и, собственно, об отечественных мессенджерах, на которые нужно будет переходить в госслужбе. Не переключайтесь.
14: Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров.
15: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
16: Добрый день, уважаемые слушатели.
13: Если мы поговорим про солнце и отпуск, то после многие обнаруживают на себе новые родинки и кератомы. Во-первых, какое количество вот этих вот новообразований должно насторожить и отправить человека к врачу? Ну, а во-вторых, что дальше-то делать? Вот они появились. И?
16: Какого-то здесь определенного количества по невусам нет. Это будет зависеть от фототипа кожи. У кого меньше меланина, те в группе риска. Могут появляться множество этих новых элементов после активного загара. Это связано с тем, что кожа, опять-таки, экстренно пытается защитить свою ДНК от повреждения ультрафиолетом, вырабатывая меланин. Поэтому новые родинки вполне себе могут появляться после загара. Это нормальный сценарий. Что должно напрягать? Если родинка была маленькая, но вдруг ни с того ни с сего она начала резко увеличиваться, расти, или вдруг в ней появились какие-то новые цвета. Сразу несколько. Это и черные, и коричневые, и красные, желтые вкрапления. Это тоже тревожный звоночек. Ну и, пожалуй, самое главное, если появились какие-то ощущения у человека. То есть, например, родинка стала чесаться, покалывать, шелушиться, может быть, кровить. Все это будет требовать диагностики уже в кабинете у врача-дерматолога. В основном, конечно, после загара появляются действительно доброкачественные метки. Они не опасны, это новые родинки, новая пигментация, солнечная лентига, например, это как такая леопардовая кожа в пятнах. Чаще всего она появляется на спине или на плечах, например. Это кератомы, доброкачественное разрастание, самое верхнее.
13: Вот они такие, они неровненькие, они да. как наросты, как чешуйки
16: появляются. Они как шероховатые такие, прилипшие кусочки как будто бы на коже. Оттенок может быть разный, светло-коричневые, розовые и темно-коричневые ближе к черному. Но это абсолютное добро.
13: А некоторые ведь пытаются их счистить?
16: Ну, я бы не рекомендовала, потому что сам элемент может не уйти от этого. Более того, могут быть и негативные последствия. Не советую экспериментировать. Лучше обратитесь за помощью к дерматологу. На сегодняшний день кератомы, они очень быстро и легко удаляются. И период реабилитации достаточно малый. Он среднем занимает около 2 недель, в летний период также их можно убирать. Главная профилактика для появления новых, чтобы это предотвратить, это, конечно, нанесение солнцезащиты будет.
13: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
15: Если хочешь быть здоров.
4: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
13: 11:34 на 104.5 радиофорум продолжается юридическая консультация. Я напомню, что гость сегодняшнего эфира Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Я также напомню, что мы в прямом эфире, поэтому на +7 908 909 104.5 можно направлять ваши вопросы и комментарии через доступные мессенджеры, а также посредством смс-сообщений. Трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM продолжается. Там также можно писать сообщения в трансляции и присылать в прямой эфир ваши вопросы. Обещали поговорить про мессенджеры. Давайте разбираться с ними. Во-первых, я все-таки предлагаю поговорить про пересылку в мессенджере служебных документов. В принципе, ну, все и довольно давно знают, что ну, не надо рабочую документацию и служебную документацию пересылать в мессенджерах. Тем не менее, отдельных каких-то вот документов, когда там госслужбе нельзя или правоохранителям нельзя. Слушайте, сколько на самом деле нарушений? Даже в чат детской группы в садике, простите, попадали служебные документы прокуратуры. Когда мы срочно писали представителям прокуратуры и говорили, слушайте, вы вот эти страшные документы из общего чатика уберите, пожалуйста, мы не очень хотим вникать в тонкости. Когда ты открываешь и считаешь, что воспитатель что-то важное прислал, а это совсем не тот воспитатель и не того.
12: Тут есть несколько вопросов, на которые нужно обратить внимание. И в первую очередь нужно разобраться в терминах и понять, ради чего мы вводим то или иное правовое регулирование. То, что в настоящее время в условиях вот этой цифровизации, которая последние 30 лет происходит, изменился сам механизм обмена информацией, это абсолютно очевидно. То, что есть в рамках осуществления государственного управления, в широком смысле этого слова, есть информация чувствительная, которая не подлежит распространению, свободному распространению в силу разных причин. Ну, в первую очередь, в силу самого содержания, потому что это может повлиять там, на эффективность управления и в конечном итоге, как один из элементов, например, на безопасность. Это тоже мы прекрасно понимаем. И поэтому в системе госуправления в том числе есть разного рода, ну, условно говоря, классификация этой информации. У нас есть там разного рода грифы, например, там, для служебного пользования. Там есть режим государственной тайны, как вот такой высочайший уровень охраны информации. То есть понятно, что документы бывают разные. И с этой точки зрения, наверное, вполне логично, когда на распространение, ну, отдельных видов документов, которые могут носить такой чувствительный характер, должны быть ограничения. То есть очевидно, что не вся документация, не все документы, которые сопровождают деятельность государственных органов, вот заслуживают такой повышенной охраны. Это первое. И поэтому, на мой взгляд, эффективное правовое регулирование будет осуществляться только тогда, когда оно будет, ну, что называется, разумным. То есть не просто, когда мы все служебные документы, то есть все, что выходит из-под пера государственного служащего, мы должны охранять там, на уровне государственной тайны. Я утрирую, конечно, но когда этот режим будет очевидно чрезмерен, то есть когда сам исполнитель, сам государственный служащий не будет понимать необходимость такого строгого запрета или строгого ограничения, или будет считать его неразумным, то это так или иначе, тут все люди, влечет неэффективность такого регулирования. Это первое. Поэтому тут вопрос, если мы начинаем ограничивать, то как мы ограничим им, как мы это регулируем. Второй, или там уже третий момент, это вопрос технический, конечно же. То есть нам, исходя из новости, утверждается, что будет ограничение, что будет создан какой-то механизм или какая-то система обмена информацией для обмена.
13: Это про обязанность перейти на отечественные мессенджеры.
12: Тут же ведь тоже стоит отдельный вопрос. То есть мы прекрасно понимаем, и на текущий момент существуют разного рода корпоративные системы обмена сообщениями, информациями. Это может быть реализовано в рамках системы электронного документа оборота, что уже сейчас электронный документ оборот организован и применяется там и в государственных органах, и в государственных компаниях. То есть, ну, например, на примере нашего юридического университета, в юридическом университете организована система электронного документа оборота, которая обеспечивает и сохранность, и конфиденциальность, и носит такой правоподтверждающий характер, ну, условно говоря.
13: Зато вы по кабинетам с бумажками все время не бегаете.
12: И не бегаем по кабинетам с бумажками. Это уже реализовано. Другое дело, что как это реализовано, насколько это реализовано удобно, потому что мы же ведь прекрасно понимаем, что все эти пересылка документов через электронную почту, там, условно говоря, незащищенную, там, личную или частную, через мессенджеры, которые там популярны, она же связана не с желанием и не попыткой там, конкретного государственного служащего нарушить закон или нарушить правила. Я даже не говорю
13: это
12: про закон.
13: Это экономит время, но это при вопрос, этом интернет помнит все.
12: Это вопрос только удобства. Соответственно, только поэтому у нас то или иное лицо пересылает документ в мессенджере. Ну, так это же говорит о том, что нужно решать эту проблему не через запреты и ограничения, или, точнее, не только через запреты и ограничения, но и через предоставление, разработку надлежащего механизма, который будет удобен, который будет иметь мультиплатформный характер и так далее. Поэтому то, что мы не первый раз видим вот эту попытку ограничить механизмы распространения информации, исходящей из госорганов. И как сама концепция, она вполне объяснима и понятна, что, повторюсь, что в зависимости от вида документов они могут носить вполне себе чувствительный характер. Но проблема в том, что одними запретами вот в этой сфере, в сфере обмена информацией, когда во главе угла чаще всего стоит удобство, и удобство, быстрота,
13: это скорость решения вопросов. Когда мы официальный запрос, который нам принесет, пусть нарочный, но он будет вот запечатан в конверт, когда мы трое суток ждем. Вернемся во времена Фельдъегеря.
12: Но с этой точки зрения, повторюсь, что в этой сфере одними запретами, ограничениями, указаниями проблему, к сожалению, не решишь. И да, мы вот это как в том, значит, анекдоте. Нужно понимать, нам же ведь нужна не картинка с этой точки зрения, как бы нам не шашечки, нам ехать надо. То есть с этой точки зрения вопрос, что если будет принимается закон, который вот вводит ограничения, но которые реально не будут исполняться, потому что нет инструмента эффективного, ну, у нас будут показательные увольнения чиновников. Значит, если надо, то на любого чиновника можно найти вот это условное нарушение, все, соответственно, нарушения в трудовой деятельности. Все чиновники будут находиться на этом условном крючке с точки зрения нарушений. Но это же не... Да, у нас вопрос-то в чем? В том, чтобы картинку создать или эффективно защищать чувствительную информацию. Вот, на мой взгляд, в этих всех новостях это основная проблема. Но мы же видим сейчас на примере мессенджера Макс. Да, он каким-то образом там распространяется, значит, очень настойчиво рекомендуется и так далее. Но, ну, давайте так, у нас, например, на телефонах Apple сейчас с этим есть проблема. На телефонах с Android чуть проще, но, в общем, тоже возникают сложности. Мы видим новости постоянно о том, что мессенджер Макс либо не очень хорошо работает, есть какие-то сбои. Как и во многих других цифровых платформах, это там история не уникальна, разумеется. Есть сбой, есть там уже и случаи мошенничества через Макс, и взлом. То есть эта платформа не лишена всех тех проблем и всех тех и детских, и недетских болезней, через которую проходит любая цифровая платформа. Любая.
13: Как минимум, ее позже начали разрабатывать, поэтому пока все эти этапы не пройдут, пока все эти баги не будут исправлены, но мы будем с этим так или иначе сталкиваться. Это не вопрос приоритета.
12: Да, ну, безусловно, но вот насколько уместно сейчас так насаживать этот мессенджер, который чреват такими, придавает ему юридическое, ну, я не говорю именно про Макс, может быть, исходя из новости, должна быть какая-то новая, альтернативная система.
13: Но с точки зрения госслужбы, наверное, все-таки Макс, он был для широкой аудитории создан.
12: А если речь идет о каком-то внутреннем системе, таком массовом системе обмена сообщениями, документооборота, ну, интересно посмотреть, как это будет реализовано. Это же сложнейшее программное решение.
13: Ну, айтишники по-прежнему будут пользоваться повышенным спросом. Хороший айтишник и сейчас очень дорого стоит, который может быстро и качественно необходимое решение представить.
12: Да, но исходя из новости, нам уже жить в этой реальности предполагается через год. Ну, есть сомнения, что за год можно
13: главное
12: реализовать.
13: Главное принять, а вот как мы будем жить, это мы уже посмотрим.
12: Поэтому я так резюмируя, что сама идея, сама концепция, она

0: пересылки каких-то служебных документов. Коммерческие структуры ведь тоже могут достаточно жестко к этой истории подойти. И российская газета пишет, что суды признают, что в таких случаях даже увольнение вполне допустимо. Потому что речь идет о чем? О разглашении некой служебной информации при пересылке документов из серии «Я хотел поработать дома, вот я взял все это себе там, скидал куда-нибудь в избранное, еще через какой-то облачный сервис». То есть, опять же, интернет помнит все, соответственно, вот это некая служебная документация из, возможно, автономной внутренней системы вдруг раз и попадает в общий доступ. Это не значит, что с ней кто-то ознакомился, но потенциальные риски, они все-таки вот раз и поползли вверх.
1: Если мы сейчас уходим от такого режима, от публичных режимов охраны информации, переходим на уровень как раз вот компаний, в том числе частных компаний, то там ситуация значительно проще и понятнее с точки зрения правового регулирования. И это регулируется, и там сфера деятельности, в том числе трудового законодательства. Трудового, ну и корпоративного. У нас есть режим, и может быть установлен режим коммерческой тайны в любой компании. Когда в компании, ну, у этого есть определенная процедура, то есть это не просто мы считаем, это что это коммерческая тайна, та или иная информация. Должно быть положение, там, где описано, какая информация относится к коммерческой тайне. И в том числе там должен быть указан и может быть указан режим работы с такой информацией. И если у нас работник приходит на работу, устраивается на работу, он подписывает трудовой договор, и, разумеется, его трудовая деятельность должна осуществляться в соответствии с локальными нормативными актами, с которыми он, разумеется, должен быть ознакомлен, и в том числе он должен соблюдать в силу своего трудового договора, трудовых обязанностей, установленный режим, например, коммерческой тайны, если там установлено ограничение. Нельзя там из системы внутреннего документа оборота пересылать на внешние источники, ну, например. Или нельзя информацию забирать, выносить за пределы офиса. Или еще какие-то подобные ограничения, тут они могут быть достаточно, как бы это на вопрос усмотрения конкретной компании. И работник нарушает этот запрет. Это нарушение заключенного трудового договора. Как он сформулирован, там, это вопрос, но у нас ведь работник знает об этом. Соответственно, такие нарушения трудового договора могут быть основанием для его расторжения. Разумеется, там есть масса деталей, о которых здесь можно рассуждать. Там, нет ли здесь злоупотребления правом со стороны работодателя, который, ну, фактически создает неисполнимые условия. Тут можно погружаться в детали, но глобально можно уволить работника за ненадлежащее взаимодействие с информацией. Можно, если эти правила надлежащим образом закреплены в локальных актах, в трудовом договоре, работник с ними ознакомлен и доказано, что такое нарушение есть. Поэтому, но это уже вопрос как раз решается на усмотрение конкретной компании. Потому что если у нас есть киоск, там, не знаю, по продаже шаурмы, то там тоже можно, конечно, установить режим коммерческой тайны.
0: На рецепт.
1: Например, на рецепт, да. Но насколько это того стоит, вопрос большой. А если у нас есть, ну, действительно, например, IT-компания, ну, вот условно, вот СКБ-контур, крупная IT-компания, значит, собственными разработками, собственными там технологическими иными решениями.
0: Что-то мне подсказывает, что именно в подобной крупной технологической компании нету вопроса пересылки каких-то, не знаю, рабочих материалов через личные какие-то коммуникации. Я, знаете, что хотела уточнить? Получается, что речь-то ведь идет о том, что мы посредством пересылки, ну, в какие-то там личные чаты, например, как у нас там есть избранное, сохраненное и прочее, повышаем, вот, то есть мы неким образом опубличиваем эту информацию, не по факту, но повышаем как раз возможность попадания такой информации в публичное поле. Но если я дома открываю рабочую почту, есть у меня эта возможность, то есть в рабочей почте я с такой документацией, я же получаю доступ-то через рабочую почту к документу. Получается, что в рабочем каком-то вот этом вот сервисе, облаке я могу работать с такой документацией, находясь не конкретно на рабочем месте.
1: Это вопрос такой технический и ситуационный, потому что есть разные механизмы я так понимаю, ну, чисто такие...
0: Я не про гостайну, естественно, я говорю, про какие-то рецепты шаурмы элементарно.
1: Разные механизмы.

0: механизмы обеспечения такой безопасности работы с информацией. Я, что-то не IT-специалист, но это может быть там защищенный сервер, работа на сервере, когда компьютер на рабочем месте выступает только окном, значит, на сервер, но на самом компьютере ничего не хранится. Это может быть только там сертифицированные компьютеры, куда, ну, то есть проверенные, которые, на котором осуществляется только там работа с этой информацией, чтобы не было вирусов там и так далее. То есть это уже вопрос технически больше. Вопрос в том, если мы говорим с точки зрения там возможного нарушения, то для того, чтобы оценивать, есть нарушение или нет, нам нужно смотреть конкретные правила, конкретные ограничения, это положение.
1: В общем, уходя на удаленку, даже если ничего не подписывалось, стоит поинтересоваться у компании, а где у нас этот документ и что в нем написано?
0: Нет.
1: Как это нет?
0: Нет, смотрите, что значит «даже если ничего не подписывалось»? Если вы это не подписывали, то вы с этим не ознакомлены, и, соответственно, негативных последствий в связи с нарушением документ, с которым вы не ознакомлены, наступить не может. Другое дело, что мы часто такое бывает, когда я возьму там пример по себе. Я когда подписывал трудовой договор с университетом, то я там подписывался за ознакомление с обилием локальных нормативных актов.
1: Алексей Сергеевич, напомните на самом деле все-таки еще раз, это же Уральский государственный юридический университет.
0: Вопрос в том, что...
1: Такой правовой грамотности у нас не каждый вуз может
0: похвастаться. Я сейчас к чему, что я подписался за ознакомление с этим, но очевидно, тут я могу признаться, не со всем этим обилием локальных актов я действительно знаком. Я знаком только с теми, которые непосредственно влияют на осуществление моей преподавательской деятельности. Там какое-нибудь положение промежуточной итоговой аттестации. Все это правило, я, конечно, с ними знаком. А есть то, что к моей деятельности напрямую не относится. То есть, но я с юридической точки зрения... Они, разумеется, находятся в доступе, я могу их получить, они есть в интернете, там на сервере. То есть не то, что от меня их скрывают, но чисто фактически...
1: Вы немножечко времени сэкономили. У нас с вами 7 минут, 3 вопроса. Первый. Поставщик поставил брак, мы его вернули и расторгли договор. Можем ли мы сейчас взыскать с них неустойку, если товар уже у них? И мы не можем провести экспертизу. Хватит ли наших односторонних актов?
0: Если мы... Вот о чем стоит тут сказать? То есть вы расторгли договор, но это вы его расторгли, а поставщик согласился с фактом расторжения договора? Или это ваше мнение только? Дело в том, что если расторжение договора, это является одной из возможных последствий нарушений, обязательств по поставке товара или по качеству товара, там, в том числе в связи с тем, что если качество товара ненадлежащее настолько, что утрачивается интерес к исполнению договора. И там действительно есть такая возможность расторгнуть договор в одностороннем порядке. И это исключительное, я повторюсь, что это на самом деле исключительное полномочие, потому что по общему правилу договор поставки или договор купли-продажи в одностороннем порядке расторгнуть нельзя. Если это должно быть прямо указано...
1: Товар-то вернули, наверное, все-таки. Если он вернулся, значит, поставщик...
0: Соответственно, если вам поставляет товар, и вы видите, что он ненадлежащего качества, то для того, чтобы расторгнуть договор, вы должны зафиксировать наличие этих недостатков и иметь возможность впоследствии это доказать. Потому что, например, поставщик может... Вы ему вернули товар, и он его даже принял, но он не согласен с тем, что он ненадлежащего качества. Бывают же разные ситуации. Например, у нас покупатель сам забирает товар. Приехал на склад к поставщику, товар смотрит, говорит, я забирать не буду, он ненадлежащего качества, уехал. Вернул, там не забрал. Поэтому здесь вопрос, по большому счету, доказательств. Если у нас поставщик согласился с тем, что договор расторгнут, например, он принял товар, он вернул деньги.
1: Признал факт брака.
0: Хотя бы он признал факт расторжения. Вы заявляете о том, что я расторгаю в связи с ненадлежащим качеством. Он признает там, в том или ином виде, что да, договор расторгнут. Тогда мы можем говорить о том, что этот факт наличия брака в том числе доказан. А вопрос там, в каком размере неустойка, это вопрос доказательств. То есть глобально, я бы сказал так, что односторонних актов как таковых вряд ли их можно признать достаточным доказательством наличия брака. Ключевой момент, как вы, ну,
1: зафиксировали расторжение?
0: Как вы зафиксировали? Но договора. Дело в том, что это относится... Взыскание убытков – это второй вопрос, скажем так. Первый вопрос – ваше право и насколько оно реализовано о расторжении договора. Потому что тут, если у вас нет достаточных доказательств наличия недостатков, то вполне возможно, что ваш договор и не расторгнут.
1: «Хочу выдать беспроцентный займ», пишет другой компании, пишет Андрей. «Это может оказаться крупной сделкой. Что делать, согласовывать с учредителями или как?»
0: У нас есть общее положение по закону об обществах с ограниченной ответственностью, в соответствии с гражданским законодательством, что определенные сделки, в том числе крупные сделки, а это сделки, которые, размер которых превышает 25% от стоимости активов компании, они обязательно должны быть согласованы общим собранием участников. Заем. Это если его размер превышает 25%, сам факт, что он беспроцентный, мы обсуждаем же об объеме отвлекаемых активов, о объеме отвлекаемых денег и, соответственно, о рисках, что, например, есть риск невозврата этого займа, что повлечет, разумеется, ущерб для компании, и ущерб крупный. Поэтому если размер займа соответствует, вот превышает этот критерий в 25%, то он подлежит согласованию на общих условиях. Не говоря уже о том, что здесь, ну, это отдельный вопрос, насколько коммерчески эффективен и вообще оправдан беспроцентный заем в таком размере. Но, тем не менее, мы смотрим на, что называется, сумму займа и оцениваем соответствие с, вот с этим критерием 25%.
1: Минута 45, последний вопрос. Может ли физическое лицо, выгодоприобретатель личного фонда, стать директором личного фонда, чтобы не было конфликта интересов?
0: Да, но не всегда. Потому что у нас личные фонды тоже бывают разные. Это такое, как бы, зонтичный бренд, зонтичное понятие. И одним из видов личного фонда является наследственный фонд. Когда у нас передается, значит, то, что предполагается в наследство, и вот создается личный фонд. Вот у наследственного фонда выгодоприобретатель единоличным исполнительным органом, директором фонда быть не может. Потому что тут вот действительно то, о чем вы говорите, это конфликт интересов, потому что если лицо является выгодоприобретателем, то явно не он является учредителем, ну, раз наследственный фонд. И здесь возникает, может возникать конфликт, ну, вот этот условный, между учредителем и выгодоприобретателем.
1: Именно тихо, сам с собой, я веду беседу.
0: Ну, да, и раз этот конфликт возможен, то выгодоприобретатель директором личного фонда наследственного быть не может. Если же речь идет о ином виде личного фонда, не наследственного, то в этом смысле нет никаких ограничений.
1: Ну, наше единственное ограничение, раз в неделю говорю, это время. К сожалению, на сегодня эфир юридической консультации закончен. Олегу Жгареву огромное спасибо. Ну и увидимся в этой студии ровно через неделю. Всем спасибо и до свидания.
0: Всего доброго.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Добрый день. Минувшей ночью силы ПВО сбили 209 беспилотников ВСУ над 11 регионами России, в частности над Ростовской, Рязанской, Калужской областями, также в Подмосковье и в Крыму. Кроме того, беспилотники были уничтожены над Азовским и Черным морями, сообщили Минобороны. О последствиях налета ВСУ не говорится. Между тем, СМИ сообщают, что дрон врезался в многоквартирный жилой дом во Владимире, возник пожар в здании, спасатели провели эвакуацию. По предварительным данным, люди не пострадали. В Ростовской области из-за атаки пострадали несколько районов. Дроны и ракеты уничтожили в Ростове-на-Дону и в 4 районах региона. В Свердловской области дождевой паводок уходит из одних районов, но осложняет ситуацию в других. Так вода уходит, например, из Ирбита, Кировграда, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, но поднимается в Верхнеевинском, Серове, Сысерском и Слобода-Туринском районах, пишет «Новый день», ссылаясь на МЧС. Всего в области сейчас затоплен 521 жилой дом, более 3100 приусадебных участков, 10 низководных мостов, ограничено транспортное сообщение с 22 населенными пунктами. Сегодня может затопить несколько домов в Новой Ляле, 150 приусадебных участков в Новолялинском районе, а также один участок автотрассы Туринск, Урусово, Благовещенское, Кондрахино, пишет «Новый день». Между тем, в Верхней Салде, где уже несколько дней нельзя пользоваться водопроводной водой из-за попадания в нее аммиака, открылись детсады, но работают по специальным требованиям Роспотребнадзора. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава города Александр Маслов. Для гигиены используются влажные салфетки, антисептики, бумажные полотенца. Для приготовления еды используют только бутилированную воду. Вместо салатов и фруктов детям дают готовые соки. С сегодняшнего дня, 21 июля, детсады переводят на одноразовую посуду, пишет «Новый день». Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции за отравление российских туристов в одном из отелей Алании. Ведомство просит у турецкой стороны официальные данные в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санэпидемблагополучия. Такое же письмо с просьбой предоставить информацию отправлено и в АТОР. СМИ сообщили ранее, что заболели более 10 российских туристов в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort and Spa. Врачи диагностировали у них бактериальную инфекцию. Также туристы жалуются на тараканов в отеле, грязную посуду, проблемы с электрикой и сантехникой, пишет «Вечерняя Москва». Мама композитора Игоря Крутого, Светлана, купила трехкомнатную квартиру в Майами всего за $100. За такую номинальную сумму недвижимость ей продала родная дочь Алла Баратта. Так семья решила оптимизировать налоговую нагрузку. Маме композитора сейчас 92 года, сообщает Мэш. До этого такую же схему использовал Филипп Киркоров. Переоформил свою американскую недвижимость на детей, установив номинальную стоимость сделки в $100, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
4: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
5: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
6: Информация на правах рекламы.
7: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
8: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
9: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
10: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Международный фестиваль уличного искусства «Стенография» стартовал в Екатеринбурге. Планы на лето этого года масштабные. И о них, а также о художниках, которые примут участие в фестивале в этом году, о ключевых коллаборациях и локациях будущих стрит-арт-объектов, говорим сегодня с руководителем фестиваля Анной Клец. Добрый день.
11: Добрый день.
10: А также в студии сооснователь и идеолог «Стенографии», уличный художник Андрей Колоколов.
12: Всем привет.
10: Анонсировался переход на новый формат работы фестиваля «Стенография» в этом году. Я пропустила, к сожалению, пресс-конференцию, но, если я правильно поняла, вы решили стать адептами консюмеризма, удариться в гонку потребления.
12: Да.
10: Рассказывайте все по порядку. Что все это значит? Кто начнет?
12: Я начну. Все очень просто. Человек стал просто гиперпотребляющим. Если мы посмотрим, там, допустим, какие-нибудь сводки рынка рекламы, то буквально у каких-то контентных площадок по типу ВКонтакте выручка за рекламу сопоставима с каким-нибудь Wildberries или Озоном, где люди потребляют. И, соответственно, мы видим то, что люди потребляют очень много. И также мы видим вообще глобальные тренды того, куда сейчас движется внимание общества. И нам очень интересно же взламывать внимание человека, вот, как-то интегрироваться в его повседневность и уже там сообщать ему какие-то месседжи. Вот. И плюсом ко всему, объекты потребления, они стали уже языком. Вот, то есть люди уже не просто одеваются, они вот с вами коммуницируют своей одеждой. Вот, или там, допустим, не просто там вешают на себя какую-то бирочку, они уже что-то вам сообщают. И нам это все показалось интересным, и в конце прошлого года мы уже попробовали вот в ту сторону вот такого вот взлома, который будет находиться на пересечении и улицы, и медиа, и контента, и вот какого-то потребления. Мы сделали кейс с Li-Fi собаками, собаки, которые раздают интернет. И, да, вот, то есть у нас был проект, где собаки бездомные. Мы на них вешаем специальные рюкзаки. Реальные бездомные собаки, да. И они ходят по городу и раздают интернет. Но это на самом деле была легенда. Просто вот такая мистификация. Но к этой мистификации подключился партнер Телеком, который предложил давать интернет людям, которых этих собак заберут домой. Мы заколлаборировали с приютом, в котором есть эти собаки. Мы сделали реальную рекламную кампанию этих собак. Мы сделали лендинг, где эти собаки продавались как гаджеты. И это взорвало медиа. Очень большая реакция. Как негативная, так и позитивная. Но как бы мы ничем не брезгуем. Негативная реакция даже нам понравилась больше, потому что люди, которые, например, критиковали этот проект заслуженно, они сообщали очень адекватные месседжи в медиа. И получается то, что у вас какая-то адекватная повестка вдруг попадает в федералку. Но на самом деле... Вот сейчас вот мы наверняка знаем, что в федералку проектом, который связан с благотворительностью, уже больше вот так не попасть. Там это либо собака должна кого-то разодрать, либо кто-то должен собаку убить, вот чтобы вот какой-то вопиющий случай, и вот его выносят туда, в большие медиа. И самое интересное то, что мы впервые, наверное, с 22 года попали в международные медиа. Нас поставил Wired, проявили заинтересованность ICTV китайские и... Рейтерс. И сюда было просто паломничество вот наших вот федеральных, там, Первый, РНТВ, там, и так далее. И нам приходилось этот цирк продолжать. Мы уже как бы не можем с этого соскочить. То есть, как бы, проект был посвящен чисто исследованию того, почему люди стали менее благотворительными, менее сострадательными. А оказалось так, то, что, оказывается, не было нужного ключа к людям, не было нужного вот подхода к тому, чтобы разорвать медиа. И вот мы уже там резвились по полной, то есть реальные собаки, мы сшили настоящие рюкзаки уже не только для рекламной кампании, но и просто вставили туда какие-то микросхемы, и про это федеральная медиа с большой-большой камерой снимает и рассказывает про то, что вот по улицам ходят собаки, заберите собаку и получите год интернета. Вот, и мы такие, вау!
10: А критиковали за то, что вы пиаритесь за счет бездомных животных? Или что?
12: Какие
10: претензии?
11: То, что собаки в опасности, что на собак надели рюкзаки, теперь они ходят по улице в рюкзак. Люди не считали иронию и думали, что буквально по городу нашему ходят собаки в рюкзаках. И, конечно, никто в своем уме такого бы не сделал. Просто мы сделали вот такой ролик в жанре IT-стартапа, где мы рассказываем про уникальную разработку, и вот вы можете взять себе такой уникальный гаджет, собаку, чтобы посмотреть на проблему по-другому, без сострадания, жалости, и вызвать интерес человека. Это получилось. И да, критики было много, даже травля в нашу сторону, но во всяком случае это помогло разогнать тему проблемы бездомной собаки в Екатеринбурге.
12: Вот, даже какие-то депутаты Госдумы высказались по этому поводу, сказали, нет, вот не надо на собак надевать рюкзаки, нужно вот там, это вообще проблема бездомных собак.
11: Да, то есть это пример проекта, когда у тебя есть какая-то уличная среда, ты ее превращаешь в какое-то арт-высказывание, которое потом привлекает внимание. То есть нам сейчас стен недостаточно, у нас идей гораздо больше. То, что вдохновляясь городом, вдохновляясь тем, что сегодня интересует человека, мы будем создавать еще новые форматы. Поэтому все же привыкли, что стенография, сколько у вас художников, сколько рисунков, сколько стенок, мы расскажем. Но это не все, что мы будем делать. И теперь наши проекты, они будут не ограничиваться сезоном, потому что мы же только летом, ведь зимой рисовать сложно на улице. И поэтому мы теперь можем выпускать наши проекты и зимой, и весной, и летом, в любой сезон. Просто рисуем летом, а в остальное время другие наши эксперименты. Вот. И это все будет как бы от команды стенографии, называться стенографией. Мы пока что еще называемся фестиваль уличного искусства, но мы в поисках вот этого нового самоопределения пока что называемся так, как нам привыкли за 17 лет.
10: Но какой-то ребрендинг готовить. Новое название, новое...
11: Нет, название мы хотим оставить то же самое, потому что это как арт-интервенция. Теперь просто она не будет ограничиваться только стенами на улицах.
12: Это превратится в такую лабораторию.
11: Да.
12: То есть нам всем сейчас нужно найти новый путь, куда и художникам в том числе двигаться, потому что вроде бы победа для нас в том плане, что уличное искусство стало нормой для России, медиа, для обычного человека, который живет в городе. Но в то же время это проблема для художников, потому что когда вы становитесь нормой, вы пролетаете мимо, на самом деле, новостного рубрикатора, потому что, вот, в принципе, как бы новость – это не норма. А когда у вас стрит-арт превратился во что-то настолько уже привычное, что человека даже не выбивает из вот состояния автопилота, когда он идет из дома на работу. Вот. Поэтому нам всем нужно сейчас сфокусироваться на том, какие пути и какие вот кросс-дисциплинарные проекты мы можем создать, чтобы человека заново разбудить, чтобы заново разбудить медиа и... на самом деле, заново влюбить Екатеринбург
13: в себя.
12: Да. Вот, потому что сейчас есть такое ощущение, то, что ну, немножко провинциализируется. Вот. То есть вот есть такое ощущение, то, что какие-то дяди из Москвы приехали и всем сказали, как делать. Вот. А Екатеринбург вообще про другое. Вот, то есть вот он вот самобытный, у него дикая низовая инициатива, он весь такой неудобный, но тем не менее он собой любуется всегда. Вот. И сейчас как будто бы он стал собой меньше любоваться, и мы хотим вот с этим поработать. И тут тоже очень важны вещи, потому что Екатеринбург, как ни странно, несмотря на то, что у него огромный идентификационный потенциал, он не овеществлен. То есть нет такой вещи, которую вы можете, например, где-то себе повесить или надеть, чтобы сигнализировать всем то, что вот я уралец или я екатеринбуржец. Если мы возьмем какие-то крупные бренды, будь то там какой-нибудь Август или какая-нибудь Ушатава, это уже общее. То есть это не екатеринбургские вещи. То есть там, надевая какую-нибудь ювелирку какого-то бренда из Екатеринбурга, который хайпанул на весь мир, как бы вы не показываете, что вы из Екатеринбурга. Вы просто показываете то, что вы потребитель того или иного бренда. Но Екатеринбург должен породить кучу, должна произойти большая эмиссия вещей, которыми екатеринбуржец сможет самопрезентоваться, что он екатеринбуржец.
13: Ну, подождите, есть же, да, куча футболок, там, Урал такой, Урал сякой, магазин Ель в Ельцин-центре.
12: Да, а вот, например, нужно будет вам выйти на какое-нибудь вечернее мероприятие, там уже вот в этой футболке не пойдешь, или вам нужно будет...
13: Вы в сторону люкса решили двигаться?
11: Ой, там везде будет.
12: Всего-всего. Мы хотим везде. Вот.
11: Да, пойти на рейв, пойти на свидание, пойти куда угодно. Ну, то есть это все самопрезентовать, чтобы это еще, конечно, очень цепляло. Вот, и мы будем экспериментировать. У нас есть очень веселые идеи, поэтому мы будем... вы увидите. Сейчас мы не будем рассказывать.
12: Да, нужно соблюсти эту тонкую грань, чтобы это не превратилось в мерч, и при этом... это было объектами потребления. Потому что легко свалиться в мерч, и вот просто вот... Вот я не знаю почему, но мерч как бы он не дошел еще до высокого. Ну, то есть вот в этой вот... Да, вот в этой вот рамке повседневное и высокое мерч по какой-то причине туда не добрался. Но вот, например, если мы посмотрим на какие-нибудь коллаборации Nike и какой-нибудь бургерной, это вдруг как бы переводит эту вещь сразу в эксклюзивную категорию, где люди выкупают это все за секунду. То есть вот вы никогда не сталкивались с тем, как купить, например, какую-то вот хайпбистовскую, ну вот этих людей, которые охотятся за вещами, купить какую-то вещь из этой категории. Это просто невозможно. Только открываются продажи, и они через секунду sold out.
13: Нет, я никогда не была шопоголиком, и за такими вот штуками, там, какими-то кроссовками, Kanye West или с кем-то в коллаборации выпущено, никогда не гонялась, но как бы о том, что такое явление существует, я в курсе. Но слушайте, мне казалось, что в последние годы все-таки распространяется все больше и больше такое явление, как осознанность и, так сказать, антиконсюмеризм, осознанное потребление, там, минимизация покупок и так далее.
12: Да, есть такое, но вот это как раз норма. Вот, то есть, вот вы этим много не скажете. Ну, вот я имею в виду, это как бы, да, классно, нужно продвигать этот вид бытия. Да, действительно, мы должны, ну, не засорять планету, с этим согласен. Но также мы должны делать ставку на то, что мы должны всеми возможными способами, всеми возможными языками продвигать Екатеринбург, потому что это очень выпуклая коммуникация.
11: Ну вот сейчас этот антиконсюмеризм пошел путем того, что я потребляю меньше, но я потребляю качественнее. Вот в чем суть. Например, вместо там 10 как бы безликих пар, например, кроссовок, я возьму одну, ну такую, что на меня все обратят внимание. Я буду всем какой-то давать сигнал. И вот этот тренд абсолютно замечен в социальных сетях крупных, и люди так позиционируются. И многие художники идут этим путем, и это действительно то, что сегодня очень интересует человека, потому что потребление к нему очень близко. Хоть его, да, есть тренд на анти, но он немножко с таким уклоном, что я меньше, но с другим качеством. Поэтому это будет наша, в любом случае, вылазка, такой эксперимент. Нам это интересно. То есть у нас был период, когда мы запускали стенографию, нам был дико интересен стрит-арт, и интерес к нему не пропал, просто сейчас немножко изменился формат. Действительно, как Андрей...
12: И мир изменился еще.
11: Да, изменился мир. Что, как Андрей сказал, что практически в каждом городе сейчас, ну, не в каждом, но в огромном количестве городов есть уже фестиваль муралов, люди к этому привыкли, по-разному стали его использовать как инструмент, и расцвет административного арта, маркетологи по-своему влияют на уличное искусство. Ну, то есть, там какие-то уже свои тренды появились, и мы в Екатеринбурге стараемся все-таки держать вот эту планку появления по-настоящему качественных и крутых высказываний. Слава Богу, у нас это еще получается. Вот. Но не ограничиваться, потому что мы 17 лет делаем фестиваль, и в рамках одних стенок оставаться неинтересно. То есть мы, конечно, будем делать очень интересные арт-объекты, которыми сами гордимся, и за которые нам не стыдно ни в коем случае. Для Екатеринбурга хотим делать самое лучшее.
13: К стенкам мы еще придем.
11: Да.
13: Давайте вот здесь еще чуть-чуть об этом поподробнее. Мерч – это то, что в том же самом Ельцин-центре продается в магазине, да, или в Домне. К примеру, у вас тоже есть замечательный мерч. Где вот эта грань между какими-то вещами, которые будут характеризовать Екатеринбург, и сумкой шопера, на которой написан «Урал, уехать нельзя, остаться».
12: Ну,
13: где вот эта граница? Как вы это определяете?
12: Мы не можем раскрывать все карты, но там это будет понятно. Вот, то есть вот когда вдруг у вас выпуск той или иной вещи может стать медиаповодом самостоятельным и даже федеральным. Когда все захотят его получить, но его будет недостаточно. Когда это уже перейдет в категорию высказывания, а не просто вещи, на которые нанесен бренд тот или иной. То есть, когда за этой вещью будет еще какой-то коммуникационный пласт. Вот. Потому что сейчас как раз важно... нас на самом деле не то, чтобы тоже интересуют вещи. Мы не хайбисты, мы тоже не бегаем за кроссовками и так далее. Но мы видим просто следующее, что вещи стали коммуникацией. И значит, художникам нужно в этой области тоже коммуницировать. И, соответственно, нам, так как мы все равно должны новую какую-то траекторию успеха художника предложить, вот мы должны в этом разобраться. Потому что вот там 17 лет назад как раз все началось с того, то, что генеральной мыслью-то было создать траекторию успеха для человека, у которого так много энергии, что он вымещает ее на улице. Просто нужно было ему показать то, что можно это сделать ценно для города. Нужно было показать то, что ценные вещи для города, они станут ценными для медиа. Когда они станут ценными для медиа, у вас появится, допустим, согласовательный административный ресурс. И таким образом вы сможете масштабировать этот процесс хотя бы до того формата, когда вам не нужно выпадать из этой индустрии, когда у вас появится ребенок, или когда вам кто-то скажет то, что ну слушай, ну хорош заниматься ерундой, иди устройся на работу уже на нормальную. А сейчас художники, это их полноценная работа, они кормят семьи свои, и они ездят по России и не только, рисуют везде и зарабатывают этим себе деньги. Им не нужно вот играть в этого вот голодного художника, вот, который вот должен вот обязательно преодолевать для того, чтобы что-то сделать. И сейчас вот нужно вот эту вот новую траекторию ее начертить, потому что старая уже плохо работает.
13: А есть примеры, ну, такой вот самоидентификации каких-то городов вот у вас? Ну, Москвы, Петербурга, к примеру.
12: Нет, вот это удивительно, что на самом деле не было такого, чтобы, например, вышли московские Nike. Вот не было такого. И это удивительно, потому что мы живем в мире вещей. И упускать вот как раз это странно. Но вот, например, за границей этим никто не чурается. То есть вот там уже вот бьются за это какие-то символические универсумы, которые воспитали там несколько поколений, какие-нибудь там KFC и Макдональдс, и Nike, и Lego. Но то, что их коллаборация становится событием для людей, потому что они с этим либо росли, либо с этим связано какое-то высказывание. Ну, то есть эти все компании работали, долго нарабатывали символический капитал, чтобы потом его им маркировать, как Саруман дланью своей помечал орков, знаете, вот типа вот так же. Поэтому да, но не только вещи. На самом деле, вот мы сейчас как-то так много про вещи говорим, но и контент тоже. Стенография сейчас, она стала такой большой, то что вот, например, просто на те события, которые с нами происходили, или те передряги, в которых мы были, они просто... язык стен недостаточно, чтобы их рассказать. Поэтому, ну, точно нужно будет идти в книгу, в комикс, нужно будет снимать документалки и так далее. И на это тоже нужно потратить силы и ресурсы. Это тоже будет ценно, так же, как работы, которые сделаны на фестивале. Поэтому контент 100% нужно делать. И Екатеринбург, я вот, честно говоря, удивлен, то, что он на самом деле контентом обделен. Как-то вот постсоветский временной период, он как бы не наделал чего-то про Екатеринбург, чтобы мы вот были чем-то обособленным в пространстве даже России.
13: Так, ну хорошо, хоть о чем-то проговорились, документалки, комиксы и так далее. По крайней мере, вы какие-то сроки себе ставите, вот когда, в течение какого времени все вот это будет появляться?
11: Сейчас, да, у нас есть планы, то, что появится по осени. То есть сейчас основной фокус у нас будет на стенах, пока тепло.
13: Все-таки стенозаборы.
11: Несмотря на дожди, да, мы это реализовываем и готовим релизы на позднее лето, осень, зиму, где уже будут выходить те продукты, проекты, о которых вот Андрей сейчас говорил.
12: Все равно проговорит, что мы аккуратненько все равно попробуем что-то уже такое консюмеристское,
11: да,
12: контентное.
11: Да, это уже будет запускаться, просто сейчас не могу уточнить сроки. Не все сейчас зависит от меня. Я аккуратно. Да, вот, поэтому и это, да, бессрочно что-то выйдет на следующий год. Вот, на самом деле книга уже готовится.
12: Да, у нас уже есть...
13: По истории фестиваля?
12: Она будет про стрит-арт, задевать фестиваль, задевать Екатеринбург.
11: Энциклопедия стрит-арта.
12: Да, будет отдельная энциклопедия стрит-арта. И у нас уже есть такая крепкая, но устная договоренность с издательством АСТ, что мы эти материалы никому не отдаем, кроме них. Потому что они очень большая сеть, и нам бы, конечно, хотелось повлиять на взгляд обычного человека на то, что происходит на улицах. И поэтому мы как раз искали какого-то большого партнера, желательно у которого есть сеть магазинов, где это будет реализовано. Поэтому... Сейчас мы с ними очень плотно работаем вот как раз по книжному направлению, которое будет касаться уличного искусства, стенографии, отдельных команд и вообще энциклопедийного взгляда на уличное искусство и наш опыт.
13: Вы сами пишете эту энциклопедию?
12: Сами пишем.
11: Ну, команда над этим работает, да. Mm-hmm. То есть там под руководством нашей команды еще команда, в общем, потому что это очень кропотливая, сложная работа. Это собирается со всех регионов информация.
13: Даже с разных регионов.
11: Конечно, да. Она прямо да, это большая работа. Вот, сейчас она запущена, идет. Так как это наша первая энциклопедия в жизни, мы потихонечку идем шаг за шагом, чтобы она вот какой-то первый том у нас вышел уже, может быть, где-то в начале следующего года. Посмотрим.
13: Но вот. Это по России только? Или по всему миру вы охватываете?
11: Охват сейчас по России. Как бы. По всему миру не знаю.
13: Это неподъемно по всему
11: миру. Мне кажется,
13: миру.
11: Нам это не будет интересно. Вот интересно то, что мы работали в России. Ведь стенография, она же не только в Екатеринбурге была. Она была во множестве городов, регионов какое-то время. Да и у нашей команды огромный опыт работы со всей Россией. Мы самый старый в России фестиваль уличного искусства. Мы точно обладаем компетенцией, опытом, пониманием того, что происходит. И мы как вот один из таких институтов, который вот в свое время нормализовал, как бы мы же то, что сам факт того, что фестиваль крупный фестиваль уличного искусства запускается в Екатеринбурге, это была уникальная ситуация для страны. Все опасались.
13: 2010 год.
11: Да. Все опасались этого как-то. Граффити, вот там что-то рисуют, какие-то хулиганы на улице. Да нам это не надо. Екатеринбург рискнул. Екатеринбург собрал все свои символические плюшки от этого. Вот. И мы, занимаясь этим очень долго, понимаем, как бы, как все развивается, как что идет в масштабах страны. Об этом мы можем писать, рассказывать и всяческий контент прорабатывать. Вот. Ну и рассказывать подробнее о некоторых наших проектах. Вот тоже будет серия такого контента. Поэтому... стенки, плюс вот много новых историй.
12: Новых попыток выбраться с улицы, одной ногой оставшись в улицах.
13: Ну, давайте все-таки, время-то бежит, да. К старому доброму формату, да, фестиваля стрит-арта «Стенография». Вернемся, да, в этом году. Порядка 10 работ, да, да, на стенах. Давайте о них расскажем. Ну, вот с Кирилла Бородина можем начать. Театральный переулок 3.
11: Да, самое сердце города. Прямо на нашей стрит-арт-линии, на маршруте появляется новая работа от нашего екатеринбургского автора, галериста. И это всего лишь второй мурал в его истории. То есть первый он сделал тоже на стенографии возле Зеленой рощи на лицее. А сейчас вот театральный переулок. Мы открыли его работой фестиваль в течение недели и следующей недели кусочка там. Все зависит от дождей. Сейчас сложно четко прогнозировать. Сами видели.
13: Ну да, да.
11: Вот, поэтому работа идет в своем темпе. Вот он сделает проект. А также у нас...
13: Ну, Бородин, он вообще как-то увлекся даже стрит-артом в последнее время. У него не так давно, вот в мае тоже открывался проект, что-то там с кошками. С художником, я забыла.
12: Не-не-не. Это Стас Злой делал проект с кошками, царапал их на стеклах.
13: Да-да-да.
12: Вот.
13: Да.
12: Просто, один, насколько я понял, они в его галерее делали выставку.
11: Да-да-да, то есть там немножко другой формат.
12: Но при этом Кирилл действительно увлечен уличным искусством.
11: Да, ему вот, это интересно точно. В этом развиваться, поэтому он у нас получает такой опыт вот, полезный, а мы рады с ним работать. А, также в планах создания очень крупной работы, посвященной Екатеринбургу, екатеринбургскости.
13: Так,
11: вот, будет на Макаровском мосту. Там есть такой шумоподавляющий забор вдоль моста. И вот со стороны прохожей части мы создадим работу, которая, она называется «Большой маленький город», и которая будет собирать в себе разные элементы Екатеринбурга от больших имен, таких как Гринбург, Коляда, мы их там отразим, до каких-то... Эрик Булатов. Ну, множество громких, мощных имен, до каких-то мемов, каких-то деталей, которые мы все любим, и только мы здесь поймем. И почему называется «Большой и маленький»? Потому что Екатеринбург на самом деле очень компактный и маленький, но он выдает такие вещи, о которых говорят во всем мире. И вот это вот все будет упоминаться, и она будет сделана в такой коллажной эстетике. Ну, то есть там он в длину, этот забор, 137 метров. То есть мы будем долго над ним работать. Ну и плюс вокруг различные поверхности, они тоже над ними будет вестись работа. То есть там такая получится зона про Екатеринбург. Вот там вот это все будет создаваться. В этом проекте нас поддерживает компания «Брусника» очень сильно. И
13: вот они, коллаборации пошли. Да,
11: да, это наши этого коллаборации.
13: Года. Слушайте, а это где? Вот там же фестиваль «Атмосфера» еще проходит.
11: Да, он
13: это...
11: на другом берегу.
13: Ландшафты.
11: С одного берега, да, «Атмосфера», а мы с другого берега, вот шумоподавляющий, он немножко в сторону, ну, ближе к Московской получается.
12: Ну, мы им там вообще все изрисовали. На самом деле там такое заборное место.
11: Все, что есть. Да.
12: Не, серьезно, мы такие пришли посмотреть забор, и его окружает просто какая-то тьма заборов. Вот, мы такие, надо везде тут похулиганить немножко.
11: Огромное количество квадратных метров, да, поэтому вот будем работать на той точке долго и старательно.
12: Это будет проект, который волонтеры будут вспоминать следующие 2 года. После перехода, где, да, все плакали, но красили.
11: Переход на плотинке.
12: Да.
13: Я поняла.
12: Волонтеры это пережили как-то, но потом они так это ярко и весело вспоминали, что мы решили подарить им еще одну возможность.
13: Ага. Ну, то есть он на несколько лет растянется, этот
12: проект?
13: Или просто...
11: Этим летом его
13: сделаем. Будет очень насыщенный, напряженный.
11: Да, потому что большой объем работы и большой объем дождей.
12: Вспоминать они будут его несколько лет, потому что вот переход до сих пор они меня вспоминают.
11: Как там все упахались. Круглосуточная работа была, да.
13: Ну, вот уже несколько раз упомянули про дожди, они действительно этим летом у нас просто какие-то тропические, не уральские совсем. Как вы с этим работаете? То есть, насколько плохо для муралов, когда дождь внезапно налетает?
12: У нас просто в команде есть определенный набор шаманов, которые бьют в бубны и отгоняют дождь. Но на самом деле пока что работало. Да, у нас даже вот мы когда брали последний раз человека в команду, вот у него прям вот было... Вот.
11: Уметь разгонять тучи.
12: Да. Не допустить дождя на объекте. Вот так вот сухо это было.
11: Ну, мы с дождем, правда, ничего не сделаем. Остается только принять ситуацию. И мы не можем рисовать на очень мокрой стене, поэтому как только она подсохла, если даже немножко капает дождик, то можно. Но если когда льет, то нет. Конечно, это все будет смывать краску людей. Поэтому, ну, прошла буря, пошли работать дальше. Ничего не остается.
13: Ну, вот начали красить и рвануло. Как вот у нас каждый день практически этим летом.
12: Это, что это делать? Это на самом деле каждый год происходит. Краску смывает, Ждем, пока подсохнет.
11: И заново.
12: И заново красить.
13: А оно же растекается еще, наверное.
12: Растекается, и нужно поправлять все.
11: То есть мы уже...
13: Понятно. А вы закладываете вот такие вот затраты дополнительные вообще?
11: Где-то получается, где-то нет. Где-то просто в жесткий минус уходим. Ну, главное, чтобы работа хорошо получилась. Вот у нас в прошлом году приезжали французские авторы. Они приезжали на очень короткий период. Очень. Ну, там, документы, визы, все такое. И они пока рисовали, их работу всю дорогу смывало. Что в итоге? Они уехали, как бы, и там есть фрагменты, ну, прямо поврежденные дождем. Мы вызвали из Челябинска крутого абстракциониста, который, Валентин Бобров, который помог восстановить работу, там, кусочки подправить, и все, работа в лучшем виде осталась. Ну, мы всегда ищем какой-то выход из ситуации.
13: А зачем было Валентина Боброва из Челябинска вызывать, если есть, ну, там, эскиз, уже что-то есть, и волонтеров, опять же,
11: там очень загнали. Сложная техника. Вот эти вот французские авторы, почему они интересны, потому что у них очень нетривиальная техника нанесения краски, сочетания цветов. Это сделать градиент, это не очень простая работа. Вот.
13: Градиент, и поэтому, да, это растяжка цвета.
11: И поэтому это хорошо сделать человек, который хорошо делает абстракцию. Поэтому здесь не каждый подойдет, да, чтобы это все достаточно качественно получилось. Вот. А уже столько ресурсов это было вложено, конечно, надо было поступить именно так. Поэтому в разных ситуациях были, что-то да придумаем. Главное, что мы не опускаем руки.
12: Ну, зато французы дико у нас потусовались на нашем рейве в прошлом году. Прямо они чуть с ума не сошли, мне кажется, веселились.
13: А в этом году он планируется?
11: Нет.
12: Нет.
13: Давайте к другим авторам и работам переходим. Да. Что еще планируется
11: на
13: в этом году?
11: На Дворце молодежи.
13: Мы на самом Дворце молодежи.
11: Да, вот та часть, которая ближе к...
12: Скейтерам, да, самокатчикам.
11: К этому споту. У нас будет делать работу московский художник Вова Нутк. Он к нас уже приедет на фестиваль третий раз. И мы его все знаем по его знаменитой работе в переходе Тюза, которую он сделал, посвященную Екатеринбургу на 300-летию. Оранжевый маршрут называется. И вот Вова сделает там работу, которая объединит в себе архитектурный элемент самого здания, потому что у него очень мощная архитектурная вот эта вся данность. И также он будет учитывать весь контекст, те субкультуры, которые там проводят время. Наша задача сделать ценную работу, которую примут все, которым будет очень подчеркивать особенность этого места. И здесь Вова отлично с этой задачей, конечно, справится. У нас будет добрый, очень милый проект на адресе Мичурина 171. Он уже будет запускаться в конце этой недели по плану 25 июля. Есть такой детско-юношеский центр «Калейдоскоп». В этом году им 30 лет. Они обучают творчеству 5000 детей, ну, около 5000 детей, там 4900 что-то там.
13: В смысле, одновременно обучают?
11: Да, да, у них целая сеть.
13: Вот онлайн, таких, наверное? Сеть.
11: Да, да, сеть по городу. И вот одно из помещений, где дети обучаются, там достаточно такая грустная...
12: Стремный переход.
11: Да, там есть переход, который выглядит действительно убитый. Это никак тебя не мотивирует творчество. И вот мы с художником, который родом из Каменск-Уральска, но он... Для нас это тоже было очень приятное открытие. Он делает проекты, которым... Он работает с большими проектами, действительно. Черепашки-ниндзя какие-нибудь. Мощные бренды. Он достаточно пользуется популярностью. И вот он сделал для Екатеринбурга, для этого центра юношеского эскиз. И дети этого центра, волонтеры фестиваля и участники благотворительного фонда «Я особенный», они будут этот эскиз переносить в этом переходе. Будет очень классная работа. Милая, трогательная, наивная.
13: Это Женя Артемьев.
11: Да, Мичурина, это Женя Артемьев.
13: 171.
11: Да, да, все верно. Также в планах в этом году очень активное участие команды «Спектр». И вот то, что я проговорила на «Бруснике», это будет «Спектр», потому что вот они переход делали. И
12: Hot Singles там.
11: И Hot Singles, да.
12: Команды.
11: Также у нас будет здание Ургеу, Синх, кто как привык. Вот та часть стены, вокруг которой сейчас благоустройство, на ней тоже будет мурал. Это такие основные крупные проекты, которые мы планируем сделать. И,
12: есть уже, кстати, реализованные маленькие, классные. Вот, например, классный путеводитель Леша Грабилин нарисовал.
11: Ну, мы сейчас, да, все правильно. Мы про стены просто говорили.
13: Да, сейчас...
12: Ну, давай ты тогда единым... Все, хорошо.
13: Да. И еще уточню.
12: Не вмешивайся.
13: Что-нибудь типа вот «Гордый фонарь» был в свое время. Это же ваше?
11: Есть, да. «Гордый фонарь» — это наш проект. Есть сейчас на этапе обсуждения такие формы, но пока я не могу подтвердить их реализацию в этом году, к сожалению. Mm-hmm.
12: Но вот. Мы будем делать все, чтобы такие объекты реализовать. Да, это наш, да. Наш любимый вид объектов.
11: Мы очень, да, любим такие проекты. И так как стенография создает свои проекты в связке с партнерами, и здесь, ну, действительно, у нас нет своих каких-то ресурсов, чтобы просто делать проекты. Вот. Здесь просто где-то есть еще этапы обсуждений. Поэтому то, что я могу сказать, точно реализуется, но у нас всегда так, каждый год мы говорим одну программу, а получается у нас как бы программы больше, что-то получилось, что-то не получилось, такое тоже бывает по ряду обстоятельств. Но во всяком случае, когда нам спрашивают, вот что я могу точно рассказать, да. В планы есть, да, еще и формы. Вот, mm-hmm. просто...
13: Да, секундочку, я поясню нашим слушателям, что «Гордый фонарь» — это фонарь, который не склонился...
11: Под тяжестью обстоятельств.
13: Да, а гордо стоит... на аллее, которая ведет к Тюзу от улицы Царская, она, наверное, называется уже. То есть Толмачев, где переходит в Царскую, вот как-то так.
12: Да, да.
13: И тогда к проектам менее масштабным. Ну вот с путеводителя. Про путеводитель вы уже заикнулись.
11: Да, да, путеводитель мы сделали с Алексеем Грабилиным. Обычно мы с ним что-то рисовали. Вот,
13: это также. Художник.
11: Да, это художник.
13: Это не исследователь стрит-арта, как Леша Шахов, например.
11: Нет, нет, угу. Это художник. Он, кстати, делал в том числе и переход на плотинки вместе с командой «Спектр» в сотворчестве.
13: Так.
11: И мы делали его крупный мурал на хлебозаводе номер 6 в Торчермет. Вот, переход из ботаники в Авточермет. А сейчас мы сделали путеводитель. Такой, он очень интересный, потому что он отталкивался от карт, которые рисуются, так сказать, нативно. Они не повторяют...
12: Точь-в-точь улицы.
11: Да.
12: А такие примерненько.
11: Примерненько.
12: Как в человеческом сознании выглядит
13: карта
12: город.
13: Метро, например.
12: Да-да-да, вот как карта метро, например.
11: И вот на такой карте, где основными ориентирами являются объекты искусства, он его создал, и опираясь на карты Степана Ремезова. И также там различные персонажи, которые выстроены по форме карт. Очень интересный проект. И мы его задумали так, что вы можете им воспользоваться не просто как путеводителем, а еще повесить себе как классный постер на стену в интерьере дома, офиса, где-нибудь. Поэтому, получить эти путеводители можно абсолютно бесплатно в сети ресторанов «Ростикс». Просто приходите и берите.
13: Вот здесь у нас уже можно получить внизу?
11: Да, да. Можно зайти, вот они там в стоечках.
13: А он никак не складывается какой-нибудь гармошкой или как там?
11: Он складывается. Он вообще на самом деле очень большой, он формата...
12: А3.
11: А3 больше?
12: Нет,
13: А3. Это же небольшой.
12: Ну, 2/4, вот он вот такой вот.
11: Я его разворачиваю, он был больше.
12: Нет, больше.
13: Ну, ладно.
11: Сейчас подеремся. Большой. Да, достаточно. Он складывается очень компактный формат, и вот его можно, да, напечатать.
13: А что такое карта Степана Ремезова, заодно уточню?
11: А это вот как раз карты, построенные на основах ориентирования. Вот он так Сибирь отрисовывал.
13: То есть дотошные карты.
11: Так, очень, да, так, такие как довольно есть. Интересные. Ну, Леша очень дотошный автор.
13: Можно еще о каких-то проектах?
11: А, я еще расскажу, да.
13: В том поменьше.
11: Году... Хочу рассказать еще о том, что в том году мы выпустили, а в этом году активно рассказываем про гид по уличному искусству, который мы сделали совместно с администрацией города. Он находится, заходите на сайт streetart-maršrut.ru. И там у нас есть аудиогид по объектам, 15 объектов уличного искусства по центру города. И видео, фото, послушать, посмотреть, походить, вот это вот все можно. Также есть бот в Телеграме.
13: Это все объекты разных лет, правильно?
11: Вот да, объекты разных лет. Очень удобный инструмент для изучения уличного искусства, которое сделано на фестивале «Стенография». И мы его сейчас еще переведем на английский язык, так что он будет еще такого международного формата. Вот из того, чем можно сейчас воспользоваться. У нас планируется восстановление еще арт-объектов, конечно. Мы
13: вот,
11: не
13: это у меня
11: создаем...
13: был еще один тоже вопрос. Вы же каждый год что-то обновляете, подновляете.
11: Да.
13: Объекты прошлых лет, так сказать.
11: Да, да. Мы не только новое создаем, но вот есть проекты, которые мы делаем.
13: Что планируете обновлять?
11: Мы планируем обновить такой объект, как «Портреты на заказ». Мы его делали к 300-летию Екатеринбурга. Он находится на набережной у Макаровского моста. Мы делали этот проект с Андреем Люблинским и Высшей школы экономики, вот студентами Андрея, он, так как он там преподаватель. Там нарисованы горожане. Это мы делали конкурс, все желающие присылали свои портреты. Вот, и мы нарисовали горожан. Вот
13: да,
11: за это
13: помню.
11: Время там высокий уровень влажности, работа пострадала, мы ее будем восстанавливать.
13: У Макаровского там вообще сейчас просто какой-то это жизнь бьет ключом. Там и кластер открыл, и
11: да,
13: фестиваль
11: «Атмофест»
13: ландшафтного искусства, и вот граффити.
11: Прямо здесь у нас во дворе нашего здания есть объект «Хромакей».
13: Ой, знаем этот объект.
11: Вот, да.
13: Мы его на тоже... зеленом фоне можно фотографироваться.
11: И снимать видео.
13: Да.
11: Мы его немножечко починим, потому что он там подвыцвел, покоцанный уже давно. Мы его делали с командой Red Paper Film, и вот мы его приведем в порядок в стенографии. Одна из самых старых работ фестиваля «Большая сушка», сделанная Леной Шубинцевой на фестивале. Мне кажется, это год был 12-й или 11-й даже. Плохо помню. Вот. Очень требуется восстановление. Вот мы его тоже восстановим. И многие другие проекты. Также в программе у нас будут экскурсии бесплатные. И они уже запускаются с этой недели. Одну мы провели, вот открывающие на той неделе.
13: Но это для прессы в основном была экскурсия. Или еще были дополнительные?
11: Были дополнительные, да. Вот. Первая такая от организаторов. И заходите на социальные сети фестиваля, смотрите, они бесплатные, эти экскурсии, вы просто там нужно зарегистрироваться и прийти в назначенную точку. У нас два маршрута по стрит-арт-линии по двум разным объектам, поэтому вы можете даже дважды сходить на нашу бесплатную экскурсию.
12: И там они разные, и на велосипеде, и на
11: беговые,
12: и с шьюран,
11: да.
12: И пешком, и вплавь, я думаю, мы когда-нибудь сделаем.
13: Ну да, уже все к тому идет, да, на байдарках. А сколько человек максимально на экскурсию в группу
11: у нас
13: берете?
11: Группа до 20 человек.
13: Понятно.
12: Да, но на беговых ограничений нет. Мы один раз бежали 150 человек.
11: Это правда.
13: А как на 150 человек вы что-то могли рассказать? Это что было у вас?
12: Ну вот все, подходим, подбегаем всей толпой, всех ждем.
11: Все облепили, да?
12: Рассказываем, все дышат.
11: Продышались,
12: да.
11: И бегут.
13: Столько
11: дальше.
13: Наушников вы закупили?
12: Нет.
11: А там
12: просто...
11: громкоговоритель.
13: А, громкоговоритель.
12: Просто вот так по воздуху.
13: Понятно, понятно. Нет, ну сейчас в основном ходят небольшие это группы с...
11: Да, да, да. Не, у нас по-другому. Очень нравится людям бегать по искусству. Вот, у нас есть впечатляющие фотографии, когда, правда, толпа людей, когда они все движутся по городу и смотрят стенографию.
13: Это вот удивительно. Ну, ладно,
11: так,
13: хорошо.
11: Бегайте и изучайте искусство.
13: Ну, что же, и на этом тогда будем прощаться. Экскурсии, начало экскурсии смотрим в соцсетях стенографии. ВКонтакте, Телеграм, я так понимаю.
11: Да.
13: А в студии Радио Форум сегодня были в гостях руководитель фестиваля «Стенография» Анна Клец и художник и сооснователь «Стенографии» Андрей Колоколов. Спасибо, что нашли время, зашли, благо недалеко было идти.
12: Да.
13: Буквально 4 этажа вниз.
11: Да, спасибо.
12: Всем пока.
7: Интервью на 104.5 FM.
14: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
15: Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Если мы поговорим про солнце и отпуск, то после многие обнаруживают на себе новые родинки и кератомы. Во-первых, какое количество вот этих вот новообразований должно насторожить и отправить человека к врачу? Ну, а во-вторых, что дальше-то делать? Вот они появились. И?
15: Какого-то здесь определенного количества по невусам нет. Это будет зависеть от фототипа кожи. У кого меньше меланина, те в группе риска. Могут появляться множество этих новых элементов после активного загара. Это связано с тем, что кожа, опять-таки, экстренно пытается защитить свою ДНК от повреждения ультрафиолетом, вырабатывая меланин. Поэтому новые родинки вполне себе могут появляться после загара. Это нормальный сценарий. сценарий, что должно напрягать. Если родинка была маленькая, но вдруг ни с того ни с сего она начала резко увеличиваться, расти, или вдруг в ней появились какие-то новые цвета. Сразу несколько. Это и черные, и коричневые, и красные, желтые вкрапления. Это тоже тревожный звоночек. Ну и, пожалуй, самое главное, если появились какие-то ощущения у человека. То есть, например, родинка стала чесаться, покалывать, шелушиться, может быть, кровить. Все это будет требовать диагностики уже в кабинете у врача-дерматолога. В основном, конечно, после загара появляются действительно доброкачественные метки. Они не опасны, это новые родинки, новая пигментация, солнечная лентига, например, это как такая леопардовая кожа в пятнах. Чаще всего она появляется на спине или на плечах, например. Это кератомы, доброкачественное разрастание, самое верхнее.
16: Вот они такие, они неровненькие, они да. Как наросты, как чешуйки
15: появляются. Они как шероховатые такие, прилипшие кусочки как будто бы на коже. Оттенок может быть разный, светло-коричневые, розовые и темно-коричневые, ближе к черному. Но это абсолютное добро.
16: А некоторые ведь пытаются их счистить?
15: Ну, я бы не рекомендовала, потому что сам элемент может не уйти от этого. Более того, могут быть и негативные последствия. Не советую экспериментировать. Лучше обратитесь за помощью к дерматологу. На сегодняшний день кератомы, они очень быстро и легко удаляются. И период реабилитации достаточно малый. Он в среднем занимает около 2 недель. В летний период также их можно убирать. Главное, профилактика для появления новых, чтобы это предотвратить, это, конечно, нанесение солнцезащиты будет.
1: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог.

0: И да, это день зачатия, вот, на самом деле, если так с человеческой точки зрения сравнивать, потому что первый ребенок появился 19 апреля 70-го года. То есть 4 года шло строительство завода, получается, да, почти.
1: Ну, в принципе.
0: Угу. Ну, почти 4, да, 9, ну, апрель и июль, в принципе, да. Угу. И в этот день начали строительство вот этого автомобильного гиганта советского и российского в том числе, да, он также автомобильным гигантом остается. И фактически вот появился, можно сказать, город Тольятти вот в том виде, вокруг, в котором мы сейчас его видим. Да, строили жилье для работников завода, потому что и сейчас там работает очень много людей. Это градообразующее предприятие, даже, ну, может даже сказать, субъектообразующее предприятие в какой-то степени, потому что это Заварская один из крупнейших работодателей.
1: Что там, да. Пиво до машины, что там еще есть?
0: В НПЗ. Там есть что-то, да.
1: Ну, НПЗ, логично, что там
0: что-то,
1: есть.
0: Что-то, наверное, там есть еще все-таки, да, вот я думаю. Но вот это два крупнейших бренда, которые все знают.
1: С одним названием зачастую было.
0: Жигули. Слушай, Жигули, да. И, знаешь, и самое главное, чтобы всех запутать, как всегда, да, там есть город Жигулевск, где ни автомобили, ни пива не производят.
1: От него зато название есть. Не от него. Ну ладно.
0: Да, употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Согласен. А тем более за рулем, хоть сегодня не пятница, а вторник. Но, тем не менее, да, АвтоВАЗ, как бы мы его ни ругали периодически, за его то, что он производит.
0: Слушай, ну, да, потому что были проблемы и с качеством, особенно в 90-е годы, и, ну, люди все помнят, да, потом вот были непонятные истории там с качеством, опять же, да, с разными недоработками, с проблемами с покраской кузова. Угу. Потом пришли у нас иностранцы, начали налаживать производство Renault, Nissan, АвтоВАЗ.
1: Ну, кстати, хорошее
0: все
1: время
0: помнят.
1: Было.
0: Да, это было одно из таких вот расцветов завода, угу, по сути, да. Когда появилась Лада Веста, которую мы сейчас видим на конвейере, угу, в принципе, да, и АвтоВАЗ стал конкурентоспособным, действительно, когда уже не стыдно было покупать ту продукцию, и вполне они конкурировали там тем же Renault Logan, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, вот в одном классе все это было. И это было дешевле, чем эти все автопроизводители, да, за счет того, что отечественные и новые технологии какие-то начинали появляться. Потом у нас было два шага назад, как это часто бывает, да, вернулись мы к производству автомобилей без аэрбэгов, без там соответствующих Евро-3, Евро-2, там, да, по-разному. Ну, сейчас вроде как все начало налаживаться. Видишь, вот в прошлом году «Ладу Искру», например, запустили. Вот, правда, их особо не видно на дорогах.
1: Да? Вот самое
0: вот
1: интересное, да, все, потому что обещали пишут, же, что продажи идут, гранту она что-то не хотела вытеснить. Ну, условно говоря, да, по перспективе. Говорили, что
0: по
1: это
0: сути,
1: будет
0: это,
1: такая замена.
0: Это и должен быть заместитель гранта, да. Вот, но вот решили оставить две модели, гранта получается дешевле,
1: да,
0: Искра получается посовременнее, потехнологичнее, но дороже, да, получается действительно. Но на дорогах, вот ты видел Ладу Искру хоть раз?
1: Один раз, по-моему. На инопроме я точно ее видел. Ну, где-то я же хожу, когда там что-то написано было, вот, думаю, Искра. Один раз.
0: Ты мог не заметить, потому что если смотреть на переднюю часть, то неискушенный наш слушатель, да, он может ее перепутать с Лада Вестой. Они очень похожи, потому что спереди. Сзади есть отличия, да, действительно, достаточно такие большие отличия. Вот если смотреть спереди, то можно и не заметить. Ну, продажи идут, худо-бедно там как-то, да, ну, что-то продается.
1: Про
0: нее
1: почему-то, да, молчать стали.
0: И в этом году нам обещают еще вот Азимут.
1: Про Азимут мы еще...
0: Кроссовер, такой.
1: Ладно,
0: городской кроссовер.
1: Ладно, произнес Азимут, то Новак, Александр Новак, вице-премьер, захотел себе в гараж как раз Ладу Азимут, он прокатился в очередной раз, сказал, отличный автомобиль, вообще по всем параметрам, и захотел ее приобрести, когда будут продажи официальные, они начнутся когда? Осенью? Я вот не помню, если честно.
0: А вот не называют конкретные даты. Говорят про четвертый квартал 26-го года.
1: А, ну...
0: По-моему, четвертый.
1: Мне тоже так кажется, я сейчас...
0: Может, раньше, конечно, да, ну... До конца года, в общем. До конца года будет производство запущено. Там сейчас и гибридные, возможно, будут вариации различные этого самого.
1: Обещали, да, что прорабатывали.
0: Впервые в истории АвтоВАЗа панорамная крыша у нас появится там, да. Вот, ну, я думаю, что господин Новак может себе позволить, в принципе.

0: Можешь себе позволить, даже не дожидаясь официальных продаж.
1: Мне кажется, ему подарят. Почему-то.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: Пользователи «Авто.ру», а также автомобильные журналисты и эксперты составили рейтинг самых важных автомобилей в каждом из 5 временных периодов, пишут «Известия». За 30 лет посчитали, там выделили периоды. Так вот, в период с 96 по 2002 год самым важным автомобилем названа «Газель». «Газель».
0: Ну, да, это, в принципе, они заполнили российский рынок. Ну, я не знаю, вот знаешь, у меня вот больше, я бы сказал, ВАЗ-2010, как раз в 96-м году начали.
1: Ну, если говорить
0: десятки,
1: про...
0: И конец 90-х, начало 2000-х, они заполонили наши города. Mm-hmm. Это десятка, 11-й универсал, 12-я хэтчбэк. Их было очень много. Mm-hmm. Вот, на самом деле, знаешь, вот как-то десяточки я встречаю еще периодически, как на дорогах, да? А вот откровенно, двенашки и одиннадцатые очень давно не видел. Вот я не знаю, куда они делись, потому что двенадцатых было много достаточно. Вот раз резко исчезли.
1: Десятки, да, видно, точно видно. Следом идут для этого периода Mercedes-Benz S-класс и Toyota Land Cruiser.
0: Не, ну это все для, вот, не для нас.
1: Не для нас. Хорошо.
0: Но они красивые, безусловно. Ну, S-класс. S-класс в 96-м году, в 2000-м году. Это же просто вот...
1: Посмотри, «Газель» символ, потому что предпринимательство, потому что начали развозить, и, соответственно, «Газели» начали использовать.
0: Не, ну, слушай, символ, понимаешь,
1: развозить пассажиров.
0: У каждого свой символ.
1: Ну, согласен, согласен. Для тебя десятка.
0: Ну, давай следующий период.
1: Давай, следующий период с 3 по 9 год. Самые важные автомобили – это Ford Focus, первая народная иномарка, как считают вот эти вот исследователи.
0: Mitsubishi Lancer.
1: Второе, третье места, BMW X5 и Porsche Cayenne. Porsche Cayenne.
0: Ну, это все, вот это тоже вот все, тоже. Знаешь, для, так вот, для не для всех. Да, для нас вот Mitsubishi Lancer, например. Mm-hmm. Девятый Lancer заполнил просто вот тоже. Стоил одно время, ты знаешь... В районе 500 тысяч рублей на те деньги. Mm-hmm. Как раз вот. И он так достаточно массово ворвался в жизнь. Ну да, X5 тогда только модель появилась вот фактически.
1: Ну
0: да,
1: тоже
0: вот,
1: это же не для всех. А Ford
0: Focus это народный действительно автомобиль. Знаешь, ну даже устойчивое выражение появилось. Кредитный Ford Focus.
1: Да-да-да.
0: Именно Ford Focus взятый в кредит. Там несколько поколений было и... До сих пор их можно на наших дорогах встретить, да. Mm-hmm. Кстати, Mitsubishi Lancer тоже пропали. Вот сейчас вот поймался на мысли, давно не видел.
1: Следующий период, с 10 по 13 год этот был отмечен период.
0: Главный... Это уже свежачок такой.
1: Да, тут, да, главные герои. Hyundai Solaris, Renault Duster, Volkswagen Polo, седан.
0: Ну, слушай, и Polo, седан, и Skoda Octavia,
1: вот,
0: и
1: я Tiguan. Вот, почему Skoda?
0: Tiguan туда же пошли, там, да, вот... В большом очень количестве. Тигуан вообще одно время очень популярный был автомобиль, исходя из цены и качества. Собирался еще и в России тоже. Вот. Но этот период как раз, вот какой у нас, 10-13?
1: 10-13, да.
0: Ну, это вот период, когда очень многие производители начали открывать свои производства, и в Калининграде начали очень много производить. И это позволило как-то поиграть с ценой, например, со стоимостью автомобиля. И ну, были такие интересные времена, ценовые войны самые настоящие. Это как в Китае мы сейчас видим. Угу. Видим, плачем. Да? Вот, а раньше, возможно, китайцы смотрели на нас и тоже плакали.
1: Так,
0: но это было раньше.
1: Да, следующий период с 14 по 21 год. Лада Веста на первом месте. На втором Газель второго поколения. На третьем Тесла С.
0: Ну, Тесла это прорыв был в электротехнологиях, по сути. Да, это не первый электромобиль, совершенно не первый. Но это первый массовый электромобиль, который его создатель, да, его папа Илон Маск, начал активно популяризировать и продвигать. И действительно, гаджет на колесах такой. Угу. То есть там
1: наше знакомство.
0: Сколько на электрическую составляющую автомобиля, угу. А на то, что посмотрите, вот у него есть планшет, у него есть это, он умеет это делать, да, вот, а там запас хода, там, не обращайте внимания, доедете
1: куда-нибудь. Зато покрасуетесь, по крайней мере, за рулем этого гаджета.
0: И действительно, там Тесла это стало таким нарицательным, на самом деле, да, явлением. Лада Веста, понятно, потому что она вышла и... И начала производиться, и да, и полюбили ее потребители, скажем так, да, и она не выглядела как-то инородно, хоть и была отечественной. Ну, всегда же скепсис такой был у людей, да, вот к АвтоВАЗу. Ну, там, что они могут сделать? Тут раз Весту показали, и все такие, Могут, оказывается.
1: Что-то могут.
0: Да, вот и отношения с Вестой изменилось. Насчет «Газель-2», вот, видимо, я не занимаюсь грузоперевозками, поэтому как-то она не запала в душу.
1: Ну и последний период, 22-26 года, множество незнакомых китайских марок появляется. Главным представителем стал «Джили Манджаро». Также вошли в тройку «Танк-300» и «Ликсьян Л-9».
0: Вот, видишь, вот «Волга» на первом месте.
1: «Волга» К-50. Она вне вообще любых топов. Она просто существует где-то.
0: Видишь, вот, да, вот. Продажи начались, кстати. Вот один раз вот видел, больше не видел.
1: Вот, ну, видел же. Значит, она существует.
0: Посмотрим. Сейчас статистика продаж будет. По «Волге» очень интересно. Потому что планы были грандиознейшие. 25 тысяч автомобилей до конца года. Реализовать 50 тысяч в следующем году. «Москвич» с того же самого начала ровно прям. Да, вот,
1: и куда пришел «Москвич»?
0: Ну, чуть-чуть пониже вот пришел, вот, но они зато, смотри, там и электросамокаты стали собирать, и УМА-5 стали там собирать, вот, и X-Peng сейчас вроде как еще приходит, и вроде как там же хотят ее сборку производить, так что люди не сидят на месте.
1: Хорошо, передвигаются.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
3: Что такое свага?
4: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
2: Кто твоя бести?
4: А гэсбингом хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
5: Сегодня мы добрались до слова «бести». Так принято называть подругу, с которой вы неразлучны. Это сокращение от английского «the best friend». Не просто приятельница, а та, с которой можно и в огонь, и в воду. Вы миллион раз ссорились, но когда приходило время, всегда подавали друг другу патроны. Примеры употребления.
6: Моя бестия знает обо мне абсолютно все. Мы вместе с первого класса.
5: Но можно и с иронией.
7: Раз уж твоя бестия говорит, что ты плохо выглядишь, значит, ты реально плохо выглядишь.
5: Слово прижилось в русскоязычном сленге и перекочевало в поп-культуру.

0: Иногда слово «бестия» употребляют более широко, как дружеское обращение даже к малознакомому человеку. Но тогда понятие обесценивается, как иногда и сама женская дружба.
1: Не то слово.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Добрый день. В Тюмени сотрудники ФСБ и СКР предотвратили подготовку теракта на одном из крупных промпредприятий Уральского федерального округа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, подозреваемым оказался 60-летний житель Тюмени. Во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, открыл огонь по сотрудникам спецподразделения ФСБ из автомата и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали, пишет газета.ру. Верховный суд России разрешил автомобилистам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Об этом сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на соответствующее решение. Поводом для судебного разбирательства стала жалоба жителя Свердловской области Михаила Лопатина. Осенью 24 года его на «Ладе Гранд» остановил на одной из трасс инспектор ГАИ для проверки документов, выписал административный протокол о езде без полиса ОСАГО, хотя страховка была оформлена онлайн. Водителю был назначен штраф 500 рублей. Он не согласился с этим, дошел до Верховного суда. Тот установил, что страховой полис был, и это подтверждается данными страховой компании. В Свердловской области задержаны четверо курьеров, телефонных мошенников, причастных к хищению 8 миллионов рублей. Сыну бизнесмена из Богдановича позвонил якобы сотрудник службы доставки маркетплейса. Тот ждал посылку и сообщил звонившему код из СМС. Далее мошенники 11 часов давили на юношу, заявили о взломе госуслуг, пугали оформлением кредитов и отправкой денег на нужды ВСУ. Под психологическим давлением молодой человек взял деньги из сейфа и привез Заречный, передал курьеру. По счастливому совпадению, рядом в засаде в ожидании наркоторговцев сидели полицейские. Они задержали курьеров, мошенника, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых, пишет издание «Новый день». Сильная вспышка произошла этой ночью на Солнце, сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики. Событие случилось в 1:25 по московскому времени. Вспышка длилась 16 минут. Накануне днем также были отмечены две сильные вспышки, достигшие предпоследнего уровня мощности М. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на 5 классов А, Б, С, М и Х. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури, напоминает Москва-24. Разговорная форма глагола «махаю» стала равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Она отметила, что современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Но, например, и орфографический словарь русского языка также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». Лингвист подчеркивает, что язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
4: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
5: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
1: И показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
8: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
9: 16+.
10: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Булакирская. Эта программа «Говорит и показывает» в нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
11: Добрый день.
10: Уважаемые слушатели и зрители, мы начинаем видеотрансляцию. Она идет на странице Радиофорум 104.5 ВКонтакте. Добро пожаловать. Ваши вопросы, ваши комментарии либо туда, либо на номер плюс 7-908-909-104.5. Все наши мессенджеры работают. Ну а мы начинаем. Губернатор Денис Паслер отправил в отставку главу Первого Уральска Игоря Капца. Проблемы в сфере ЖКХ – это причина увольнения или все-таки повод?
9: Это и то, и другое. Собственно говоря, это та причина, по которой Капца можно было уволить в любой момент, потому что мы знаем, что в Первоуральске не все в порядке с ЖКХ, там постоянно какие-то коммунальные аварии, то вода плохая идет, то что-то
10: давно.
9: Воды ее вообще нет, это много лет тянется. В общем, любого мэра Первоуральска в любой момент можно снимать за бардак в сфере ЖКХ. И, собственно говоря, все ждали, что карьера Капца закончится еще в 23-м году, когда у него первый срок закончился. Тогда как раз было очень сложно вот с авариями, там, я помню. И как раз был такой вал ожиданий, что его точно снимут. Но тогда губернатором был Евгений Куйвышев, и он личным своим решением приехал в Первоуральск и сказал, что Капец у вас остается. Но это, в общем, дамоклов меч продолжал над ним висеть и, в общем, в какой-то момент упал. Но понятно, что не только это, но и политические причины, я думаю, тоже были, потому что в Первоуральске три крупных игрока. ТМК, которому принадлежит ПНТЗ, Хромпик-завод, который недавно купила компания Полипласт, и Киберсталь, да, бывший владелец ПНТЗ Андрей Комаров, миллиардер, он когда продавал ПНТЗ структурам Дмитрия Пумпянского, он себе оставил несколько цехов и, в общем, образовал компанию Киберсталь.
10: Он же Киберстил.
9: Да, да, ну, так не говорят, в основном говорят Киберсталь.
10: Да, у нас на Урале говорят Киберсталь.
9: Да, в общем, и вот раньше там был один крупный игрок ПНТЗ, а сейчас, в общем, стало три. И я так понимаю, что у бывшего уже мэра Игоря Капца еще с Киберсталью какие-то были более-менее отношения, потому что он выходец оттуда. Но с ПНТЗ у него были плохие отношения, и с Хромпиком, я так понимаю, что
10: чтобы
9: тоже...
10: Чтобы было понятно, с ПНТЗ... Да. Многие депутаты выходцы.
9: Да, да, безусловно.
10: Депутаты, хотя они его в 23-м году утверждали.
9: Они его утверждали, потому что приехал губернатор и сказал, что утверждайте Капца. Но вообще у ПНТЗ, тогда уже он принадлежал ТМК, у них был свой кандидат, и все шло к тому, что они продвинут своего кандидата. Если бы не вмешательство губернатора, собственно говоря, карьера Капца бы закончилась еще вот три года назад. Но так случилось. Вот еще три года ему дали пробыть мэром, и сейчас убрали. Видимо, может быть, это связано в том числе и с выборами в ЗАГС собрание, потому что насколько там до меня какая-то информация доносилась, там к выборам все подошло в очень разобранном состоянии, никаких решений не принималось, и Капец, в общем, полтора месяца вообще не знаю, где он был, и это как-то, видимо, переполнило чашу терпения.
10: Кто станет главой первого?
9: Я не знаю. Я не знаю, и я этому человеку заранее сочувствую.
10: Тяжелая должность.
9: Тяжелая должность, да, во-первых, по тем двум причинам, по которым мы говорили, нужно разбираться с этими очень сложными коммунальными проблемами, там, строить там, водозаборные станции, еще что-то там, все, что не получалось. Во-вторых, надо выстраивать отношения вот со всеми теми крупными игроками, о которых я говорил, плюс еще с областной властью. Не надо забывать, что надо еще, вот еще один игрок есть, это областная администрация, с которой тоже надо быть всегда в хороших отношениях. Поэтому, если бы у меня просили совета, то я бы советовал поступить как с Березовским, когда назначили человека, который вне вот этих вот местных конфликтов кланов, да, пусть это варяг, но у него есть как бы, там, у него нет сложной истории взаимоотношения с местными там депутатами, с бизнесменами, да, он может с чистого листа начать. Я бы советовал в Первоуральске тоже начинать с чистого листа, хотя и это будет тоже непросто.
10: Можно неуместный совет? Первоуральские ребята все, я думаю, что поймут. Пустите в мэра Наталью Крылову. У вас будет весело.
9: Будет весело, да, но будет
10: Коммунистка Наталья Крылова, она сейчас директор местного парка культуры.
9: Да, внезапно, да, она возглавила парк. Я так понимаю, что в связи с этим это был сценарий ее отодвинуть от политической жизни, чтобы она вот занималась парком, хозяйством, вот разбирайся, значит, с парком.
10: Никогда не веришь, что Наталью можно отодвинуть от политической жизни.
9: Я не видел, мне кажется, ее не выдвинули, да, по Первоуральскому округу.
10: Мне кажется, это было бы уже видно и слышно, если
9: честно. Да, мы бы знали про это, ее не выдвинули, то есть... В этом плане эта задумка сработала, но, опять же, ресурс в виде парка, в виде Крыловой, который всегда может кому-то помочь, там, что-то подсказать, он есть. Но я, на самом деле, не жду, что там коммунисты как-то прям суперсильно выступят, но посмотрим.
10: Новые отставки глав городов будут?
9: Я думаю, что будут.
10: Но не вот... в смысле когда-нибудь, ближайшее время.
9: Нет, я думаю, что прямо сейчас нет. Все-таки тут перед выборами в Первоуральске совсем была критическая ситуация, которая вот складывалась там месяц-полтора. Там уже нужно было принимать решение. Но я думаю, что вот так прям сразу сейчас не будет. Не будет, а там осенью, зимой.
10: А после выборов, такое возможно?
9: Ну, опять же, как кто будет справляться, там такие коммунальные истории.
10: Как кто будет с паводком справляться? Первоуральск один из городов, до которых добрался он.
9: Паводок это не вина мэров.
10: Это уж точно, но все равно смотрит, как кто отыгрывает. По данным полпредства, более 500 жилых домов в области затоплено. Для людей это настоящая беда. Происходящее отразится на результатах выборов?
9: Пока очень сложно сказать, потому что, мне кажется, что оппозиционные, так называемые партии, понимают, что лучше не давить на больное. И, возможно, есть какое-то джентльменское соглашение с властью, что они, системная оппозиция не будет эту тему педалировать и не будет пытаться какие-то политические очки нажить на, в общем, бедах ни в чем не повинных людей. Плюс к тому, с одной стороны, да, это, наверное, людей озлобит, повысит их недовольство, но, с другой стороны, очень многие депутаты именно от «Единой России», поскольку у них есть ресурсы, у депутатов от «Единой России» больше ресурсов, как мы понимаем, они уже бросились помогать, и вроде, а кто был, да, с вами в трудную минуту? Ну вот, депутаты от «Единой России» вот приезжали, помогали, что-то там привозили. И в этом плане это может там, не то, что там это поднимет рейтинг «Единой России», нет, но это не нивелирует, да, вот то недовольство, то какое-то там негативное чувство, которое есть у пострадавших людей. Посмотрим. Поэтому мне кажется, что сильно не стоит ждать, что это приведет к каким-то там всплескам протестных настроений, потому что, по тем причинам, да, власть вроде бы не доработала где-то, но, с другой стороны, она и помогала, да, вроде бы нет каких-то там... Я не вижу вспышек там, гнева из-за того, что власть там, отвернулась от людей или не помогает им. Да, вот есть затопление, но, с другой стороны, власть что-то делает, как-то пытается помочь.
10: Сегодня утром стало известно, что паводок добрался уже и до так называемой Уральской Рублевки, то есть до Сысерского района. Вот любопытно, затронет ли большая вода больших людей, где, мы знаем, в Сысерце у них дома?
9: Посмотрим, я не знаю, но я думаю, что они сделают все, чтобы это.
10: Я думаю, что у них большие проблемы с эвакуацией.
9: Нет, у них не будет проблемы с эвакуацией. Во-вторых, они не будут к этому привлекать внимание, чтобы там их дома лишний раз не смотрели. А в-третьих, если у них есть условно возможность повлиять там на то, как работают плотины, шлюзы и прочее, они сделают так, чтобы их...
10: Я думаю, что их соседи только порадуются этому. Да, соседству, может быть, впервые в жизни.
9: Но вообще, я так понимаю, что там дожди идут на спад, и, может быть, как-то обойдется.
10: Дай бог для всех. Давайте немножечко светской хроники. Партия «Справедливая Россия» не включила в список кандидатов в депутаты Заксобрания вице-спикера областного парламента Армена Карапетяна, двух его приближенных действующих депутатов. А что случилось?
9: Можно только предполагать, что у Карапетяна были некие отношения с предыдущим руководством области. Вообще, Карапетян пришел в Свердловскую политику в 2011 году, аж так давно это было. И он всегда выдвигался от «Справедливой России». Но вообще его там база и вотчина – это Верхняя Пышма. И у него были хорошие, как считается, отношения с УГМК. И у него были неплохие отношения с областной властью, от которой он время от времени получал подряды там, на дорожные работы. Областная власть сменилась, и с новым губернатором и с его командой, я так понимаю, что у Карапетяна диалога нет, и здесь вспоминается мне лично выступление Карапетяна, опять же, в ЗАГС-собрании, где-то год назад, когда там был отчет правительства, он взял слово и очень резко, резко выступал с критикой областных властей. Ну, подоплека была такая, что у него там то ли не дали какой-то контракт, то ли забрали, где он рассчитывал, в общем, хорошо заработать. Он возмущался, что как вы так с подрядчиками обходитесь, что, значит, никаких вообще возможностей работать нет. В общем, очень эмоционально выступил. Кто слышал, как выступает Карапетян, это, в общем,
10: впечатляет. Диалог, да, был прерван, да, и, да, и возобновлен по всей видимости.
9: Да, да, и там присутствовал губернатор, и было видно, что, ну, это вызвало его резко негативную реакцию, когда вот такие вещи выносятся в паблик, тем более там в здании областного ЗАГС-собрания. С той поры стало понятно, что сложно ему будет рассчитывать на продолжение политической карьеры.
10: Хотя это не единая справедливость.
9: Да, это «Справедливая Россия». Он был там крупным спонсором, насколько я понимаю. Ну, видимо, они нашли какие-то альтернативные источники финансирования и решили не портить отношения с областью, если им, в общем, мягко сказали, что мы будем рады не видеть Карапетяна в ваших списках и его людей. И, в общем, он уходит, и шансов избраться у него нет, потому что все партии уже своих кандидатов выдвинули, и Карапетяна ни в одном списке нет. Так что он уходит из ЗАГС-собрания. В общем, такая вот страница забавная нашего парламентаризма, она переворачивается.
10: И еще о тех, кто в списке не попал, но уже от ЛДПР и на федеральном уровне. Я про двух людей: Ярослав Нилов и Алексей Диденко. А это, на секундочку, председатели двух комитетов Государственной Думы. Это люди, которые в свое время были помощниками Жириновского, один в 90-е, второй в начале нулевых. То есть они совсем-совсем давно начинали, и не один созыв пробыли в Государственной Думе. Вот «Ведомости» пишут, что их партия в списке не включила. И даже как самовыдвиженцы, по словам «Ведомостей», они и те идут. Отказались. Почему?
9: Почему отказались? Потому что шансов, прямо скажем, немного. Во-первых, самодвиженцу нужно как-то зарегистрироваться и собрать там что-то там в районе там 15 тысяч подписей условно. Это очень сложно. Во-вторых, если под тебя «Единая Россия» не расчистила округ, то с большой вероятностью, что ловить там нечего. И кандидат от «Единой России» там выиграет. Почему они ушли из ЛДПР, вернее, их, в общем, вытолкнули из ЛДПР? По-разному, видимо, складываются отношения. Какие-то из фаворитов Жириновского, так скажем, условно, они нашли себе место в партии. Вот, например, Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы, тоже молодой, в общем, депутат, который уже при позднем Жириновском начали продвигать, он благополучно остался в списке партии и будет переизбран. А вот Нилов, Диденко, Василий Власов, если кто помнит такой, он давно уже его почти сразу из Госдумы выгнали, лишили мандата, и ЛДПР от него быстро отреклась. Вот они, эти люди, которые были близки к Жириновскому, они, в общем, не нашли своего места при Слуцком. Видимо, они рассчитывали, да, на то, что будут занимать высокие позиции, да, то есть они были там главами комитетов, входили в руководство партии, но понятно, что пришел Слуцкий, у него есть своя команда, есть свои люди, которых надо расставлять по местам, и надо кем-то жертвовать. И их, видимо, начали пододвигать, и год назад Нилов пошел на публичный конфликт, он открыто раскритиковал Слуцкого, что там из партии выдвигают, там, да, выдавливают давних соратников Жириновского. Ну, в общем, понятно было, что после этого его исключат, его исключили. Он пошел на это, может быть, он рассчитывал, что найдет себе место в другой партии, но не нашел. Кстати, вот также исключили депутата Свинцова, которого много раз здесь в эфирах обсуждали. Он нашел себе место в партии пенсионеров. И уже, в общем, вносит какие-то безумные законы, там, что каждому пенсионеру выплатить пенсию дополнительную к Новому году. Понятно, что он никуда...
10: Где же безумный, прекрасный.
9: Никуда не изберется, но вот он нашел себе место, но эти депутаты не нашли и, видимо, тоже с политикой попрощаются.
10: ЦИК, между тем, заверил списки всех анонсированных 11 партий, да. Занимаются регистрацией сейчас. Здесь даже есть партия прямой демократии, если вдруг кто-то такое
9: есть
10: знает.
9: Есть такая, да.
10: Но есть и «Яблоко».
9: Да.
10: 11 партий. Кого из них не зарегистрируют?
9: Я думаю, что всех зарегистрируют, я полагаю. Опять же, но вопросы есть по «Яблоку». Мы уже видели, что на каждом этапе кампании к «Яблоку» возникают претензии. И если даже их зарегистрируют, вчера вот был материал в «Независимой газете» с намеком на то, что это еще ничего не значит, потому что по закону, если четверть кандидатов из списка по тем или иным причинам
10: более четверти, насколько,
9: да, ну, больше, да, четверти, более четверти. Да. Больше четверти из списка уже как бы выдвинутого вдруг выпадает по тем или иным причинам, то это является основанием для снятия всего списка. А почему могут выпасть с выборов кандидаты от «Яблока»? Потому что против них возбуждают административные дела о там, демонстрации экстремистской символики. И, в общем, новая волна вот этих дел как раз в эти дни, в эти недели начала возбуждаться, доходить до судов. Понятно, что там еще нужно пройти стадию апелляции, но я думаю, что это быстро все до конца выборов будет пройдено. И там, не помню, сколько кандидатов в списке «Яблоко», но условно там, допустим, 300. Допустим, 300 кандидатов. Это среднее число, да, в списке, в списках партий. И сколько нужно? Четверть? 75. Если 75 человек по всей России вдруг пройдут через, значит, вот эту цепь административных дел...
10: А это, в общем, несложно
9: сделать.
10: Скрины
9: очень много.
10: Из соцсетей,
9: да,
10: ждут
9: это,
10: в своих папочках.
9: Это не очень много,
10: черед,
9: это разные,
10: да,
9: регионы, то есть там, 80 там, плюс регионов по одному делу на каждый регион против кандидатов от «Яблока». Но это технически вообще ничего не представляет никакой сложности сделать. Поэтому я бы еще раз говорил, что я не уверен, что «Яблоко» окажется в итоговом бюллетене. Я по-прежнему продолжаю так считать.
10: К вопросу о том, а зачем же так стараться? Вот, например, кандидат депутаты Госдумы от «Яблока», председатель Московского рекотделения, говорит о том, что Гончаров говорит о том, что, давайте я его процитирую, наши рейтинги растут, и поэтому хотят посеять сомнения у избирателей, а дойдет ли «Яблоко» до выборов. Имеется в виду, может быть, замер фонда «Общественное мнение», который вместо 1% поддержки,
9: да,
10: 2%. Ну, неужели это так страшно?
9: Тем не менее, да, мы видим, что «Яблоко» было 1, а бывало даже и 0. И вот вдруг выросло, да, до 2. И тут нужно пояснить, что там 1, это, скорее всего, там 1, запятая сколько-то было. То есть там могло быть 1,7, 1,6. И просто чуть-чуть подтянулось.
10: На доли,
9: да,
10: процентов.
9: До 2, да. На доли процентов. Но, тем не менее, перестраховаться никогда, в общем, не бывает вредно для власти. Они здесь предпочитают максимально, да, действовать, выжимать, в общем, программу максимум, если мы можем. Даже это предотвратить, да, еще раз повторю, у «Яблока» нет цели набрать 5%, но если они наберут 3%, это будет прям для них очень-очень-очень большая победа. И условно видя там цифры ФОМа, было 1, стало 2, ну вот 3 уже где-то рядом, да, это может для кого-то быть сигналом для того, чтобы на «Яблоко» нужно надавить посильнее.
10: Если до финала «Яблоко» все же не доходит, потому что не досчитаются,
9: да,
10: таких потенциальных кандидатов, партию могут распустить или нет, формально она уже считается поучаствовавшей в выборах?
9: Нет, если она не будет в бюллетене на день голосования, значит, она будет считаться не участвовавшей в выборах.
10: То есть формально ее могут распустить?
9: С 28-го года. Понятно. С 28 года, когда истечет предыдущий, как бы там, семилетка, да, нужно участвовать в течение 7 лет, поучаствовать в выборах. Там, предыдущие федеральные выборы, 21 год, 7 лет истекает в 28 году. Если до 28 года они не примут участие либо в одной федеральной кампании, либо там, что там, в 30% региональных кампаний, я условно цифру не помню, но сколько-то так, а они не примут, понятно, что по регионам у них просто нет ресурсов на это, то, в общем, в 28 году партия «Яблоко» может быть ликвидирована.
10: Алексей Шабуров, политолог в программе «Радиофорум», говорит и показывает. Алексей Шабуров, человек, который за всех за нас послушал президента Никарагуа, да. Да, Даниэля Ортега, его зовут, который заявил, что в стране больше не будет выборов. Было дело, да?
9: Да.
10: Вы можете себе представить, кстати, такой вариант в России? Но даже не из-за некой оппозиции, а просто из-за экономии средств в особой ситуации. У нас же сейчас особая ситуация.
9: Так как это сделано в Никарагуа, я думаю, что нет. И мы видим, что у власти, у российской власти с 22 года была масса возможностей отменить выборы. Собственно говоря, весной 22 года считалось, что, в общем, это уже решенный вопрос, и никаких выборов не будет. Но тогда Путин выступил на Совете законодателей и сказал, что выборы будут, и выборы будут проходить, в общем, в соответствии с законодательством. И действительно, все выборы, которые должны были пройти, они проходят даже в тех регионах, в приграничных регионах, в тех регионах, где, в общем, сложная ситуация по понятным причинам, выборы все равно проходили. Поэтому пока нет причин говорить о том, что Россия как-то хочет отменить выборы. Хотела бы, уже бы отменила.
10: Угу. Там в Никарагуа, конечно, любопытная ситуация. Там сопрезидент называется, да, супруга, да, Даниэля Ортеги.
9: Он сделал свою жену сопрезидентом. Но вообще, я сначала прочитал эту новость, а потом ее послушал и поделюсь личными впечатлениями.
10: Диссонанс какой-то случился.
9: Абсолютно, да?
10: Да,
9: когда читаешь, Ортега, там, революционер, отменил, значит, выборы, все. Но когда смотришь видео, там стоит скрюченный старик, которому уже 80 лет, он таким не очень громким голосом говорит, они больше не увидят выборов. И, в общем, это
10: произошло... Оппозиционеры, да, не дорвутся, да, негодяи.
9: Да, что там враги Никарагуа, оппозиционеры, там, за которыми стоит США, вот он сказал эту фразу, они больше не увидят выборов. И это звучит, ну, вообще неубедительно. И понятно, что, скорее всего, выборы будут гораздо раньше, чем мы можем себе представить, потому что, ну, это все вообще никак не убеждает, не пугает. И понятно, что там, ну, дряхлеющий президент, и, в общем, который, ну, сколько-то еще будет удерживать вместе со своей женой власть, но это долго не продлится. И к вопросу выборов тоже. О чем говорит нам политическая наука, что... авторитарные режимы, в Никарагуа 100% авторитарный режим, гораздо более устойчивы, если они регулярно проводят выборы. И когда, в общем, он говорит, что мы выборов проводить не будем, он, собственно говоря, рубит сук, на котором сидит, и подтачивает основы собственного
10: режима. Алексей, объясните, где связь? Почему авторитарный режим устойчивее, когда
9: это
10: есть
9: выборы? Это хороший вопрос, на который написаны десятки книг, но факт есть факт. То есть исследования, все исследования говорят, что такие режимы устойчивые, а вопрос, почему они устойчивые, тут уже начинается дискуссия.
10: Можете один потому, что аргумент
9: это,
10: главный.
9: Понятные правила игры для элиты, понятные правила вхождения, да, в политическую систему, пусть это там выборы не свободные, но мы понимаем, что ты можешь стать муниципальным депутатом от партии власти, потом областным, и все понимают, да, куда идти.
10: А, если то есть когда хочешь... нет неожиданности.
9: Да, и все понимают, да, какие правила игры, ты можешь стать депутатом, ты можешь там... выдвинуться туда-сюда, ты, в общем, есть. А когда выборов нет, это непонятно, куда идти, это подстегивает какие-то внутренние конфликты, межэлитные разборки и подтачивает основы режима.
10: Исчерпывающе. Вот так вот коротко вы объяснили суть. Атака беспилотников на склады Wildberries. Несколько слов про это. Многое уже было сказано и про пострадавших, и про погибших, и про финансовый аспект. Возвращаться, пожалуй, не будем. Uh-huh. Сегодня вот про что. Давайте я процитирую «Московский комсомолец» издание, которое, в свою очередь, цитирует Юрия Подоляку. Его называют военным аналитиком. Московский комсомолец. Враг добился результата диаметрально противоположного тому, на который рассчитывал. По словам Подоляки, некоторые его знакомые, до этого занимавшие глубоко аполитичную позицию и не считавшие свою вынужденной необходимой мерой для обуздания преступного киевского режима, после вражеской атаки на склады крупного маркетплейса изменили свои взгляды, пополнив ряды подавляющего большинства россиян, которые поддерживают курс. Серьезно, еще раз, это пересказ, чуть позже объясню, почему не прямая цитата, а пересказ. Люди, которые не поддерживали власть или были, например, аполитичными, они изменили свою позицию после этой атаки?
9: Я бы не стал так говорить, потому что такие выводы мы можем делать, ну, на основе каких-то социологических исследований, а не просто умозрительно подумав, что, наверное, может быть так, или поговорив там с двумя-тремя своими знакомыми.
10: Да, просто вы не блогер.
9: Да, я не блогер, поэтому я бы таких выводов не делал. Мы можем, ну, как бы, что-то предположить. Мы можем предположить, что люди, которые потеряли свои посылки, на которые они заказали, или там бизнесмены, которые торговали, да, через Wildberries, они явно не будут счастливы. Это повысит недовольство, раздражение, тревогу. Но, опять же, в чем я могу согласиться, что вообще далеко не факт, что эти раздражения, тревога, они приведут там, к росту недовольства властями, потому что, ну, не власти же это сделали, да? То есть, когда нет бензина, еще можно подумать, что там власти что-то там не додают, не так направляют. Но тут, в общем, власть, по сути, не является объектом критики.
10: Вы знаете, подумать-то люди могут как в ту, так и в другую сторону.
9: Да,
10: абсолютно.
9: Люди могут подумать в ту и в другую сторону, они могут, наоборот, обозлиться против Украины, которая наносит... Ну, потому что логично, кто не власть же дрон запустил, Украина запустила дрон. Кто вас лишил этого? Украина лишила. Поэтому логика в том, что люди будут больше ненавидеть Украину, она есть, безусловно. Логика в этом есть. Как будет на самом
10: деле?
9: С другой стороны,
10: например, люди, которые уехали, они начали писать по соцсетям, ну, наоборот, эти люди проснутся и что-то там подумают, понимаете? Такая наивность из той, и с другой стороны.
9: Вообще не факт. Потому что, ну, первая мысль, кто ударил, Украину ударила, кто плохой, Украина плохая. Ну, вот очевидно же, да, это первая мысль. Кто-то будет дальше думать, кто-то будет дальше. Ну, да почему?
10: А кто-то
9: не будет. Кто-то остановится на этом. Да? Люди там не будут сидеть. Вот, и так как сидят, значит, иммигранты, у них есть время сидеть. Да? Они, а люди, озабоченные там, спасением своих товаров или чего, они не будут дальше думать. Они вот придут к какому-то выводу, на нем остановятся.
10: Ну, Алексей, люди разные, не будем
9: люди
10: так
9: разные,
10: обобщать,
9: да,
10: конечно.
9: Поэтому, когда там Подоляка обобщает, он обобщает. Но и те, кто с другой стороны обобщают, они обобщают.
10: Да.
9: Здесь там можно только вот замерить какие-то объективные социологические замеры сделать, но я сомневаюсь, что их кто-то будет делать.
10: Вот насчет точной цитаты. Подоляка пишет, что после его высказывания на него строчат донос, и не исключено, что вообще арестуют, потому что строчка у него была такая по расшифровке: очень много шума, очень много дыма, очень много пожара, очень много сгоревших товаров. Ну и, соответственно, вопрос возникает, как к этому относиться. Вы знаете, еще раз Юрий Подоляка говорит, возможно, я скажу кому-то очень неприятную вещь, но с точки зрения вовлечения населения Российской Федерации в войну, именно в войну в нужном нам направлении, это даже плюс. Вот если бы это высказывание, допустим, кто-то из релокантов, мне кажется, было бы уже возбуждено за оправдание терроризма.
9: Очень двусмысленная фраза, да.
10: И обидная для пострадавших людей крайне.
9: Там те, кто увидел в ней оправдание терроризма, они могут его увидеть, и, соответственно, мы знаем, что это уголовная статья. Поэтому, ну, тут уже пусть разбирается лингвистическая экспертиза, но я понимаю, да, тех, кто написал заявление.
10: Если правду написали, если он не...
9: Да, безусловно. Но, в общем очень двусмысленное и очень такое неоднозначное, да, заявление.
10: Любопытное исследование, еще раз, от фонда «Общественное мнение», который мы сегодня уже цитировали. Проблемы с бензином стали главной информационной темой для россиян в середине июля нынешнего года. Спрашивали, какие, собственно, события запомнились вам больше всего. На первом месте бензин, 19. Потом события, связанные с ходом СВО, на третьем обстрелы российских городов. То есть 19%, 18% и 14%.
9: Да.
10: Это потому, что пока вплотную с проблемой не столкнешься, как ты об этом и не думаешь?
9: Безусловно, да. Я говорил там, с одним из своих родственников, у которых там нет машины, и там они не очень хорошо знают, что нет бензина, и не понимают, почему. Да, что-то слышали, а почему? Я говорю, так были атаки на НПЗ, да, ничего себе. Мы ничего про это как бы не слышали, не думаем. Поэтому те люди, у которых там нет машин, и которые не сталкиваются с нехваткой бензина, они, конечно же, могут быть не в курсе, тем более, что я так понимаю, что по центральным телеканалам не педалируют эту тему. Поэтому, а те, кто лично сталкивался, они, безусловно, заметили это и наверняка знают почему. Посмотрим, какие будут результаты опроса там, через неделю. Но я думаю, что эта тема будет еще какое-то время. Да.
10: Бензин. Вот Андрей Исаев, не последний человек в «Единой России», депутат Госдумы, призвал взрослых россиян не вести себя как подростки и не жаловаться на отсутствие бензина. Сказал, вот, например, хотите там на дискотеку, у вас вещи, например, в потопе залило, ну и вот так, такой обиженный подросток, суть, который, да, не может попасть на дискотеку.
9: Суть была в том, чтобы не жаловаться. Все сложно, страна ведет сложный конфликт, это я воспроизвожу слова Исаева.
10: А вы как подростки.
9: Да, а вы тут еще как подростки жалуетесь, в общем, молчите, осознайте всю тяжесть ситуации, в общем, терпите. Ну, это на самом деле, в общем, мне кажется, вполне себе позиция российской власти, просто есть люди, которые молчат, а есть депутат Исаев, который, в общем, специально...
10: Нет, а есть люди, которые просто потактичнее, но не сравнивают пострадавших людей с подростками.
9: Да, но депутат Исаев, он, в принципе, такой, в общем, острый на язык человек.
10: Экстравагантный.
9: Да, и он говорит, в общем, чуть больше, чем могут себе позволить другие.
10: А еще Андрей Исаев сказал, что цель атак на НПЗ – это провоцирование перманентного политического кризиса. Последнее на сегодня. Возможно ли сейчас вообще некий перманентный, как он сказал, политический кризис?
9: Я не вижу причин. То есть сейчас будет действительно выборы, это сложная история, и в том же эфире Исаев сам признает, что выборы — это действительно стресс там, для политической системы, и весь его посыл был в том, что мы должны, наоборот, сплотиться, естественно, вокруг понятно какой партии, раз нас так пытаются, в общем, вогнать в этот стресс, мы должны на него отреагировать соответствующим образом. И дальше был 10-минутный блок про то, как в Европе все еще хуже. Вот. Но, тем не менее, да, он высказал позицию, которая, мне кажется, вполне себе позицией всей партии «Единой России».
10: Ну, все на сегодня. Спасибо большое, политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. В эфире «Радиофорум». До свидания.
9: До свидания.
1: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
11: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
14: Добрый день, уважаемые слушатели.
13: Если мы поговорим про солнце и отпуск, то после многие обнаруживают на себе новые родинки и кератомы. Во-первых, какое количество вот этих вот новообразований должно насторожить и отправить человека к врачу? Ну, а во-вторых, что дальше-то делать? Вот они появились. И?
14: Какого-то здесь определенного количества по невусам нет. Это будет зависеть от фототипа кожи. У кого меньше меланина, те в группе риска. Могут появляться множество этих новых элементов после активного загара. Это связано с тем, что кожа, опять-таки, экстренно пытается защитить свою ДНК от повреждения ультрафиолетом, вырабатывая меланин. Поэтому новые родинки вполне себе могут появляться после загара. Это нормальный сценарий. Что должно напрягать? Если родинка была маленькая, но вдруг ни с того ни с сего она начала резко увеличиваться, расти, или вдруг в ней появились какие-то новые цвета. Сразу несколько. Это и черные, и коричневые, и красные, желтые вкрапления. Это тоже тревожный звоночек. Ну и, пожалуй, самое главное, если появились какие-то ощущения у человека. То есть, например, родинка стала чесаться, покалывать, шелушиться, может быть, кровить. Все это будет требовать требовать диагностики уже в кабинете у врача-дерматолога. В основном, конечно, после загара появляются действительно доброкачественные метки. Они не опасны, это новые родинки, новая пигментация, солнечная лентига, например, это как такая леопардовая кожа в пятнах. Чаще всего она появляется на спине или на плечах, например. Это кератомы, доброкачественное разрастание, самое верхнее.
15: Вот они такие, они неровненькие, они да. Как наросты, как чешуйки
14: появляются. Они как шероховатые такие, прилипшие кусочки как будто бы на коже. Оттенок может быть разный, светло-коричневые, розовые и темно-коричневые, ближе к черному. Но это абсолютное добро.
15: А некоторые ведь пытаются их счистить?
14: Ну, я бы не рекомендовала, потому что сам элемент может не уйти от этого. Более того, могут быть и негативные последствия. Не советую экспериментировать. Лучше обратитесь за помощью к дерматологу. На сегодняшний день кератомы, они очень быстро и легко удаляются. И период реабилитации достаточно малый. Он в среднем занимает около 2 недель. В летний период также их можно убирать. Главное, профилактика для появления новых, чтобы это предотвратить, это, конечно, нанесение солнцезащиты будет.
16: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
12: Если хочешь быть здоров.
5: Культпоход.
17: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
5: Концерты.
17: В музее андеграунда в эту пятницу пройдет очередной, уже 7-й по счету, квартирник в рамках празднования 40-летия Свердловского рок-клуба. На этот раз героем квартирника станет дедушка уральского рока, композитор и музыкант Александр Пантыкин. Он расскажет, как в Свердловске появились первые группы, игравшие не чужие хиты, а собственную музыку, что объединяло молодых музыкантов задолго до появления Свердловского рок-клуба, и как из творческой лаборатории «Сонанс» выросли легендарные коллективы «Урфин Джуз» и «Трек». Это будет не лекция по истории музыки, а рассказ очевидца и непосредственного участника о том времени, когда рок создавался буквально с нуля, о первых репетициях, поисках собственного звучания, музыкантах, идеях и людях, благодаря которым и возникло явление, известное сегодня как «Уральский рок». В течение вечера в камерной обстановке рок-зала музея андеграунда прозвучат и песни в исполнении Александра Пантыкина. Начало в этот четверг в 19 часов, входной билет 1500 рублей.
5: Выставки.
17: Музей наивного искусства открывает на этой неделе новую выставку «Остров Тарабаровых. Наив и не только». Из московского собрания Сергея Тарабарова и его супруги Евгении Черепниной. Название отсылает к основанному ими общественному фонду наивного искусства «Остров Тарабаров» и одноименной картине художника Сергея Леонова, представленной в экспозиции. Сергей Тарабаров – один из первых российских галеристов, основатель галереи наивного искусства «Дар», инициатор более 120 выставок и автор многочисленных публикаций о наивном искусстве. Его не стало в 2020 году, и сегодня коллекцию хранит Евгения Черепнина. Дата открытия выставки 24 июля выбрана не случайно. Это день рождения коллекционера Сергея Тарабарова и одновременно день наивного искусства, который он учредил. На выставке будет представлено почти 100 произведений 21 автора. Это живопись, графика, деревянная скульптура и керамика. И впервые в Екатеринбургском музее наивного искусства в одном пространстве будут соседствовать наивные художники и профессиональные живописцы, черпавшие в наиве вдохновение. Главная особенность выставки – ее личный тон. Почти все представленные художники были друзьями галеристов Тарабарова и Черепниной, люди, с которыми их связывали многолетние отношения. Кстати, в эту субботу, 25 июля, заведующая Музеем наивного искусства Елена Тимошенко проведет кураторскую экскурсию по выставке «Добро пожаловать на остров Тарабаров». Ее начало в 13 часов. Вход по билету в музей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
5: Реклама. Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
12: Телефон рекламной службы 235 0 91 4.
18: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
4: Нам хотелось бы поздравить АвтоВАЗ с, как ты сказал до эфира, с зачатием. 60 ну, лет.
19: Фактически, да, 60 лет, как подписали распоряжение Совета Министров. Там, да?
4: Постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода в Тольятти. Было да, подписано это был, 20 июля 1966 года.
19: Да, и да, это день зачатия, вот, на самом деле, если так с человеческой точки зрения сравнивать, потому что первый ребенок появился 19 апреля 70-го года. То есть 4 года шло строительство завода, получается, да, почти.
4: В принципе.
19: Ну, почти 4, да, 9, ну, апрель и июль, в принципе, да. И в этот день начали строительство вот этого автомобильного гиганта советского и российского в том числе, да, он также автомобильным гигантом остается. И фактически вот появился, можно сказать, город Тольятти вот в том виде, вокруг, в котором мы сейчас его видим. Да, строили жилье для работников завода, потому что и сейчас там работает очень много людей. Это градообразующее предприятие, даже, ну, можно даже сказать, субъектообразующее предприятие в какой-то степени, потому что это один из крупнейших работодателей.
4: Что там? Да. Пиво до машины? Что там еще есть? Все.
19: В НПЗ. Там есть что-то, да.
4: Ну, НПЗ, логично, что там
19: что-то, есть. Что-то, наверное, там есть еще все-таки, да, вот я думаю. Но вот это два крупнейших бренда, которые все знают.
4: С одним названием зачастую было.
19: Жигули. Ну, слушай, Жигули, да. И, знаешь, и самое главное, чтобы всех запутать, как всегда, да, там есть город Жигулевск, где ни автомобили, ни пива не производят.
4: Ну, от него зато название есть. Ну, не от него. Ну, ладно.
19: Да, употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Согласен, а тем более за рулем, хоть сегодня не пятница, а вторник. Но, тем не менее, да, АвтоВАЗ, как бы мы его ни ругали периодически, за его то, что он производит.
19: Слушай, ну, да, потому что были проблемы и с качеством, особенно в 90-е годы, и, ну, люди все помнят, да, потом вот были непонятные истории там с качеством, опять же, да, с разными недоработками, с проблемами с покраской кузова, потом пришли у нас иностранцы, начали налаживать производство Renault, Nissan, АвтоВАЗ.
4: Ну, кстати, хорошее
19: все
4: время
19: помнят.
4: Было.
19: Да, это было одно из таких вот расцветов завода, по сути, да. Когда появилась Лада Веста, которую мы сейчас видим на конвейере, в принципе, да, и АвтоВАЗ стал конкурентоспособным, действительно, когда уже не стыдно было покупать ту продукцию, и вполне они конкурировали там тем же Renault Logan, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, вот в одном классе все это было. И это было дешевле, чем эти все автопроизводители, да, за счет того, что отечественные и новые технологии какие-то начинали появляться. Потом у нас было два шага назад, как это часто бывает, да,

0: Веста посовременнее, потехнологичнее, но дороже, да, получается, действительно. Но на дорогах, вот ты видел Ладу Искру хоть раз?
1: Один раз, по-моему. Значит, на Иннопроме я точно ее видел. А, ну, где-то настоящая. Я же хожу, когда там что-то написано было, о, думаю, Искра. Один раз. Один.
0: Ты мог не заметить, потому что если смотреть на переднюю часть, то неискушенный наш слушатель, да, он может ее перепутать с Ладовестой. Они очень похожи, потому что спереди. Сзади есть отличия, да, действительно, достаточно такие большие отличия. Вот если смотреть спереди, то можно и не заметить. Ну, продажи идут худо-бедно там как-то, да, что-то продается.
1: Про нее почему-то, молчать стали.
0: И в этом году нам обещают еще вот Азимут.
1: Про Азимут мы еще...
0: Кроссовер.
1: Ладно, городской кроссовер. Произнес Азимут, то Новак, Александр Новак, вице-премьер, захотел себе в гараж как раз Ладу Азимут, он прокатился в очередной раз, сказал, отличный автомобиль, вообще по всем параметрам, и захотел ее приобрести, когда будут продажи официальные. Они начнутся когда? Осенью? Я вот не помню, если честно.
0: А вот не называют конкретные даты. Говорят про четвертый квартал 26-го года.
1: А, ну...
0: По-моему, четвертый.
1: Мне тоже так кажется, я сейчас...
0: Может, раньше, конечно, да, ну... До конца года, в общем. До конца года будет производство запущено. Там сейчас и гибридные, возможно, будут вариации различные этого самого.
1: Обещали, да, что прорабатывали.
0: Впервые в истории АвтоВАЗа панорамная крыша у нас появится там, да. Вот, ну, я думаю, что господин Новак может себе позволить, в принципе. Может себе позволить, даже не дожидаясь официальных продаж.
1: Мне кажется, ему подарят. Почему-то.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: Пользователи «Авто.ру», а также автомобильные журналисты и эксперты составили рейтинг самых важных автомобилей в каждом из 5 временных периодов, пишут «Известия». За 30 лет посчитали, там выделили периоды. Так вот, в период с 96 по 2002 год самым важным автомобилем названа «Газель». «Газель».
0: Ну, да, это, в принципе, они заполнили российский рынок. Ну, я не знаю, вот, знаешь, у меня вот больше, я бы сказал, ВАЗ-2110, как раз в 96-м году начали.
1: Ну, если говорить десятки,
0: и конец 90-х, начало 2000-х, они заполнили наши города. Это десятка, 11-й универсал, 12-я хэтчбэк. Их было очень много. Вот, на самом деле, знаешь, вот как-то десяточки я встречаю еще периодически, как на дорогах, да? А вот откровенно, двенашки и одиннадцатые очень давно не видел. Вот я не знаю, куда они делись, потому что двенадцатых было много достаточно. Вот раз резко исчезли.
1: Десятки, да, видно, точно видно. Следом идут для этого периода Mercedes-Benz S-класс и Toyota Land Cruiser.
0: Не, ну это все для, вот, не для нас.
1: Не для нас. Хорошо.
0: Но они красивые, безусловно. Ну, S-класс. S-класс в 96-м году, в 2000-м году. Это же просто вот...
1: Посмотри, «Газель» символ, потому что предпринимательство, потому что начали развозить, и, соответственно, «Газели» начали использовать.
0: Не, ну, слушай, символ, понимаешь,
1: разводить пассажиров.
0: У каждого свой символ.
1: Ну, согласен. Для тебя десятка.
0: Ну, давай следующий период.
1: Давай, следующий период с 3 по 9 год. Самые важные автомобили – это Ford Фокус, первая народная иномарка, как считают вот эти вот исследователи.
0: Митсубиши Лансер.
1: Второе, третье места, BMW X5 и Porsche Cayenne.
0: Ну, это все вот, это тоже вот все, это, знаешь, для, так вот, для не для всех, да, для нас вот Митсубиши Лансер, например, девятый Лансер заполнил просто вот тоже, стоил одно время, ты знаешь, в районе 500 тысяч рублей на те деньги. Как раз вот. И он так достаточно массово ворвался в жизнь. Ну да, X5 тогда только модель появилась, вот фактически.
1: Ну
0: да,
1: тоже
0: вот,
1: это же не для всех. А Ford
0: Focus это народный действительно автомобиль. Знаешь, ну даже устойчивое выражение появилось. Кредитный Ford Focus.
1: Да-да-да.
0: Именно Ford Focus, взятый в кредит, там несколько поколений было, и до сих пор их можно на наших дорогах встретить там. Кстати, Mitsubishi Lancer тоже пропали. Вот сейчас вот поймался на мысли, давно не видел.
1: Следующий период, с 10 по 13 год этот был отмечен период. Главный,
0: это уже свежачок такой.
1: Да, тут, да, главные герои. Hyundai Solaris, Renault Duster, Volkswagen Polo, седан.
0: Ну, слушай, и Polo, седан, и Skoda Octavia,
1: вот,
0: и
1: Tiguan. Почему Skoda?
0: Tiguan туда же пошли. Там, да, вот в большом очень количестве. Tiguan вообще одно время очень популярный был автомобиль, исходя из цены и качества. Собирался еще и в России тоже. Вот. Но этот период как раз, вот какой у нас, 10-й

0: 2010-2013, да.
1: Ну, это вот период, когда очень многие производители начали открывать свои производства, и в Калининграде начали очень много производить, и это позволило как-то поиграть с ценой, например, со стоимостью автомобиля, и, ну, были такие интересные времена, ценовые войны, самые настоящие, вот как в Китае мы сейчас видим, видим, плачем, да, вот, а раньше, возможно, китайцы смотрели на нас и тоже плакали.
0: Так,
1: но это было раньше.
0: Да, следующий период с 14 по 21 год. «Лада Веста» на первом месте. На втором «Газель» второго поколения. На третьем «Тесла С».
1: Ну, «Тесла» это прорыв был в электротехнологиях, по сути-то. Да? Это не первый электромобиль, совершенно не первый. Но это первый массовый электромобиль, который его создатель, да, его папа Илон Маск, начал активно популяризировать и продвигать. И действительно, гаджет на колесах такой. То есть это там
0: наше знакомство.
1: Не сколько на электрическую составляющую автомобиля, а на то, что посмотрите, вот у него есть планшет, у него есть это, он умеет это делать, да, вот, а там запас хода, там, не обращайте внимания, доедете куда-нибудь.
0: Куда-нибудь, зато покрасуетесь, по крайней мере, за рулем этого гаджета.
1: И действительно, там Тесла это стало таким нарицательным, на самом деле, да, явлением. Лада Веста, понятно, потому что она вышла и... И начала производиться, и да, и полюбили ее потребители, скажем так, да, и она не выглядела как-то инородно, хоть и была отечественной. Ну, всегда же скепсис такой был у людей, да, вот к АвтоВАЗу. Ну, там, что они могут сделать? Тут раз Весту показали, и все такие, могут, оказывается.
0: Что-то могут.
1: Да, вот и отношение с Вестой изменилось. Ну, насчет «Газель-2», вот, видимо, я не занимаюсь грузоперевозками, поэтому как-то она не запала в душу.
0: Ну и последний период, 22-26 года, множество незнакомых китайских марок появляется. Главным представителем стал Джили Манджаро. Также вошли в тройку Танк 300 и Ликсьян Л9.
1: Вот, видишь, вот Волга на первом месте.
0: Волга К50. Она вне вообще любых топов. Она просто существует где-то.
1: Видишь, вот, да, вот продажи начались, кстати. Вот один раз вот видел. Больше не видел.
0: Вот, ну, видел же, значит, она существует.
1: Посмотрим, сейчас статистика продаж будет. По Волге очень интересно, потому что планы были грандиознейшие. 25 тысяч автомобилей до конца года. Реализовать 50 тысяч в следующем году. Москвич с того же самого начала, ровно прям, да. Вот,
0: и куда пришел Москвич?
1: Ну, чуть-чуть пониже вот, пришел. Вот, но они зато, смотри, там и электросамокаты стали собирать. И УМА-5 стали там собирать. Вот, и X-Peng сейчас вроде как еще приходит. И вроде как там же хотят ее сборку производить. Так что люди не сидят на месте.
0: Хорошо, передвигаются.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В круглом зале Ельцин-центра еще почти месяц, до 23 августа, продолжается фотовыставка «Непарадный портрет советской жизни». Это фотографии Владимира Сычева из коллекции музея-заповедника «Остров-Град-Свияжск», что под Казанью. Выставка открывает зрителю творческое наследие Сычева, фотографа с мировым именем, который одним из первых показал Западу повседневную жизнь СССР и скрытый от глаз и советских людей мир неофициального искусства. Переехав из Казани в Москву в 70-е годы, он завел дружбу со многими художниками-нонконформистами, среди которых Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг, Оскар Рабин и другие. Сычев стал одним из первых фотолетописцев, художников этого круга. Вход на выставку свободный.
2: А также...
3: Еще одна уникальная выставка проходит сейчас в арт-галерее Ельцин-центра. «Быть рядом, но не там. 60 лет уктузской школе». Она обобщает путь независимого сообщества неоавангардных художников и поэтов «Уктузская школа», которая стала значительным явлением андеграунда Урала и всего СССР 60-х-80-х годов прошлого века. Участниками группы были Анна Таршес, работавшая под псевдонимом Ры Никонова, а также Валерий Дьяченко, Сергей Сигов, Евгений Арбенев, Александр Голомага, Виктор Кикин и другие. Выставка знакомит зрителей с обширным корпусом работ Уктусской школы. Изучали участники группы сюрреализм и дадаизм, конструктивизм, футуризм, поп-арт, дизайн и кибернетику. В эту субботу, 25 июля, по выставке проведут экскурсию. Начало в 17 часов. На экскурсию нужно зарегистрироваться. Вход по билету в галерею, он стоит 350 рублей.
2: Кроме того,
3: в воскресенье, 26 июля, по этой выставке проведут медиацию. Это форма разговора о выставке, предполагающая активное участие в нем зрителей. Каждая встреча на медиации – это новый маршрут, в ходе которого горожане вместе с искусствоведами, филологами, философами и медиаторами Уральской индустриальной биеннале попробуют охватить круг интересов участников андеграундного объединения «Уктусская школа» от кибернетики и дизайна до практик сотворчества и необычных способов общения в искусстве. Начало медиации в это воскресенье в 14 часов. Участие также по билету в арт-галерею.
2: Мастер-классы.
3: И в воскресенье же, только в образовательном центре Ельцин-центра, состоится мастер-класс по созданию зинов. На выставке «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктусской школы» помимо живописи, графики и объектов представлены самоздатские журналы и книги художников Уктусской школы. В них собраны разные приемы уктусцев. От оригинальных способов коммуникации до фиксации повседневности с помощью газетных вырезок, билетов, фотографий и стихов. На мастер-классе его участники узнают о визуальных, языковых и поэтических экспериментах уктусцев и создадут свои зины, то есть рукотворные журналы. Проведет мастер-класс поэт, филолог и библиотекарь Александра Шабатовская. Начало 26 июля в 14 часов, билет 350 рублей.
2: И еще.
3: И последнее в этом выпуске. Все лето по субботам с 12 до 13 часов на стилобате Ельцин-центра проходят мастер-классы по уличным танцам под руководством директора школы «Танцуй с друзьями» Анастасии Андреевой. В эту субботу, как сообщается, будет мастер-класс по хаос-дэнсу. Это энергичный, импровизационный клубный танец. Он зародился в 80-х годах в андеграундных клубах Чикаго и Нью-Йорка. Исполняется под одноименную электронную музыку и базируется на быстрых движениях ног в сочетании с мягким покачиванием корпуса. В случае, если во время мастер-класса будет плохая погода, занятие состоится внутри Ельцин-центра на балконе второго этажа. Участие в нем бесплатное по предварительной регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи – Ельцин-центр.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, на завтра, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду, без осадков и плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.

0: Закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Внимание, друзья! Джойпа приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Джойпаб, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
6: Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

конечно, для тех, кто не разучился за всю свою, может быть, продолжительную жизнь созерцать красоту. Рябь на пруду, Ripples in a Point, сэр Пол Маккартни. Его альбом 2026 года, воспоминания о детстве, о юности. Ну, все то, что хотелось выдать в это художественное полотно. Отдельный привет тем, кто полюбил эту его новую работу. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Ну и дополнительный привет тем, кто расставляет свои приоритеты в отношении нашей подборки для голосования. Малоизвестные артисты, но для некоторых, может быть, хорошо известные. Загляните в группу ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Вся десяточка под ваш выбор. Так что ждем ваше драгоценное мнение. Нужное для нас, важное для вас. Ну и завтра промежуточные итоги. Впереди Creedence Clearwater Revival, будут Юрай Хип, а уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня отмечает британский музыкант, автор многих знаменитых песен, в том числе и этой композиции, которую перепели группа Mr. Big. Cat Stevens, Happy Birthday!

Лучшая песня для тех, кто верит в свои таланты и возможности, нажимает на все, и все получается. Юра Хип и легендарные уже композиции. У тебя этого не отнять. Can't Take That Away. Пластинка «Аутсайдер» 2014 года. Нынче музыканты не только гастролируют, и еще переиздали в этом году 5 классических своих альбомов в ремастеринг-варианте. Ну, то есть ремиксы. Для тех, кто не боится этого слова, это хорошее звучание, то, которое помогает, может быть, и молодому поколению полюбить классику. Дополнительный пламенный тем, кто присылает мне композиции для пятничной программы «Полезный ископаемый», постфутбольный драйв. Вот наша тема. Спешите, обгоняйте конкурентов, так сказать, забивайте. Ну и мой адрес не забывайте. vilka@rockarsenal.ru. Раритеты жду. Постфутбольный драйв. Милости просим. Я надеюсь, соберем с вами классный плейлист. Будут Мьюз, концертной площадки Дэвид Боуи. Ну а сейчас Юра. В сентябре ждем новый альбом. Ну а сейчас заводная Rock the Night. Погнали.

как ни крутите, чем больше давление, тем круче сила сопротивления. Да, ведь отдельный привет тем, кто учил в своей жизни сопромат. Я не учила, просто знаю. Британская группа Muse, Pressure. Ну и спасибо парням за очень классный альбом этого года под названием Wow Signal. Я его несколько раз переслушала. И, кстати, в прошлом выпуске программы «Полезные ископаемые» одна из композиций из этой пластинки звучала. А впереди Queen Weezer в рубрике «Национальный продукт». Группа «Мельница». Здесь Виолетта. Да здравствует. Сегодня жаркое лето на Урале. И с коллекции лучших летних композиций о любви Дэвид Боуи с концертной площадки. China Girl.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Всем привет, я Хилариса, и от имени всей группы «Мельница» передаю большой привет радио «Рок-арсенал» Екатеринбурге.

0: персонал.
1: Новости.
2: Добрый день. В Тюмени показали видео предотвращения теракта на одном из ключевых промпредприятий Уральского федерального округа. На кадрах силовики показывают взрывное устройство, после чего проводят обыск по месту жительства мужчины, который готовил диверсию. В помещении обнаружены патроны в пакете, обойма и приклад к автомату, а также сверток с пластитом и детонатор, пишет газета.ру. Ранее в ФСБ сообщили о том, что агент ВСУ готовил взрыв на предприятии, на каком именно не уточняется. При задержании мужчина открыл стрельбу из автомат Калашникова и был нейтрализован ответным огнем. Ему было 60 лет. Правоохранители и гражданские люди не пострадали. Шквалистый ветер в понедельник вечером стал причиной гибели садовода в Свердловском поселке Заречный. Там были повалены деревья, у многих жителей района пропал свет. В СНТ «Мир» падали сосны. В это время один из садоводов пошел закрывать теплицы. На него упали сразу два дерева, рассказали паблику «Зона СГ» местные жители. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС области. Там отметили, что из-за непогоды в Заречном произошло нарушение электроснабжения. В 5 населенных пунктах упали более 30 деревьев. Сейчас аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено, пишет издание «Новый день». В Екатеринбурге в новостройке на Визе сильные ливни затопили паркинги и подвалы. В ночь на 20 июля произошла авария в новом доме на Начдива Васильева 7/2. Жителям ЖК «Любовь» пришлось спуститься и убирать воду с паркингов и подвалов самостоятельно. Приехавший техник УК сказал, что ничего страшного, это грунтовые воды, но через час все затопило. Теперь в доме нет ни горячей, ни холодной воды. Уже вторые сутки. В управляющей компании Red Service жителям сказали, что аварию в доме уже устраняют, а в случае необходимости холодную воду можно набрать в гостевых санузлах на первых этажах дома, пишет Ядин. В ближайшие часы на Земле может начаться магнитная буря. Скорость солнечного ветра начала планово расти. Об этом сообщили по лаборатории солнечной астрономии КИРАН. Пока рост скорости солнечного ветра умеренный, но пик прогнозируется на конец дня, ближе к ночи. В начале июля завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Он наблюдался с конца июня, но всего две вспышки достигли максимального балла X, пишет газета.ру. На ежегодном книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге выступит Станислав Гридасов, составитель сборника, посвященного спортивному журналисту Василию Уткину, рассказали организаторы мероприятия. Книга посвящена легендарному журналисту и комментатору, который изменил язык спортивной журналистики и стал важной фигурой не только для футбольной аудитории, но и для всей современной медиакультуры, говорится в сообщении организаторов фестиваля, пишет «Новый день». Фестиваль «Красная строка» начинается сегодня, пройдет до 23 августа в историческом сквере. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
3: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
4: Итак, на завтра, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду, без осадков и плюс 28 градусов.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

ты ушла, since you've been gone. Но с одной стороны красота, свобода, с другой стороны и печалька. Rainbow — это песня, конечно, кавер-версия, которая стала визитной карточкой коллектива. Раз Баллард из группы Urgent написал в 76 году. Ну а в 79 году Ричи Блэкмор и друзья включили в альбом Down to Earth, где вокалистом выступил Грэм Боннетт. Кстати, может быть, кто-то из вас помнит фильм «Стражи Галактики», том 3. Вот туда в качестве саундтрека эта композиция вошла. Всем привет, это рок-артист. Канал «Здесь Виолетта» на наших студийных начало четвертого. Заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте. Есть что всегда заценить, и про голосование не забывайте. Ну а впереди крутые ребята из группы «Анса», будут «Бон Джови», и уже сейчас одна из красивейших композиций в их дискографии. Что бы там ни говорила музыкальная критика, мы любим «Led Zeppelin», «Чисто сердечко». Я приползу к ней. «I'm gonna crawl».

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

конечно, для тех, чья любовь не ржавеет с годами. Still the One, ты все еще единственный. Это была группа Orleans, софт-рок 20-го столетия. Композиция выходила в 76-м году, отметилась в Билборде. И, кстати, у нее есть продолжение в кавер-версиях. Вот такое наше летнее настроение на рок-арсенале. Здесь Виолетта. Привет передаю тем, у кого не заржавела любовь к драйву, к футболу. Спасибо, что присылаете песни для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Тема простая – постфутбольный драйв. Если не цепляться за слово «футбол», я думаю, что много чего можно интересного найти. У меня, во всяком случае, набирается плейлист. Завтра до 16:00 успевайте прислать. Ну и жду ваши музыкальные предложения на поражение мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Впереди Rolling Stones с новинкой. Будут Kiss, а уже сейчас канадская звезда, автор-исполнитель собственных сочинений Ким Минчел. С наилучшими пожеланиями для нас. Get lucky, boys and girls.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Внимание, друзья! Joypa приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 музыкальный марафон. 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk музыкант Герман Корнилов, наш земляк, который записал альбом трибют, посвященный группе Orphan Juice.
6: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И эта песня как раз Пантыкину понравилась.

если хотите вечное желание человека, время от времени сойти с земной орбиты, открывая для себя постепенно новые миры. Walkabout, вот такое путешествие в стиле фанк. Red Hot Chili Peppers, обожаю эту композицию, особенно вот на начале второй минуты. Кстати, этот альбом 95-го года, куда вошла эта композиция Red Hot Chili Peppers. One Hot Minute примечателен тем, что в нем много приглашенных артистов. На гитаре здесь сыграл не кто-нибудь, а Дэйв Наварро из группы Jane's Addiction. У нас впереди шотландцы Simple Minds, Брайан Эдамс, Райан Лэнгдон, а в рубрике «Национальный продукт» группа кино. Здесь «Виолетта распрекрасного лета». Песня, которая напрашивается на взаимообъятие, «Just Feel Better». Звездная парочка.

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хонч» в Екатеринбурге на Мебеля 33.
1: Итак, на завтра, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду, без осадков и плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Элегантный кроссовер Honchi HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Honchi HS3 ты всегда будешь в центре событий.
4: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Honchi «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
5: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Honchi HS3.

протяжении уже многих лет собирают стадионы, все на ура, Nickelback, Gotta Be Somebody, про то, что все друг другу нужны, и музыканты нам, и мы им тоже. Ну вот, наконец-то стало известно, что Nickelback собираются в этом году все-таки выпустить альбом под названием Everything Under the Sun. Вот вышел первый сингл, композиция видеоверсии имеется в нашей группе ВКонтакте, загляните. В октябре выйдет альбом, кому интересно. А у нас продолжение. Дамиано, Дэвид, будут Оазис, здесь Виолетта, я желаю распрекрасного лета. Продолжение для тех, кто сегодня еще на ночь не планирует прочитать что-то дельное. Предлагаю вам детективную историю в музыкальном формате. Оззи Осборн, Перри Мейсон, знаменитый адвокат.

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

говорят музыканты, если в финале наших концертных выступлений звучит эта песня фанатов, затем попробуй, так сказать, вытурить Stand By Me, Oasis, одни из ярчайших представителей манчестерской волны. Кстати, обожают футбол, сражаются с другими музыкантами, в том числе с группой Blur. Но вот удивительно, что в их дискографии нет ни одной песни про футбол, разве что знаменитая Wonderwall, ставшая одной из гимновых для любителей футбольных баталий. Кстати, именно песня Wonderwall рассматривалась в качестве гимна для сборной Англии в 2026 году. Ну а я продолжаю ждать раритетную музыку для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Тема «Постфутбольный драйв». Если еще не остыли, готовы, так сказать, сыграть, кто круче предложит композиции, присылайте мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Плейлист у меня, кстати, набирается. Драйв – вот ключевое слово, эмоции тоже туда же, ну и то, что еще не звучало на рок-арсенале. Впереди Юроп с новинкой, будут YouTube с концертной площадки, Боб Марли, The Wailers, ну а уже сейчас тот самый дым, который никогда не рассеется над водой. На все 104.5 десятых FM. Классика на все времена, Deep Purple, Smoke on the Water.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Все это значит лишь одно, что скоро кончится должно все.
4: В ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk музыкант Герман Корнилов, наш земляк, который записал альбом-трибют, посвященный группе Orphan Juice.
5: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И эта песня как раз Пантыкину понравилась.

Где еще услышите только на рок-арсенале концертное выступление 84-го года Боб Марли, The Wailers и бунтарская музыка Rebel Music. Ну, для тех, кто преодолевает сегодня как минимум инерцию. У нас в продолжении на все 104.5 порадуют Muse, будут Dire Straits, для любителей прогрока Wondergraph Generator. Здесь Виолетта, с прекрасного лета саундтрек к человеческим мечтам, не больше, не меньше, все это Гэри Мур. In My Dreams.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: новости.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключаться на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. Для широкого круга участников криптовалюты будут доступны только как инвестиционный инструмент, и платить ими запрещено. Жаркая и сухая погода в Свердловской области продержится почти до конца июля. Движению циклонов на Урал препятствует гребень антициклона, который вернул в регион жару. В период с 22 по 28 июля Уральский гидрометцентр обещает погоду без существенных осадков и с температурой плюс 27, плюс 33 в дневные часы. Локальные небольшие дожди вероятны только в четверг, 23 июля. Дожди с грозами могут при этом вернуться на Средний Урал в самом конце месяца, а также в первые дни августа. Свердловские власти расширяют сеть фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Как сообщил губернатор Денис Паслер, ФАПы начали работать в селе Фомино в Сысерском районе, в деревне Сахарево и селе Фирсово в Рижевском районе. За полтора года на создание таких пунктов направили 291 миллион рублей. Это уже больше суммы, потраченной на это направление за предыдущие 5 лет. Также в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2026 году в регионе запланирован капремонт 81 медучреждения. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новые места. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны должны запустить сеть кадровых центров работы России. Соцсеть X выпустила полностью переработанное приложение для Android. Обновление уже появилось в магазине приложений Google. Разработчики заявили об изменениях внутренней архитектуры. Новая версия быстрее загружает публикации, обеспечивает более плавную прокрутку ленты и надежнее показывает уведомления. Работа над приложением продолжается. В X должны появиться встроенный видеоредактор и настраиваемые ленты. Часть функций уже опробовали владельцы iPhone. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
2: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, на завтра, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду, без осадков и плюс 28 градусов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

одинаково подойдет для тех, кто рулит, и для тех, кто быстро бегает. Чем вам не драйв, все это ZZ Top Sharp Dressed Man для тех, кто и по моде, и по погоде одет. Нынче быть одетым по погоде все равно, что быть раздетым. У нас на Урале жарко. Ну и до конца июля до 30 даже обещают синоптики. Это рок-арсенал. Здесь Виолетта, а у меня подборчик, что надо. Джон Леннон, Little Big Town, представители софт-рока, еще Дон Уайт, Эрик Клэптон в тандеме. И уже сейчас сегодняшний рок-именинник, 73-й день рождения, сегодня отмечает легендарнейший американский вокалист, автор, мультиинструменталист, аранжировщик. Это Эрик Бразилин, один из основателей группы The Hooters. Кстати, он в свое время написал в 95-м году песню One of Us, которую записала Джоан Осборн. Мы вращаем. Ну а я предлагаю вам классику The Hooters, Эрик Бразилин. И одна из знаковых композиций в дискографии All You Zombies.

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

песня ненавязчивого мужчины «Буду на месте, если ты захочешь». I'll be there if ever you want me. Don White, Эрик Клэптон. Ну, назначает свидание, не запретишь никому, тем более, что вечер наступил. Ну и завтра вам назначают свидание в 7 часов вечера в музее андеграунда. Наш Алексей Коршун приглашает на час винила, который завтра будет посвящен Полу Маккартни. Полу Маккартни «Жизнь после Битлз». И услышите целый альбом «Рэм», легендарнейшая пластинка 71-го года. Музей андеграунда «Добролюб БВ-4» завтра в 7 часов вечера. Час винила и Алексей Коршун. Продолжение «Парни» из коллектива «Darkness», новинка «Electric Light Orchestra». Ну а уже сейчас песня, которая появилась именно в этот день, ровно 54 года тому назад, в их альбоме «Slider», «T-Rex» и мега-хит «Metal Guru».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

конечно. Любовь — это труд, об этом Bon Jovi, Labor of Love. Ну и дополнительно тем, кто трудится еженедельно со мной для наших совместных креативных плейлистов для программы «Полезные ископаемые». Спешите, у меня уже набирается плейлист завтра до 16:00. Тема «Постфутбольный драйв». Лично от меня будут подарки музыкальные как для Аргентины, так и для Испании. Ну и спасибо тем, кто впервые принимает участие. Вот Вадим, например, классную песню прислал только что. Мой адрес не забывайте. vilka@rockarsenal.ru. Раритетную музыку жду, которая еще не звучала на рок-арсенале. Еще раз повторюсь. Аргентина-Ямайка 5-0 вращается на рок-арсенале, есть в ротации. Но это вообще неископаемый, это мега-хит, знает вся планета. И уж тем более Род Стюарт, его композиция «Сейлин» тоже имеется у нас в радиоархиве. Так что жду раритеты на тему «Постфутбольный драйв» мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. «Полезные ископаемые» — программа, которая четвертый год подряд выходит в 9 часов вечера каждую пятницу и только на рок-арсенале. Люблю вас, дорогие археологи. Ну и ждем творческие силы. Вступайте в наши ряды, желающие все. Шотландская группа Texas. Род Стюарт. Вспомнишь про хорошего человека, он тут как тут. С композицией я просто пошутил. В рубрике «Национальный продукт» чиж-компания. Здесь Виолетта, классного лета. И уже сейчас парадоксальный пример того, как песня под названием «Не могу получить удовлетворение» завела всю планету. Rolling Stones. I can get no satisfaction.

0: Рок Арсенал.
1: Мозг отдыхает.
0: На 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: twenties over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
2: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
3: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, на завтра, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду, без осадков и плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.

по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.

конечно, не было бы необузданных женщин, не появилась бы эта песня под названием «Wild Woman». Это был самый знойный тандем 25-го года, прошлогоднего, Aerosmith и Youngblood. Всем привет, это Рок Арсенала, здесь Виолетта. На наших студийных, начало 7-го вечера, отлично провести. Ну, а что касается предстоящих планов, Элис Купер, Элтон Джон и Бренди Карлайл с новинкой. Завтра будем подводить промежуточные итоги голосования этой недели. Загляните, песни малоизвестных артистов. Хотя многие, мне кажется, артисты из этого списка, многим из вас известные. Как бы их лучшие композиции не исчезли в чужие фонотеки. Так что вам решать, будут ли все из этих 10 композиций звучать на рок-арсенале. Спешите, оставляйте свое мнение. Что-то маловато голосов в группе ВКонтакте. Я, например, за все проголосовала. Ну, а в продолжении ловите историю любви. Она была старше него. И все еще хорошо. Ну а дальше все в этой знаменитой композиции под названием «Мама» на 104.5 FM. Genesis.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
4: Категория 18+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

с этой песни начиналась их сверхзвуковая слава. Supersonic Oasis. У нас то ли еще будет Snow Patrol, Chuck Berry с былого заводного. Ну и привет всем, кто в пути, соблюдая правила дорожного движения. Сейчас рванет на зеленый Ози Осборн. Crazy.

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Если сегодня не интересовались вашими делами, самые подходящие, нетленные «How do you do?» Дуэт Рокса «Так, на бегу», спросил и дальше побежал. Ну а в наших планах сэр Пол Маккартни и Стиви Уандер из нашей летней коллекции будут «Рэмбл» в рубрике «Национальный продукт» группы «Високосный год». Здесь Виолетта, я желаю классного вечера, приглашаю прямо сейчас на концерт. Скорпионс, продолжение нашей музыкальной программы, их выступление в Москве.
1: Я живу сегодня.
0: Living for tomorrow.
1: I'm still.

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00. Первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыбопила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00. Концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж. Территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: «Рок-Арсенал». Новости.
1: Здравствуйте. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, такой защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. Защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. На территории Ирбита продолжает снижаться уровень воды в реке Ницце. Днем во вторник река была уже ниже 8 метров и опустилась на 4 сантиметра за 6 часов. В зоне подтопления в городе при этом остаются 165 домов и приусадебные участки, пишет «Новый день». Режим ЧС в Ирбитском районе ввели больше недели назад, когда на Свердловскую область обрушились первые рекордные ливни. Из-за прошедшего паводка организаторы отменили ежегодный Ирбитский мотофестиваль. Тем временем жители Екатеринбурга с приходом жары открыли купальный сезон. Любители плавания попали в кадр на набережные сети в районе УГМК-арены. Из-за ливней набережная в этом месте остается подтопленной, пишет портал Е1, публикуя видео. Напомню, ранее Роспотребнадзор Свердловской области сообщал, что в регионе нет ни одного места для купания, которое бы официально получило разрешение санитарных врачей. Перед приходом ливней визу у Роспотребнадзора получил единственный пляж, который принадлежит одному из санаториев. Представители России и Германии провели в июле переговоры в Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он уточнил, что о встрече азербайджанские власти не были уведомлены заранее, и содержание переговоров официальному Баку тоже неизвестно. Заявление Ильхама Алиева прозвучало на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. На этой неделе немецкие СМИ сообщали о смене настроений в Германии и о подготовке переговоров с Россией. Официально в Кремле эту информацию не комментировали. На аукционе Сотбис будет продан самый дорогой автомобиль McLaren в истории. Суперкар эксперты оценивают в 35 миллионов долларов. Гоночная версия была переделана для использования на дорогах общего пользования. Оригинальная ливрея автомобиля выполнена в стиле поп-арт. К продаже ее полностью восстановили. В-третьих, с конца 90-х суперкар принадлежит барабанщику Pink Floyd Нику Мейсону. Торги за уникальный McLaren состоятся в середине августа, сообщает Авто.ру онлайн. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, на завтра, 22 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду, без осадков и плюс 28 градусов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

Да, эта песня однозначно для тех, кто, поработав днем в одной компании, переметнулся вечером и нашел себе другую. Nickelback, When We Stand Together, когда мы вместе ждем. В сентябре их новый альбом обещали. И, кстати, первая ласточка с будущего релиза имеется в нашей группе ВКонтакте в видеоверсии. Рок Арсенал. Здесь Виолетта, на наших студийных. Начало 8 вечера. Очень скоро Боб Марли, Сюзан Вега, будет Гэри Мур. Ну, а уже сейчас для тех, кому не нужно притворяться в наступивший вечер, Линкин Парк и песня о настоящем. Финальный маскарад.

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Все это значит лишь одно, что скоро кончится должно все.
7: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk музыкант Герман Корнилов, наш земляк, который записал альбом-трибют, посвященный группе Orphan Juice.
8: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И эта песня как раз Пантыкину понравилась.
4: Rock. And talk.
9: На рок-арсенале.
10: Привет вам, невидимые арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо.

согласитесь, это кульминация прям потери рассудка. Гэри Мур про то, что любовь может сделать из тебя дурака. И вот такая же красивая композиция. Love can make a fool of you. Классного вечера. У нас то ли еще будет Кукс с новой песней. Зажгут Electric Light Orchestra, Bon Jovi, а еще Энди Джеймс, инструментал Free Fall. Ну а уже сейчас ZZ Top, предупредительно не гонять в забытии, иначе твой веселый километраж увидит страж. Arrested for driving while blind.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Реклама. Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
2: Категория 18+.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Вы поддержали этот трек, уверенно прибавляли. Foo Fighters, Recused, спасенный. Сами себя спасают музыканты, потому что не дают о себе забыть. В этом году у них вышел альбом «Твоя любимая игрушка». Привет всем, кто уже наигрался. А у нас продолжение. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» смысловые галлюцинации. И уже сейчас сегодняшний именинник. Гитарист Faith No More Джеймс Мартин отмечает сегодня свой день рождения. И с его участием 89-го года образца эпическая тема «Faith No More», «Epic» на этих грандиозных нотах машу кисточкой. Благодарю за внимание.

0: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222-14-14. Реклама не оферта. О, респект.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+.
3: Внимание, друзья! Joypa приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00. Первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00. Концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

обычной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает.

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

страх, и вместе с ним шагнем в огонь, напьемся слез.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать...

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

0: 77 72 239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Audio Slave.
3: Только здесь. Только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

with your ear down to the ground. We want the world.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Киоа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо». I said my life with...

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.